и рабы его будут служить ему. И узрят лице его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Это Слово Божье. Итак, когда бы я ни затрагивал тему небес, я чувствую себя действительно очень смиренным. И вот почему. Я понимаю, верите ли вы в это, не верите ли, вы все равно верите. Кто-то из вас говорит, что верит в небеса. Кто-то говорит, что не верит. Но я убежден, что вы все верите в небеса. Клайв Льюис говорит, что небеса — это отдаленная музыка, с воспоминанием, о которой мы рождаемся. Я верю, что когда небеса описаны верно или хотя бы с определенной степенью удовлетворенности, если описать небеса с определенной живостью и определенной точностью в согласии с Библией, то это задевает что-то внутри вас. Даже если вам не хочется этого, это все же затрагивает что-то в вас. Мы знаем это. Мы знаем об этом. И это одна из причин, почему я трепещу каждый раз, подходя к этой теме. И все же самое важное, что нам надо осознать, или даже сказать, легче всего упустить и важнее всего осознать, следующее. Когда бы вы ни читали любой фрагмент из книги Откровения, помните, что Откровение было написано с конкретной целью, для конкретной группы людей, у которых была конкретная нужда. Когда вы читаете Откровение, вся эта книга о небесах и о кончине века, и обо всех этих великих вселенских вещах. И мы забываем. Забываем, зачем она была написана. Мы просто молча предполагаем, что книга Откровения была написана каким-то парнем, который решил, «Эй, давайте-ка я напишу книгу о небесах и кончине века». Но Иоанн не для этого ее написал. Если бы мы вернулись назад к истокам, и мы бы изучили этот вопрос, подумали об этом, уделили бы этому время, мы бы увидели следующее. Откровение было написано людям, столкнувшимся или готовящимся столкнуться, или уже переживающим, но готовящимся столкнуться с еще большим, к сильнейшему бедствию, к сильнейшей боли, к сильнейшему страданию. Когда я учился в семинарии, там было несколько преподавателей, которые говорили, что все богословие Нового Завета — они называли его богословием задачи. Они говорили, в Библии нет такого богословия, в Новом Завете ничего не написано, просто чтобы что-то написать. Просто чтобы можно было сказать, пойдем домой и напишем экзамен по этому предмету. И каждая истина, которая написана, дана для выполнения задания. И причина, по которой Иоанн дает нам эту невероятную картину последнего времени, будущего мира, небес, заключается в том, что он хочет подготовить читателей к тому, чтобы они жили определенным образом сейчас. Другими словами, доктрина о небесах приносит огромную пользу для земной жизни. Я понимаю, что это противоречит житейской мудрости. Например, Джон Леннон. Джон Леннон написал песню «Imagine». И одна из вещей, которую он призывает нас представить, это что небес нет, помните? Почему он решил, что это хорошая идея? Представьте, что над нами нет небес. Представьте, что небес нет. Зачем? Почему, например, Карл Маркс считал, что небеса — это плохая идея? Когда Карл Маркс говорил о том, что религия — это опиум для народа, сомневаюсь, что он думал о каждой стороне религии. Вряд ли он думал о словах «возлюби ближнего твоего». Вероятно, эту мысль он счел бы хорошей. Не думаю, что он возражал бы против слов «носите бремена друг друга». Но говоря, что религия — опиум для народа, он имел в виду, что если вы верите в будущий мир, верите в жизнь после смерти, тогда богатые смогут уходить от последствий. И, кстати, он был прав. Богатые действительно злоупотребляли этой идеей, потому что богачи, правящий класс, могли сказать, «О, вы угнетены! Вы растоптаны по земле и упали лицом в прах, но если вы проживете праведную жизнь здесь, у вас будет прекрасная жизнь в будущем мире. Поэтому не слишком огорчайтесь из-за несправедливости здесь». Не так давно я видел телепередачу. Это была передача про защиту окружающей среды. Она была о важности сохранения нашей планеты. И одной из вещей, которые огорчали рассказчика, была идея небес. Он сказал, «Знаете что? Небеса — одна из причин, по которым мы неправильно используем нашу планету. Пока мы не осознаем, что это наш единственный мир, мы не будем о нем заботиться». В определенном смысле Карл Маркс говорил то же самое.
Пока мы не поймем, что это единственный мир, который у нас есть, мы не будем бороться с несправедливостью и сокрушенностью. И в каком-то смысле тоже говорил и Джон Леннон. Пока мы не поймем, что сегодня, давайте жить сегодняшним днем. Вообразите, что над нами нет небес. Представьте, что люди живут сегодняшним днем. Если мы живем сегодняшним днем, если сегодня это все, что у нас есть, тогда мы будем жить хорошо. Тогда мы будем заботиться друг о друге, понимаете? Тогда мы сделаем это хорошим местом, хорошей планетой, хорошим миром, хорошим сегодня. Но Библия говорит «нет». Понимаете, все это разные версии уничижительных высказываний о христианстве, и особенно об определенных видах христиан. Уничижительно о них говорят таким образом. Они так много думают о небесах, что не приносят добра на земле. То есть, что раздумья о небесах не приносят добра на земле. Но Библия возражает. Если все верно понимать, то те, кто больше всего смотрит на небеса, больше всего принесут добра на земле. Потому что, когда Библия рассказывает нам о небесах, она говорит при этом, именно из-за того, что есть небеса, если небеса истина, если вы правильно понимаете небеса, если вы очень сфокусированы на небесах, если вы правильно, должным образом мыслите о небесах, вы будете жить в этом мире так, что будете приносить очень много добра. Давайте зададим себе вопрос. Как небеса помогают нам прожить жизнь необыкновенного, замечательного, чудесного качества прямо здесь? Позвольте мне предложить три пути, которые, на мой взгляд, предлагает Писание. Так как это конец Библии, каждая фраза очень насыщена. Каждая фраза может отослать вас ко всему остальному Писанию. И если бы это была лекция по истории Божьей работы в мире, по истории спасения, если бы это была лекция, то можно было бы очень много всего сказать, очень много всего. Нам пришлось бы говорить очень долго. Но подумаем вот о чем. По какой причине эта книга была дана людям, которые страдают, у которых очень много неприятностей, которым предстоит столкнуться с разными проявлениями давления и несправедливости? Почему откровение было дано людям? Как доктрина о небесах учит нас жить здесь и сейчас? Вот три способа. Во-первых, небеса дают нам причину, чтобы жить хорошей жизнью, в которой проявляется сила и характер. Во-первых, она дает нам причину творить добро на земле. Во-вторых, они дают нам силу творить добро на земле. И последнее. Небеса дают нам цели, которые выше, чем любое добро на земле. Первое. Во-первых, небеса дают нам причину, а причина такова. Небеса приходят к нам. Если вы заметили, в стихе первом говорится, «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Исцеление. Это будет даже легче понять, если вернуться к началу 21 главы, где мы читаем в первых нескольких стихах. «И увидел я новое небо и новую землю. Увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небес». Есть взгляд на небеса, который утверждает, что небеса — это альтернатива этой жизни. Но библейский взгляд на небеса говорит, что небеса — это исцеление этого мира, потому что в конце времен мы видим, что небеса спускаются вниз. Что же такое небеса? Небеса — это окружение, климат Божьей славы. Небеса происходят от Бога. Это атмосфера славы Бога, которая исцеляет все, к чему бы ни прикоснулось. Одна из причин, почему мы видим тут все эти интересные ссылки на дерево жизни и реку, на то, что больше нет проклятия, заключается в том, что 22 глава Откровения повествует нам о книге «Бытие». Потому что «Бытие» рассказывает, что когда человечество, когда мы решили быть сами себе господами, все разрушилось. И на нас пало проклятие. В 3 главе книги «Бытие» мы отчуждены от Бога, отрезаны от Него. И, как следствие, мы психологически разрушены. Мы не знаем, кто мы. А также мы социально разрушены. Пол против пола, класс против класса, раса против расы. И, кроме того, физически разрушены. Теперь мы подвержены увяданию и смерти. Это проклятие. А небеса — это слава Божья. Это среда Его славы. Это не просто какое-то место. Это исцеляющая сила, исходящая от Бога, которая ожидает нас.
И в конце концов она сходит, сходит к нам, видите? И создает новое небо и новую землю, потому что старые порядки ушли. Небеса — это не альтернатива этому миру, это восстановление этого мира. И поэтому мы видим так много ссылок на исцеление. Дерево жизни — это из Эдемского сада, и река тоже из Эдемского сада, и конец проклятия. Поэтому, когда небеса понимают верным образом, мы не скажем: «Ну вот, этот мир не так уж и важен». Но вместо этого нам дается причина, и в каком-то смысле нам дается причина и мотивация смотреть на страдания и трудности этой жизни и воспринимать их очень-очень серьезно. Один пример, который кажется для меня очень интригующим. Я читал книгу под названием «Рассвет христианства», написанную Родни Старксом, социологом и в каком-то смысле историком. И он задает вопрос: почему христианство достигло успеха в Римской империи? Почему конкретно, говорит он, и для меня это так интересно, почему в частности за столетний период христианство возросло с 6-8% населения империи до почти 50%? Почему оно так распространилось? И он говорит, одна из причин, конечно, эта книга очень интригующая и полезна, она перечисляет множество разных причин. Одна из причин, которую называет автор, я знал о ней и до того, как прочел книгу, но совсем немного. Он акцентирует на ней внимание и тем самым помогает многое понять. В первые пару веков после Христа по Римской империи прошли две большие эпидемии. Первая прошла в 165 году и продолжалась около 15 лет. Вторая началась в 251 году от Рождества Христова и длилась около 15 лет. Мы не знаем точно, что это были за болезни. Историки читали разные источники, описания. Кто-то из них говорит, что первая была оспа, а вторая — корь, или что-то подобное. Но вот что мы знаем точно. Они были абсолютно опустошительные, особенно в городах. Они были настолько опустошительные, что во время пика второй эпидемии 5000 человек в день. 35 тысяч человек в неделю умирали в Риме. И это в те времена, когда население Рима не могло быть больше миллиона человек. Задумайтесь об этом. 35 тысяч человек в неделю. В обоих случаях 25-30% всего населения Римской империи были стерты с лица земли во время этих эпидемий. Греки, римляне, большинство язычников, вообще люди в те времена не имели представления, как лечить эти болезни, а также об их источнике. Но они знали одно — эти болезни распространяются посредством контакта. Они знали, что человек заражается после контакта с больным. В результате богатые и, заметьте, врачи покинули города. Они уехали из городов. И мы знаем очень много случаев, когда семьи видели, что член их семьи очень серьезно заболел. Они бросали этого члена семьи. Они бросали друг друга, бросали больных просто толпами, бросали города толпами, но не христиане. А вот что сделали христиане. Они остались в городах. И они не только заботились о своих собственных больных, но у них были активно действующие службы по уходу за больными. Они выходили и приносили к себе больных и заботились о самых разных больных язычниках. Вследствие этого очень многие из них умерли. У нас сохранились записи об этом. В чем причина этого различия? Различия довольно очевидные, не так ли? В мировоззрении язычников было два момента, сильно отличающих его от христианского мировоззрения. Во-первых, у язычников не было никакой уверенности в том, есть ли жизнь после смерти, и если есть, будет ли там что-то хорошее. У них не было никакой уверенности в спасении. А христиане знали, что этот мир, каким бы прекрасным он ни был, это лишь предисловие к чему-то. Они знали, что смерть может только лишь привести их к славе. С другой стороны, язычники также считали эту жизнь чем-то грязным и выгорающим. А христиане имели понимание, что эта жизнь — это то, куда пришел Господь. Господь воплотился в Иисусе Христе. Эту жизнь нужно восстановить, исправить. Как следствие, взгляд христиан на жизнь побуждал их оставаться там. Эта история очень захватывает. Родни Старкс, который пишет очень объективно, сказал что-то, что просто потрясло меня, когда я это прочел. Он рассказывает об одном из врачей, о человеке по имени Гаэлон, который задокументировал события первой эпидемии, и у нас сохранилось много его записей. Но Гаэлон уехал из города, он не лечил людей, потому что он знал, что если будет лечить кого-то, то умрет. И Родни Старкс говорит, если Гаэлон не верил в жизнь после смерти, в
то время как христиане были уверены, что эта жизнь — это только прелюдия, то для Гайлона, чтобы остаться и лечить зараженных, потребовалось бы намного больше отваги, чем требовалось для этого христианам. Для Гайлона требовалось намного больше храбрости, чем христианам, чтобы остаться в Риме и лечить зараженных. И вот что говорит историк. И он пишет объективно. Он не говорит: «О, христиане были смелее». Нет, говорит он, для язычников было рационально сбежать, для христиан было рационально остаться. Если бы кто-то хотел сказать, что одно лучше, другое хуже, если мы хотим понять добродетель, нужно рассмотреть взгляд на мир, учение. У христиан было Евангелие, а Евангелие обращалось к самым обычным людям и давало им причину, чтобы остаться верными. Вот в чем заключается большая ирония. Этот человек, Родни Старкс, старается донести до нас следующее, и мы в этом достаточно уверены. Во время эпидемии, если бы о людях просто заботились, просто ухаживали за ними, просто кормили бы, давали бы им еду и питье, просто содержали бы их в тепле, если бы просто заботились о них, то 50% из заболевших, вероятно, выздоровели бы. А когда кого-то бросали, то, конечно, уровень смертности был намного больше. И поэтому, так как христиане не бросали друг друга, так как они не боялись, так как они верили в славу, поэтому уровень смертности у христиан почти наверняка составлял только 1/3 от уровня смертности язычников. Итак, за время этих двух 15-летних периодов уровень роста христиан был в 3 или даже в 4 раза больше, чем язычников рядом с ними. Но более того, тысячи. И тысячи, и тысячи язычников были благодарны христианству, христианам за спасение их жизни. Я использую слово «язычники» не в уничижительном смысле. Это то, кем они были. Таково было их мировоззрение. И в результате, насколько мы можем судить, произошел этот огромный скачок в росте христианства, биологически и через обращение язычников. По иронии, самым абсолютно рациональным действием, которое только могли совершить христиане, стало самое нерациональное действие. Они остались на месте. Не думайте, что они рисковали жизнями, говоря: «О, если мы рискнем своими жизнями, наш естественный рост составит 300%. Мы вырастем в 3 раза». А также многие люди увидят, что в Евангелии и в нашем понимании небес и славы есть что-то, что помогает нам выстоять, и тогда они обратятся, и вся Римская империя обратится. Конечно же, нет. Они сделали это, потому что это было верно, а не потому, что это было рационально. Как сказал Клайв Льюис, «Если ваша цель — небеса, то вместе с ней вы получите и землю. Но если ваша цель — земля, вы не получите ничего». Они взирали на славу. Они делали это ради славы, а не ради успеха. И в результате, хотя многие из них умерли и очень многие отдали свои жизни, успех был огромный. Очень-очень интересно. Небеса помогли им принести невероятно большую пользу в земном мире. Знание о небесах сделало их целителями. Знание о небесах сделали их героями. Это во-первых. Во-вторых, первое, что мы видим здесь, это то, что небеса дают нам причину. Они дают нам причину, чтобы приносить огромную пользу на земле. Огромную пользу. И пока я не перешел дальше, позвольте мне кое-что сказать. Когда Джон Леннон говорит: «Вообразите, что небес нет. Представьте, что люди живут для сегодняшнего дня». Хорошо, Джон, давай так и сделаем. Если сегодня это все, что у меня есть, если эта земля — это все, что у меня есть, то зачем мне отдавать все, что у меня есть, и жертвовать этим ради кого-то еще? Зачем мне это делать? Если вы не верите в небеса, если кроме этого мира ничего нет, вы можете быть прекрасным, благородным человеком. Вы можете быть очень жертвенным. Вы можете отдать свою жизнь так же, как сделали те христиане. Но это противоречило бы вашим убеждениям. Вы понимаете? Абсолютно против ваших убеждений. Подумайте об этом. Почему я должен так поступать? Неужели правда, что если сегодня это все, что у меня есть, это побудит меня жертвовать ради других? Нет, это не так. Это совсем не так. Джон Леннон сказал: «Давайте попробуем». Но это уже пробовали. Это пробовали в масштабе целой империи. Это было проверено на целом обществе. Сделало ли это людей добрее друг к другу? Почитайте. Почитайте о том, какая это была культура. Почитайте о греко-римской культуре. Итак, второе. Второе заключается в том, что нам дана сила. Не только причина хорошо жить на земле, но и сила. Люди, которым была написана книга Откровения, не переживали эпидемию. По крайней мере, мы точно этого не знаем. Но они точно столкнулись с гонениями.
Они испытали невероятное количество боли, невероятные преследования. Итак, что мы видим в этом тексте? Думаю, одна из целей этого текста — побудить нас вообразить небеса. В 21 стихе написано: «Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло». В 1720-х годах Джонатан Эдвардс написал и рассказал целую проповедь по этому стиху, и особенно по слову «как». Вот это человек. Он смог об этом сказать целую проповедь. И вот почему. Он говорил о том, что если посмотреть внимательно, мы увидим, что все, что Библия говорит нам о небесах, всегда характеризируется термином «как». Подобно. Это подобно царству. Это как чистое золото. Он даже подчеркивает тот факт, что это золото, которое прозрачно. Чистое золото. Другими словами, там нет чистого золота. Небеса подобны этим вещам. И с одной стороны, вот что это значит. Библия просит нас представить, чему подобны небеса. Они подобны тому, подобны этому. Давайте вообразите, представьте, пожалуйста, подумайте об этом. Но также слово «как» означает вот что. Когда вы представили себе, как чудесны небеса, как невероятны небеса, поймите, что небеса бесконечно выше всего, что вы вообразили. Итак, зачем вам это делать? Библия говорит: «Вообразите». Не то, что сказал Джон Леннон: «Вообразите, что небес нет». Библия призывает нас и даже требует от нас при помощи всех этих метафор. Она говорит: «Небеса подобны золоту». Она говорит: «Небеса подобны царству». Она говорит: «Небеса подобны пиру». Она говорит: «Небеса подобны свадьбе». Она говорит: «Небеса подобны потоку удовольствия». Она говорит: «Небеса подобны тому, когда смотришь лицом к лицу». Что она делает? А потом Библия говорит, что небеса не похожи на все это. Для чего она это делает? С одной стороны, она говорит: представьте небеса, оживите воображение, опишите, обдумайте. Но с другой стороны, Библия говорит: и тогда осознаете, что небеса бесконечно выше всего, что вы могли бы представить. Зачем? Вот зачем. Павел говорит в послании Римлянам 8:18: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Как Павел переживал те обстоятельства, с которыми сталкивался? Точно так же, как книга Откровения призывает своих читателей. Павел говорит: «Я подумал, и я сравнил». Как вы думаете, что такое беспокойство? В беспокойстве вы представляете, оживляете в воображении, описываете. Что такое страх? Вы представляете, оживляете в воображении, описываете, выдумываете. Воображаете, то есть в уме рисуете картины того, что может произойти. Павел говорит: если вы хотите проживать жизнь без страха, проживать жизнь в успокоении, проживать жизнь в мире, я призываю вас делать то же самое со славой. Я так поступил, говорит он. С одной стороны, это совсем не чепуха. Если вы боитесь, если вы поглощены страданием, говорит Павел, это потому, что вы не думаете, не размышляете. Вы не думаете о прозрачном стекле, не подумали о лице, не подумали обо всех этих вещах. Но с другой стороны, что интересно, с другой стороны, это совсем не бессмыслица. Это очень напоминает мне моих друзей-инженеров. Инженеры говорят: «Никакой чепухи, просто расскажи мне, как есть». Понимаете, христианство — это не какой-то дух, который надо уловить. Что есть христианство? Христианство говорит: «Возьмите истину и размышляйте о ней, пока эта истина не ошеломит вас». В этом нет никакого секрета. Думайте, размышляйте, поймите, задумайтесь об этом. Если это правда, а это так и есть, то чего я боюсь? Если это правда, почему я беспокоюсь? Подумайте об этом. Здесь нет никакой бессмыслицы. Инженерам такое нравится. Но с другой стороны, моим друзьям, художникам, это тоже нравится. И вот почему. Потому что с другой стороны, Библия призывает нас к внутренней поэзии. Библия говорит: вы никогда не сможете справиться со страданиями, беспокойством и жизненными трудностями, если не научитесь описывать, думать, представлять, создавать образы в своем разуме, образы вечности, истины, этой красоты, сияния, этой славы. И пока вы не начнете это делать, вы не сможете проживать жизнь. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении. Вам нужно сравнивать. Вам нужно позволить своему воображению разгуляться, представляя небеса намного больше, чем когда-либо, когда вы воображали какие-то земные вещи. Вы должны воображать. Это духовная дисциплина.
Один из моих любимых отрывков из книги «Властелин колец» звучит так. Это отрывок, где Сэм, который, вероятно, является тем персонажем,

Песня, которую он пел, находясь в башне, выражала протест, а не надежду, потому что, когда он протестовал, он думал о себе. Теперь же на одно мгновение собственная его судьба перестала его беспокоить. Отбросив все страхи, он погрузился в глубокий безмятежный сон. Итак, мысль пронзила его, ясная и холодная, как луч, что есть свет и возвышенная красота, бесконечно недосягаемая для этой тьмы, что тьма приходящая. Что происходит? Он разве не знал этого раньше? Конечно же, он знал это. Но его воображение было захвачено этим лучом, ясным и холодным. Разве вы не знаете о славе? Ну да, типа того, но это все... Что? Ну это всего лишь информация. Это какая-то билиберда, знаете ли. Это ведь просто какие-то строчки. Вы должны описать ее, представить, вы должны думать о ней, размышлять, пока ее красота не поразит ваше сердце. И если с вами этого не случилось, вы никогда не сможете жить христианской жизнью и благословлять. Вы не сможете прожить великую жизнь, как Павел. Вы не сможете прожить, пока ее красота не поразит ваше сердце. Я призываю всех вас это сделать. Я призываю вас сказать: «Господь, порази мое воображение этими истинами, помоги мне увидеть славу этих вещей». Видите, с одной стороны, здесь совсем нет никакой чепухи. Я расцениваю, я думаю, я осознаю, я считаю. Но с другой стороны, это так поэтично. Вам нужно взывать к внутренней поэзии, к внутреннему творчеству, хотя бы в своем сердце. Так как небеса дают вам способность пережить абсолютно что угодно. Вы можете преодолеть все, что только вы можете вообразить, любую тьму и сложность. Если вы готовы принять то, что Библия нам дала, нечто настолько невероятное, и сказать: «Вы только посмотрите, посмотрите». Знаете, Джонатан Эдвардс написал множество различных заметок в своих записных книжках, и многие страницы посвящены небесам. Я поместил пару из них на ваши буклеты, чтобы дать вам некоторые представления. Что же он делал? Он проводил много времени, размышляя о небесах. Регулярно. Не все время, но регулярно. Что же он делал? Он обдумывал славу, которая откроется. А если вы это делаете, то страдание становится даже бессмысленно сравнивать с этим. Это как укусы блохи, укусы комара. И, наконец, третье. Небеса не только прежде всего ведут нас к великой жизни, потому что дают нам причину, чтобы жить хорошо. Во-вторых, небеса не только дают силу жить хорошо, но, в-третьих, небеса в действительности снимают с нас давление, как я сказал вначале. Они дают вам цели, стоящие выше этой земли, чтобы действительно наслаждаться землей. И вот что я имею в виду, говоря то, что небеса снимают с нас давление. Давайте вернемся к метафорам. Здесь говорится: «Здесь есть свет, превосходнее света любого светильника». «Здесь есть лицо, превосходнее лица любого возлюбленного». «Здесь есть музыка, превосходнее любой другой музыки». «Здесь есть имя, превосходнее любого другого имени». И вот что это значит. Небеса убирают с нас давление. Если вы посмотрите на своего супруга, на своих детей, свою работу, свое занятие, и если вы будете настаивать, что это то, что дает вам полное удовлетворение, то вы возложите на них невероятное давление. Есть множество мостов, на которых вы увидите знак. Не больше такого-то количества тонн, да? Позвольте сказать вам, что супруг, возлюбленный, ребенок, карьера, политический принцип, что угодно, с чем вы связали свою жизнь, это мосты. И нельзя нагружать их до такой степени, чтобы они треснули. И уж точно совсем никак нельзя делать, нельзя возлагать на них вес своей души, свои высочайшие надежды. У всех из нас есть очень-очень глубокие надежды. Очень-очень глубокие желания. Вы не осознаете размеры своей души, пока не поймете, сколько вам в действительности нужно любви. У вас может быть идеальный супруг, но вы по-прежнему будете жаждать любви. У вас может быть идеальная карьера. Сколько людей оказывались в такой ситуации, где получали намного больше, чем просили, к чему стремились, а потом попадали на кушетку к психиатру? Почему? Потому что они думали, что это должно принести им счастье. Вы не можете представить, как бесконечно велика ваша душа, пока не получите лучшее, что может предложить мир, и не обнаружите: «Я хочу еще! Я хочу еще! Мне нужно еще!» Если вы не воображаете небеса, если небеса не являются для вас реальностью, вы будете оказывать давление на эти вещи, и вы не сможете наслаждаться ими. Вы совсем не сможете наслаждаться ими.
Ни в малейшей степени, нисколько. Потому что вы всегда будете смотреть на них и думать: «Ты не восполняешь

мои нужды, не удовлетворяешь мои потребности. Что если бы вы знали? Что если бы вы знали, что есть что-то еще? Самая лучшая аналогия, которую я знаю, с парками. Парки в Нью-Йорке, ах, они великолепны. Но когда вы встречаете людей, которые живут в парках, вот в чем ирония. Вы заметили? Есть люди, которые живут в парках, потому что у них нет другого дома. Я ничего не говорю о политике решения проблемы бездомных, но скажу следующее. То, что привлекает вас в парках, это красота парка. Но тот, кто живет в парке, а не посещает его, разрушает ту красоту, которая первоначально привлекла вас. Парк не может вынести груз или бремя всей вашей жизни. Это не то место, где можно готовить. Это не то место, где можно добывать еду. Это не место, где можно ходить в туалет. Это не то место, где можно спать. Когда люди начинают это делать, то самое, что привлекло их туда, разрушается. Мы должны смотреть на свои карьеры, своих детей, своих родителей, своих любимых, свои браки. На все это мы должны смотреть и говорить себе: «Это парки. Они не могут выдержать груз всей моей жизни». И когда вы сделаете так, вы впервые начнете наслаждаться ими. Вы можете наслаждаться парком, когда говорите: «Этот парк не является моим домом». Тогда я могу пойти туда и наслаждаться им. В качестве дома он разрушится. Как место для посещения, он прекрасен. Итак, когда вы говорите: «Я не забуду свою истинную страну», моя карьера, моя семья, эти вещи лишь напоминают мне о том, откуда на самом деле мое сердце, об истинном доме моего сердца. Тогда вы сможете на самом деле наслаждаться своей жизнью, вместо того, чтобы всегда искать в ней недостатки. Если вы всегда критикуете, всегда что-то не так с вашим супругом, всегда что-то не так с вашей работой, всегда что-то не так с людьми вокруг вас, всегда что-то не так с вашей жизнью, всегда, вы всегда ворчите, всегда жалуетесь, всегда недовольны, то это ваша вина. Почему? Потому что вы создаете слишком большое давление для этих вещей. Поймите, сказав, что есть другое место, намного лучше этого, вы, наконец, можете наслаждаться жизнью. Итак, это и есть третье. Небеса дают вам причину, чтобы вы могли жертвовать чем-то здесь на земле, понимаете? Чтобы жить жертвенной жизнью. Небеса дают вам силу, чтобы пережить худшее здесь на земле. И небеса дают вам высшую цель, которая дает вам возможность, наконец, наслаждаться земными вещами. Как же обрести такие небеса? Вы заметили две вещи во всем этом тексте. Во-первых, здесь нигде Иисус не упоминается иначе, чем кто? Агнец. Его всегда называют Агнец. Но почему? Разве это не в прошлом? Он пришел как Агнец, то есть он пришел, чтобы умереть. Но почему он по-прежнему Агнец? Потому что даже на небесах, то, что позволяет вам наслаждаться небесами, это Евангелие. Когда вы верите, что спасаетесь делами, вы всегда будете использовать Бога, чтобы получить что-то. Вы стараетесь слушаться Бога, чтобы получить благословение. Но когда вас поражает Евангелие, вы осознаете, что вы спасены только благодатью, а не своими делами, и что вы получили все в Иисусе Христе, потому что Он заменил вас собой. Он был Агнцем. Агнец должен был умереть, чтобы вы жили. Помните Исход? Помните Пасху? Бог сказал: «Ангел смерти, ангел правосудия идет. Если Агнец останется жив, вы умрете. Если Агнец умрет, вы будете жить». Иисус — наша заместительная жертва. В Нем мы получаем все. И если это правда, тогда мы не используем Бога, чтобы приобрести вещи. Мы используем вещи, чтобы приобрести Бога. А самое важное, что мы должны знать о небесах, вот что. Там нет ничего, кроме Бога. Венцы, река, плоды — все это прообразы. Там есть только Бог. Евангелие изменяет мое сердце, так что я делаю что-то не для того, чтобы Бог сделал что-то для меня. Причина, по которой я делаю добрые дела, просто от радости от того, кто Он, чтобы сказать спасибо. Некоторые люди всегда мне говорили: «Я думаю, что это так узколобо, что ты веришь, что единственные люди, которые попадут на небеса, это люди, которые верят в Евангелие. Разве вы не понимаете? Единственные, кто захочет на небеса, это те люди, которые верят в Евангелие. Потому что, понимаете? Лишь Евангелие побуждает вас желать, любить, радоваться в Господе просто от того, каков Он. Я слушаюсь Его из-за того, кто Он. Я слушаюсь Его из-за того, что Он сделал для меня. Я слушаюсь Его из-за того, как Он прекрасен. На небесах нет ничего, кроме Бога.
И только люди, которые желают лишь Его, только люди, которые желают лишь Его красоты, захотят там быть. Но если вы отправитесь туда и найдете Его и будете наслаждаться им, вы обретете все остальное, что хотите, все остальное, в чем нуждаетесь. Понимаете, небеса — это самое важное, что только может быть, что вы должны привнести в свою жизнь, если вы собираетесь прожить невероятно хорошую жизнь здесь. Но только через Агнца эти небеса могут стать реальностью. Иначе мы просто как язычники. Вы можете ходить в церковь годами, но вы сбежите, когда придет бедствие, потому что вы будете такими же, как Гайлон, такими же, как те врачи, такими же, как все остальные. Небеса — это нечто отдаленное. У вас нет никакой уверенности в небесах, потому что без Христа вы не можете быть уверены. Вы знаете это? Вы живете во свете этого. «Обращайте ваши мысли к небесному», — говорит Павел. «Ваша жизнь — Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе». Давайте помолимся. Спасибо, Отец, что Ты дал нам эти слова о небесах. Они смиряют меня, отрезвляют меня из-за славы, которая в них сокрыта. Я молюсь, чтобы хотя бы в малой степени мы сегодня вкусили немного, вдохнули немного, сделали маленький глоточек этой славы. Научи нас теперь, как пить больше этой славы, чтобы мы могли идти по жизни, идти с величием, идти с силой, идти с надеждой, идти жертвенно, идти как Твой Сын, который пришел не чтобы Ему служили, но чтобы послужить, и отдал свою жизнь в искупление многих. Во имя Его мы молимся. Аминь.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский, почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня с Божьей помощью я укажу на безосновательность теории эволюции. Сегодня мы имеем беседу номер 77. Эту теорию опровергает маленькая рыбка, которая называется рыболовом. Насчет появления первых форм жизни существует множество самых невероятных предположений и теорий. Теория о появлении первых живых клеток в воде – самая распространенная теория. Она преподносится в учебниках студентам средних и высших школ и принимается ими за чистую монету, как нечто доказанное, как нечто проверенное. Учебники пестрят живописными иллюстрациями талантливых художников, и все кажется вполне законченным, и все кажется это понятно для наивного рядового студента. Но, друзья мои, всякая теория подлежит исправлению, порой изменению, если честное, правильное расследование обнаруживает новые факты. Не так дело обстоит с теорией эволюции. Ученые-эволюционисты наблюдают, исследуют и находят феноменальные, необъяснимые их теории явления. Не называют их истиной или фактом, но многозначительным словом «данные», «новые данные». Такое определение может толковать так, как кому угодно, и поклонники теории эволюции принимают данные как факты или вовсе обходят их, если они вредят их теории. Друзья, сегодня поговорим о некоторых явлениях в жизни рыб. Мы все знаем, что человек ловит рыбу для питания. Существует целая флотилия рыболовных судов, и бойкая торговля идет на рынках и между странами. Но знаете ли вы о том, что существуют рыбы, которые тоже ловят рыбу? Приблизительно 225 видов рыбы занимаются рыбной ловлей. И логично, конечно, зовутся рыболовами. Рыба, рыболов – крайне уродливое создание, способное напугать любую домашнюю хозяйку. Эта рыба способна в момент изменить свой цвет от темно-зеленого до ярко-красного и даже до черного. Но какой бы ни был цвет, рыба – это всегда крайне уродливо. Ученые-эволюционисты не могут объяснить ее повадки, она остается загадкой и помехой для их теории. Никакими биллионами лет нельзя объяснить торчащую из головы этого рыболова удочку. Рыболов – плохой пловец. Он предпочитает хождение по дну при помощи своих передних плавников, снабженных подобием локтя или что-то вроде этого. В таком положении очень трудно ловить рыбу. По теории эволюции, как и все другие виды жизни, эта рыба должна была бы развиться из другого, более примитивного вида. От кого же и как произошла она? Допустить, что это страшное, неуклюжее и ходящее по морскому дну создание было чем-то другим миллионы лет назад, это просто смешно. Чем же оно могло быть? Быстрой, ловкой, плавающей рыбкой? Зачем же ему понадобилось превращаться в медленное, ползающее по дну создание, похожее более на губку или на ком водорослей, чем на рыбу? Когда и для чего произошла эта перемена? Эволюционисты не имеют для этого явления объяснения, и все их сказки крайне нелогичны. Если какое-то существо способно было жить, питаться и размножаться, зачем ему превращаться во что-то другое? Известно также, что только самки этой рыбы ловят рыбу и питают самцов. Но таким удивительным способом, что у эволюционистов совсем нет для него никакого объяснения. Самец присоединяется к самке и получает питание непосредственно из ее кровеносной системы. Находящиеся в такой полной зависимости друг от друга эти существа должны были возникнуть одновременно, а не развивать свои методы питания отдельно в течение миллионов лет. Эволюционисты не могут объяснить, как оба пола развивались отдельно и научились воспроизводить свой род.
остается только одно объяснение. Они оба появились одновременно и в таком виде, в каком мы их теперь наблюдаем. Ясно, что питающиеся таким образом самцы должны были появиться одновременно с самками или, следовательно, были созданы мгновенно по слову Творца. На дне океана царит мрак, в котором тут и там мелькают странные огни. У разных рыб, рыболовов разные приманки. У одних ярко фосфорическим светом светятся зубы. У других что-то светящееся торчит прямо из головы. Есть еще и такие, у которых что-то яркое свисает с неба, когда они открывают рот. Все это привлекает мелкую рыбешку, которая становится пищей этих ловкачей. Но никто не знает, как и когда, из чего развились эти методы приманки и ловли. Эволюционисты даже не пытаются объяснить эти явления. Они говорят, что как-то, когда-то удочка, так называемая удочка этого рыбы-рыболова, развилась как продолжение его хребта. Но как именно? Почему? Только у самок почему? Только у самок, а не у самцов. Мы верим, что Творец, создавший океаны и моря, создал и населяющих их рыб, каждый вид по его месту жительства. На большой глубине, под страшным давлением, способным раздавить стальную подводную лодку, живут рыбы, легко переносящие это давление со всевозможными приспособлениями для добычи пропитания. Эволюционисты, отрицая самого Творца, не могут объяснить, что появилось прежде – темнота на дне океана или снабженные фосфорическим светом удочки рыболовов. Ясно, что неприспособленные к жизни на дне океана рыбы не дожили бы до наших дней, если бы им пришлось развивать методы самосохранения в течение миллионов лет. Друзья мои, существуют законы, которым подчиняется все живое и неживое на земле и в воде. Трудно представить себе законы без законодателя. Бог создал все на земле и в воде зависимым одно от другого. Он создал неразрывную цепь жизни. От микроорганизмов до крупных млекопитающих животных все служит одно другому. Поставляя кислород или отдавая себя в пищу, малюсенькие живые диатомы, казалось бы, незначительные, незаметные водоросли, поставляют 70% всего кислорода на Земле. Неразрывная, премудрая, подчиненная вечным нерушимым законам цепь жизни. И все это само собой? Вы верите в это? Все это без Творца, без законодателя? Я это не представляю. Рыба-рыболов – только маленькое звено в точно уравновешенной цепи жизни, и она исполняет точно назначенные функции, подчиняясь инстинктивно заложенным в нее законам. Эволюция не может объяснить половую жизнь, инстинкт или то, что все виды жизни существуют в зависимости друг от друга. Как ни странно, она до сих пор не может ответить на вопрос – что же появилось раньше, курица или яйцо? Друзья мои, пора серьезно задуматься над тем, что преподносят атеисты, ученые-атеисты, и признать создателя всего, создателя всей Вселенной, признать законодателя, признать Бога. Дорогие друзья, если кто-нибудь из вас, из радиослушателей, все еще до сих пор сомневается в существовании Бога, то это только потому, что вы никогда еще не задумывались, серьезно не задумывались над тем, откуда произошло все то, что окружает вас и вы сами. Да благословит Господь ваши размышления. Аминь. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Скорость света в вакууме, постоянная планка, заряд и масса электрона. Мало того, что их значение постоянно, но оно еще и не больше и не меньше того, которое нужно, чтобы существовали атомы, звезды, а в конечном итоге и мы с вами. Что это, случайность или разумный замысел? На этот вопрос нам поможет ответить гость нашей студии, кандидат физико-математических наук, специалист в области физики элементарных частиц Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Здравствуйте.
2: Вот мне, как человеку, не ученому, не физику, непонятно. Вот, скажем, масса протона. Она ведь тоже считается такой неизменяемой величиной, да?
3: Ну да, неизменной.
2: И от него тоже зависит вся Вселенная, можно так сказать, да?
3: Да, как мы увидим, да.
2: Вот, а как же так? Вот, казалось бы, ну, чуть-чуть изменилась бы масса протона, изменился бы немножко атом, молекула, стал бы больше этот стол, все сущее бы стало немножко больше, мы бы стали немножко другие. Почему Вселенная не могла бы существовать из-за такой малости?
3: Да, на самом деле вы поднимаете очень интересный вопрос, которым ученые не задавались, ну, вернее, они задавались, но не исследовали глубоко до, скажем так, 20-х годов прошлого века, 20-го века. Вот. Мы уже упоминали о тонкой настройки Вселенной, которая необходима для того, чтобы большой взрыв мог создать какие-то упорядоченные структуры. Да? А здесь нужно отметить, что вот этот вопрос тонкой настройки, он возник с вопросом, скажем так, его триггером послужил вопрос о изменяемости как раз вот этих фундаментальных констант со временем. Здесь необходимо сделать одно пояснение, которое как раз кратко объясняет, что же это такое фундаментальная константа.
2: Да, это не очень понятно.
3: Вот. Значит, то, с какой силой, скажем так, если просто объяснять, то, с какой силой действуют физические законы, оказывается, определяется, в общем, достаточно небольшим набором чисел. Вы уже некоторые из них перечислили.
2: Угу.
3: Это гравитационная постоянная, это скорость света, это вы постоянную планку назвали, да, есть еще постоянная тонкая структура, масса электрона, заряд электрона. А почему их эти числа, фактически это числа, почему их называют фундаментальными? А дело в том, что они не выводятся ниоткуда. То есть я не могу сесть, взять лист бумаги или взять какой-то компьютер и рассчитать скорость света.
2: То есть нужно какие-то другие еще входящие данные.
3: Нет, я могу ее только измерить.
2: Ага.
3: То есть она вот есть, а почему она такая, мы не знаем. То есть эти числа, они как бы заданы сверху. Они первичны. То есть то, как действуют все остальные физические законы, зависит от величины, от величин вот этих вот чисел. Поэтому они называются фундаментальными. Ну, они лежат в фундаменте, на них все строится.
2: Ну вот для примера, опять же, например, скорость света в вакууме, вы сказали, мы не можем никак высчитать, только измерить. А вот, например, скорость звука?
3: Скорость звука мы можем высчитать вполне. То есть это не является фундаментальной
2: константой. То есть какие-то у нас... Ага.
3: То есть это мы уже говорим о... Когда мы говорим о скорости звука, мы говорим о каких-то физических процессах, которые на нашей Земле происходят, да, в воздухе, предположим, вот, или в воде. Вот здесь мы говорим, пока еще остаемся в масштабах, так сказать, большого взрыва, да, в масштабах развития всей Вселенной. Вот. Так вот, в 20-30-е годы возникло предположение, первым, если я не ошибаюсь, его высказал один из творцов квантовой механики, Поль Дирак, вот, Нобелевский лауреат, он предположил, что вот эти фундаментальные константы, они могут изменяться со временем. Вот как раз то, о чем
2: вы почему ему пришлось
3: спросили.
2: Это предполагать?
3: Ну, в некоторых интерпретациях квантовой механики и космологии, в общем-то, некоторые вопросы могли решиться, если предположить, что эти константы меняются со временем. Но возник вот тот вопрос, который вы задали. А что будет, если их поменять? То есть мы можем предположить, что они меняются со временем, но возникает тогда опасение, а, собственно говоря, если они будут меняться, а Вселенная-то останется такой, какая она есть сейчас. И вот с этого момента как раз этому вопросу, вопросу о том, почему эти величины такие, какие они есть, стали уделять больше внимания, и обнаружилась интересная вещь. Ну, я хочу еще, возвращаясь к вопросу о фундаментальных константах, и о том, какое значение они имеют, привести просто два простых примера из школьного курса физики. Но первый пример – это соотношение между энергией и массой Эйнштейна. Да? Всем известное E равняется mc квадрат. Как мы видим…
2: Напомним, что это значит.
3: Да, это значит, что любой массе эквивалентна энергия, которая вычисляется через вот это вот… соотношение. Вот. Но мы видим, что в это соотношение фундаментальное входит скорость света. То есть она определяет, собственно говоря, вот это вот,
2: вот как, квадрат,
3: да,
2: да?
3: Как она даже входит в квадрате. Да? Есть, скажем, ньютоновская, еще Ньютон эту формулу, так сказать, вывел. Вот, формула взаимодействия, гравитационного взаимодействия, то есть притяжения двух тел с массой М1, М2. Да? Это вот, это сила притяжения гравитационного равна произведению этих масс, поделенное на квадрат расстояния между ними. То есть чем больше расстояние, тем эта сила меньше. Чем больше массы, тем эта сила больше. Но в этот закон входит еще одна буковка, которая обычно пишется G. Вот это гравитационная постоянная, так называемая английская буква G. Вот. То есть она помимо масс, помимо расстояния между этими двумя телами, она определяет, с какой силой это будет, с какой силой они будут притягиваться. То есть если они тяжелые, то они будут притягиваться сильнее, если они далеко, они будут притягиваться слабее, но кроме этого еще входит вот это вот число G, гравитационное постоянное. То есть эти числа, они как бы определяют, как действуют законы, с какой силой они действуют.
2: Оно просто есть, это число,
3: и мы не, да, мы не можем вывести его откуда-то, мы не можем из каких-то других законов получить эти числа, мы можем их только измерить. Но, возвращаясь как раз к первоначальному вопросу, вопрос возник, как мы уже сказали, в том, а что будет, если их немножко поменять. И вот до того, как этот вопрос стали исследовать серьезно, считалось, что на самом деле, ну, если мы что-то поменяем, эти значения как-то поменяем, ну, может быть, что-то немножко изменится.
2: Не критично, вот,
3: но,
2: да?
3: Но в основном все останется точно так же, как оно было и ранее. Вот, то есть никаких каких-то катастрофических изменений не произойдет во Вселенной. Вот. Это можно сравнить вообще вот эти вот два... То есть Вселенная находится в состоянии равновесия, это мы видим. Есть устойчивая структура, есть, значит, звезды, галактики, метагалактика, так, скопление галактик, в конце концов. То есть мы видим, что, в принципе, в данный момент это равновесное состояние. Но вопрос, а что это за равновесие? Ведь есть, можно вспомнить про два типа равновесия. Для этого можно привести пример, скажем так, вот с шариком, да, железным, который находится на дне ямки. Вот, он находится в состоянии равновесия, он стоит на месте. Если мы его чуть-чуть толкнем, что с ним произойдет?
2: Вернется обратно.
3: Ну, он совершит несколько колебательных движений, но в конце концов вернется на то же место. Вот такое равновесие называется устойчивым. То есть мы меняем что-то, происходят какие-то изменения, но в конце концов все возвращается примерно к тому же, с чего началось. А можно представить себе шарик на вершине горки.
2: Вот,
3: понимаете, да?
2: Да.
3: Если мы поставим его точно на вершину, он тоже никуда не скатится. Вот, он будет стоять на месте. Это тоже равновесие, но оно неустойчиво. Если мы вдруг приложим к нему какое-то усилие, коснемся его, он скатится с этой горки, и обратно он уже не вернется. Так вот, вопрос. Если этот шарик – это наши фундаментальные константы, их значения, а в каком равновесии находится Вселенная? Что будет, если их сдвинуть? Покачается все и вернется на место? Или скатится и уже не вернется, то есть структура Вселенной коренным образом изменится. Вот этот вопрос, так сказать, и возник вот в связи с этой идеей о изменении, значит, фундаментальных констант со временем. И как оказалось, когда это стали исследовать более подробно, оказалось, что Вселенная – это наша, это шарик на вершине горки, а не шарик внутри ямки. Если мы что-то, ну, в ямке, если мы что-то меняем, то меняется практически все.
2: Ну, наверное, слова «мы что-то меняем» – это, наверное, условный, да? Мы-то что, скорость света не поменяем?
3: Мы сейчас это условно… Нет, ну да, конечно, но, в принципе, если эти числа, как мы говорим, заданы сверху, то ничто не мешает им быть совсем другими, правильно ведь, да? То есть, почему они именно такие? Вот вы правильный вопрос задали. Почему скорость света именно такая? Почему она не может быть другой? Конечно, мы ее поменять не можем, но почему изначально что-то или кто-то, кто эти числа определял, да, какой-то процесс неизвестный нам, или же создатель, почему он именно такие их поставил? Почему он не поставил их, не сделал их в 10 раз больше, или в 10 раз меньше, или в 1000 раз больше, или в 1000 раз меньше? Ведь, в принципе, они могут быть любыми. Почему они именно такие? Вот. Вот как оказалось, они именно такие для того, чтобы обеспечить вот эту вот тонкую, обеспечить те структуры, ту организацию Вселенной, которую мы видим. Если мы что-то поменяем, то все это разрушается. Я приведу всего лишь несколько примеров такой вот тонкой настройки. На самом деле их гораздо больше можно привести. Вот. Но здесь я несколько всего лишь приведу за недостатком времени. Вот. Ну, первый пример – это происхождение углерода. Дело в том, что углерод вообще для нас очень важен, потому что он является каркасом всех белковых молекул. То есть не было бы углерода, не было бы белков, не было бы жизни.
2: То есть мы все углеродные существа.
3: Да, мы все, в общем-то, в основе своей имеем углерод. Так вот, оказывается, что существование углерода – это результат удивительного совпадения. Пока я еще говорю совпадение. Дальше это слово.

0: берилли с углеродом, с альфа-частицей сталкивается, они происходили бы просто, вот они, ну, грубо говоря, для наглядности, они столкнулись и разлетелись. То есть они не слились бы, они ударились бы друг от друга и разлетелись.
1: И отскочили, как
0: и отскочили, да, ничего не образовав при этом. И только в очень узком диапазоне температур внутри звезд происходит так называемый ядерный резонанс. Резко повышается вероятность того, что вот при таком столкновении они не отскочат друг от друга, а сольются, образуя этот самый ядро атома углерода. Вот. Так оказывается, вот как раз это случайное или удивительное совпадение, что вот этот температурный интервал внутри ядер, внутри звезд, да, он как раз соответствует вот этому диапазону температур, который способствует образованию углерода.
1: Это внутри каждой звезды такой диапазон
0: температур? Практически внутри каждой, потому что ведь по большей части идут одни и те же термоядерные реакции. Хотя звезды различаются и по величине, и по массе, и по температуре, но не в температуре в центре звезды.
1: А, в центре
0: они одинаковые? А по температуре наружных частей звезды.
1: Yes.
0: Так что то, что в центре происходит, мы не видим. Мы видим то, что уже доходит до, скажем так, условно говоря, поверхности звезды.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Но мало того, ведь на самом деле возможна и другая реакция. Вот образовалось у нас это ядро, значит, атома углерода, но в нее может попасть следующая альфа-частица, слиться и образовать атом кислорода, а, соответственно, ну, ядро атома кислорода.
1: Ну да. Говорю.
0: Атом, но это не атом, пока еще ядра электронов они еще не подхватили. Так вот, и углерод тогда пропадает, он переходит весь в кислород, но оказывается, что вот для этой реакции, для того, чтобы кислород образовался при столкновении альфа-частицы и углерода ядра, значит, уже не подходит температура. То есть здесь как раз происходит столкновение и отскок. Они сталкиваются и разлетаются. Уже диапазон температур не способствует этой реакции. Так вот, оказывается, что если бы было подсчитано, что если резонансный уровень углерода, грубо говоря, вот этот диапазон, да, был бы на 4% всего ниже, или этот уровень для кислорода был бы всего на 1% выше, то тогда углерода во Вселенной просто бы не существовало, даже в рамках теории Большого взрыва. Вот. То есть он либо не образовывался бы, либо образовывался, но тут же, так сказать, переходил в кислород.
1: Кислород, ага.
0: И вообще один из известных очень астрофизиков, Фред Хойл, который себя позиционирует, если я правильно помню, как агностика. Я имею в виду по отношению к религии. То есть он говорит, может быть, Бог есть, может быть, Бога нет, мы не знаем. Вот. Так вот он, когда писал вот об этой реакции образования углерода, да, в ядрах звезд, он сказал следующие слова, что если бы вы хотели образовать углерод и кислород примерно в равных количествах в ходе звездного нуклеосинтеза, это вот как раз эти термоядерные реакции, которые внутри звезд идут, то должны были бы задать два уровня резонансов, причем именно там, где эти уровни и найдены. И дальше он заключает, делает такой вывод. Здравая интерпретация фактов дает возможность предположить, что в физике, а также в химии и биологии экспериментировал сверхинтеллект, и что в природе нет слепых сил, заслуживающих внимания. Это говорит не, ну, скажем так, агностик, да, если я правильно помню. Вот. Можно другие примеры приводить этих совпадений. Удивительные просто примеры. Например, насколько мы знаем, существует 4 основных типа взаимодействия. 2 из них нам хорошо известны. Тут как раз гравитация. А второе – это электромагнитное взаимодействие, то есть притяжение электрических зарядов или отталкивание, соответственно. Вот. И есть еще 2 типа взаимодействий, которые на нашем уровне, они, ну, мы их так вот пощупать не можем, но они проявляются в микромире очень хорошо. Это так называемое сильное ядерное взаимодействие, то, что удерживает протоны и нейтроны в ядре. Вот. И слабое ядерное взаимодействие, которое тоже за очень много процессов отвечает в микромире.
1: А оно тоже что-то удерживает?
0: В мире элементарных частиц. Ну, оно как раз потому и слабое, что мало что может удержать. Вот. Но если бы его не было, мы сейчас в еще одном примере это увидим, то тогда тоже много бы чего не было.
1: Ну, хорошо.
0: Вот. Так вот, я пока хочу остановиться на вот более нам известных электромагнитном и гравитационном взаимодействии. Да? Оказывается, что соотношение между ними

0: Это 10 в минус 40 степени. То есть электромагнитное взаимодействие больше гравитационного в 10 в 40 раз. Если попросту говорить, то два электрона, они притягиваются за счет, вернее, отталкиваются, скажем, о двух электронах, значит, они отталкиваются за счет электромагнитного взаимодействия примерно в 10 в 40 раз, ну, там чуть другое число, потому что там еще их масса входит в уравнение, но примерно в 10 в 40 раз сильнее отталкиваются, чем притягиваются за счет собственной гравитации.
1: Ага.
0: Казалось бы, удивительно маленькая величина, да, отношение гравитационного и электромагнитного взаимодействия, 10 в минус 40. Но если бы оно отличалось, если бы оно было, скажем, 10 в минус 39,
1: всего на одну там чего-то,
0: там какую-то мизерную величину, да, то уже не существовало бы таких звезд, как наше Солнце. Они просто не смогли бы существовать.
1: А почему?
0: Не было бы конвекционного слоя, так называемого.
1: Угу.
0: Он бы не, то есть все звезды были бы либо красными карликами, либо голубыми гигантами.
1: Угу.
0: А вот таких желтых звезд, как наше Солнце, которые, судя по всему, наиболее благоприятны для существования жизни, их бы просто не существовало. Мы уже упомянули про массы протона и нейтрона. Они примерно равны друг другу, но чуть-чуть отличаются. Нейтрон чуть потяжелее.
1: Угу.
0: Вот эта разность масс между нейтроном и протоном, это примерно две массы электрона.
1: Вот. Электрон, он по сравнению с ними вообще
0: электрон
1: как бы
0: в 2000 очень... раз легче,
1: ага,
0: чем протоны, чем
1: пушинка.
0: Нейтрон. Вот. Так вот, если бы вот эта разность отличалась от настоящего значения всего на несколько процентов в любую сторону, а в, скажем так, даже не несколько процентов, а порой и доли процентов, то не было бы около 200 стабильных элементов таблицы Менделеева. Они просто не существовали бы. Вот. Про сильное взаимодействие можно теперь, мы уже про слабое про электромагнитное и гравитационное сказали, можно про сильное взаимодействие сказать. Я уже говорил, что это то взаимодействие, которое удерживает вместе протоны и нейтроны в ядрах атомов. Так вот, если бы оно было хотя бы на 5% слабее, то невозможно было бы связанное состояние дейтрон. То есть это ядро, состоящее из протона и нейтрона. То, что называется тяжелая вода, да, дейтерий, может быть, вы слышали. Вот. А в этом случае, если бы оно было хотя бы на 5% слабее сильное взаимодействие, они просто не смогли бы друг с другом соединиться. Они же соединяются за счет сильного взаимодействия. Если бы оно было чуть-чуть слабее, они бы уже не соединялись. К чему бы это привело? А привело бы это к тому, что не пошла бы основная первичная реакция, термоядерная реакция в ядрах звезд, так называемая протон-протонная реакция. Без дейтерия она не идет. А если бы сильное взаимодействие было чуть-чуть сильнее, наоборот, то тогда, возможно, было бы связанное состояние двух протонов. То есть не протона и нейтрона, а два протона бы соединились друг с другом. Вот, и образовался бы так называемый дипротон. И тогда протон-протонная реакция пошла бы через этот дипротон. Проблема в чем? Проблема в том, что когда она идет через дейтерий, первая, значит так, часть этой реакции идет через слабое взаимодействие. А оно потому и слабое, что это все идет относительно медленно. Если бы это пошло через дипротон, а не через дейтерий, то тогда это происходило бы намного порядков быстрее. Другими словами, звезды бы не горели бы в течение долгого времени, а горели бы вот так.
1: И нет
0: звезды. То есть ядерное горючее выгорало бы за очень короткое время. И опять речь идет о процентах всего лишь. Сдвигаем на проценты туда, сдвигаем на проценты сюда, и мы видим, что звезды исчезают, их нет.
1: Да.
0: Еще один вопрос о трехмерности пространства. Вот мы как-то не задумываемся над этим.
1: Да, как-то само собой.
0: Мы живем в пространстве с тремя пространственными измерениями. Есть еще время, но это отдельная категория, да, она особое измерение. Когда мы говорим о пространстве, то у нас три измерения. Длина, ширина, высота. Казалось бы, а почему их три? Почему их не два, почему их не четыре?
1: Ну, 2000 как-то, наверное, можно вообразить, а 4?
0: 4 трудно вообразить, но математически можно описать и 10, и 20, и 100, и 200, и вообще сколько угодно измерений.
1: Да.
0: Пространство с таким количеством измерений. Так вот, оказывается, что и в двумерном пространстве, то есть на самом деле мы знаем, что планеты обращаются вокруг звезд, звезды обращаются вокруг центра галактики, да, вот такое вот движение, да, по орбитам происходит. Так вот, эти орбиты могут существовать только в том случае, устойчивой орбиты, если гравитация падает с расстоянием, вот как мы уже сказали, обратно пропорционально квадрату расстояния, тогда образуется устойчивая орбита. В пространствах с размерностью, отличающейся от трех, гравитация будет действовать совсем по другому закону. И устойчивые орбиты уже не образуются. Они будут либо улетать куда-то.
1: Либо наоборот.
0: Либо падать куда-то, но устойчивых орбит не будет. Ну и последние два примера на сегодня уже, значит, время наш поджимает, как я понимаю. Вот это примеры даже более простые. Здесь я приводил примеры из, значит, физики такой более-менее сложной. А здесь, ну, например, местоположение Земли в нашей Солнечной системе. Мы знаем, что Земля оказывается в так называемой обитаемой зоне, зоне обитания. Да, там, то есть это зона, где возможно существование жидкой воды, воды в жидком состоянии. Угу. Оказывается, что эта зона очень узка. То есть если бы Земля была чуть ближе к Солнцу, или чуть дальше от Солнца, мы знаем, что бы произошло. То есть либо вода бы вся испарилась, либо она замерзла. Соответственно, жизни в нашем понимании просто не существовало бы. То же самое можно о Солнце сказать. Если бы Солнце светило чуть ярче или чуть слабее, произошло бы то же самое. Так вот...
1: Ну, какие мы счастливчики-то?
0: Вот как раз и вопрос. А счастливчики ли мы? Когда речь идет, я специально вначале упомянул, что пока мы говорим о совпадении, но уже... подразумеваем
1: уже под
0: вопрос,
1: вопроса.
0: Совпадение это или нет. Если бы такое совпадение было одно, это было бы еще как-то можно было бы так говорить. Но когда мы видим совпадение за совпадением...
1: А вы еще, наверное, это, не все сказали,
0: это,
1: да?
0: Это уже называется закономерностью, да? Но, в принципе, мы можем подойти к этому вопросу... То есть, если мы считаем, что Вселенная возникла случайно, если мы считаем, что числа вот эти вот, значения фундаментальных констант, они выпали случайно, то есть благодаря случаю именно такие. Могли бы быть другие, но вот нам так повезло, как вы сказали, да, что они выпали именно сюда. То вообще-то есть теория вероятности, которая позволяет посчитать, какова же вероятность вот такого случайного совпадения. И это было посчитано. Конечно, здесь мы можем только приблизительные оценки такой вероятности давать. То есть это зависит от того, сколько мы таких примеров берем, какие вероятности в них закладываем. Но даже самое-самое, скажем так, подсчет самый... Подсчет в пользу случайности.
1: А, то есть мы им еще скидку делаем.
0: Да, мы делаем скидку самую большую. Так вот, такой подсчет дает вероятность порядка 10 в минус 3000 степени. Я не берусь даже говорить, какая это вероятность. Могу только сказать, что это один шанс из безумно большого числа 10 и 2999 нулей.
1: Нет,
0: за ним. То есть, другими словами, это ноль.
1: А то все-таки, есть... ну, какой-то там шанс-то есть? Вот с чем можно сравнить? С какой гигантской лотереей можно сравнить?
0: Да, я не берусь. Вы знаете, я долго думал над этим, какой можно пример придумать. Вот для вероятности 10 в минус 164 какой-то пример еще можно минус... придумать.
1: Давайте
0: вот.
1: Придумаем.
0: Но это чуть позже, мы к этому еще вернемся. Вот. А вот для вероятности 10 в минус 3000, то есть мы должны наполнить протонами огромное количество вселенных, ну, представьте себе, там, 10 в 20 степени вселенных, наполненных протонами, и вот мы тыкаем пальцем. Я сейчас говорю, так сказать, в некотором смысле, вот, как мы говорим, от фонаря, да, вот, мы тыкаем пальцем и попадаем в нужные нам протоны, это будет, на самом деле, еще... То есть та вероятность, о которой мы сейчас говорим, 10 минус 3000, она гораздо меньше. Вот. То есть, другими словами, это ноль. Можно смело сказать, что даже первое, вот, что вот эта вот оценка, самая такая завышенная, самая, значит, либеральная по отношению к случайности, она уже говорит о том, что такие совпадения произойти просто не могли случайно. Угу. То есть на самом деле случайная настройка, она получилась, она возникла не случайно. Что эти совпадения на самом деле совпадениями не являются. Что здесь мы видим действительно, ну, как бы, эти числа появились не с потолка, а их кто-то установил именно на те значения, на каких они должны быть для того, чтобы во Вселенной существовали сложные структуры.
1: Да.
0: И в конечном итоге существовали мы с вами.
1: Ну что ж, Алексей Валерьевич, вы удивительные вещи сказали.
0: И... Это удивительно, действительно.
1: Да, и ну, я надеюсь, что наши зрители для себя сделают вывод, что же это случайность или все-таки разумный замысел.
0: Ну мы чуть позже к этому, вернее, уже в следующей беседе к этому вернемся, потому что, конечно же, и сторонники теории эволюции тоже пытаются как-то это объяснить. Вот как они это пытаются объяснить, мы поговорим.
1: Хорошо, спасибо за интересную беседу.
0: Да.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Пусть Бог благословит вас.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

прошлой передаче мы начали разговор о зависти. Сегодня продолжение этой темы. Зависть не только сеет сомнения о Боге, но она также стремится разрушить чужой успех. Народная мудрость гласит: «Завистник по чужому счастью сохнет». Казалось бы, люди готовы простить вам все, кроме успеха. В книге Экклесиаста, в 4 главе, 4 стихе, мы читаем: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Экклесиаст, он же, по всей вероятности, царь Соломон, говорит, что собственными глазами я видел, как чей-то успех вызывает у людей зависть. Я думаю, что многие люди завидовали успехам Соломона, его красоте, мудрости, богатству, процветанию в политике, в экономике. И я предполагаю, что Соломон также кому-то завидовал. Он также был человек и унаследовал ту же самую греховную природу от Адама и Евы, поэтому не является исключением. Зависть ненавидит чужой успех, зависть стремится его разрушить. В Библии, в книге «Деяния апостолов», 9 стих 7 главы, мы читаем о том, что еврейские патриархи из-за зависти продали своего брата Иосифа в Египет. Об этой истории подробно рассказывается в начале Библии, в книге «Бытие», в 37 главе. У человека Божьего Иакова было 12 детей. Всех он любил и всем уделял внимание. И все же был у него один любимец, которого он любил больше всех. Звали его Иосиф. За то, что Иосиф был сыном старости своего отца, а младших детей обычно по-особенному любят, он был послушным и рассказывал ему о плохих поступках своих братьев. Иаков, отец, подарил ему красивую одежду. Вы, наверное, можете представить Иосифа, гуляющего во дворе в своей разноцветной одежде, и его братьев, одетых в тогдашний, так сказать, секонд-хенд. Братьям Иосифа не понравилось, мягко говоря, что отец любит его больше, чем всех остальных, и они из-за зависти возненавидели его и не смогли с ним разговаривать дружелюбно. Зависть не знает, что такое дружба. Зависть знает только, что такое месть. Кроме того, Иосифу приснилось два сна, о которых он не умолчал и рассказал своим братьям и родителям. Никому эти сны не понравились, потому что в них толковалось о том, что придет время, когда его братья и родители поклонятся ему до земли. Иаков отругал своего сына Иосифа за значение этих снов, и братья его еще больше возненавидели. Однажды братья пошли пасти скот, а Иаков попросил Иосифа пойти к ним и их проведать. Когда братья издалека увидели идущего к ним Иосифа, они решили от него избавиться. Особая любовь Иакова к Иосифу – причина зависти его братьев. Следствие зависти – это продажа Иосифа в рабство. Зависть ненавидит успех другого человека. Она готова его уничтожить. В книге Притчей, в 14 главе, в 30 стихе написано: «Зависть – гниль для костей». Когда человек завидует чьему-то благополучию, происходит деградация его как личности. Завистник готов даже пойти на самое мерзкое преступление – убийство своего друга или родственника. И вот и эти братья умышляли убить своего собственного брата Иосифа. Мы читаем в книге «Бытие». «И сказали друг другу: вот идет сновидец, пойдем опять и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Однако Бог не допустил пролития крови Иосифа. По совету старшего брата Рувима, который хотел избавить Иосифа от зла, которое задумали против него братья, они решили бросить Иосифа в глубокую яму, а когда увидели в пустыне караван с купцами, продали его им в рабство, а купцы отвели Иосифа в Египет. Иосиф был верным Богу, и за это Господь в Египте сделал из него великого человека, который потом спас во времена голода своих родственников и всю еврейскую нацию. Корень многих несчастий – это зависть. Она способна на предательство и даже на убийство.

Еще один известный библейский пример, показывающий, к каким пагубным последствиям может привести зависть, это пример Каина и Авеля. Каин завидовал брату Авелю, потому что дар Авеля был принят Господом, а его собственное приношение не было. Зависть не давала ему покоя. Как хотелось ему получить то, что досталось другому, как хотелось получить Божье благословение и одобрение его жертвы от плодов земли. Обида толкнула Каина на убийство. Совершенно справедливо сказал Иоанн Златоуст: «Хотя бы ты подавал милостыню, хотя бы ты вел трезвенную жизнь, хотя бы постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату». Дар Авеля, который оказался лучшим, послужил причиной зависти Каина, и следствие этой зависти – убийство Каином Авеля. Далее на страницах Писания мы читаем о зависти во взаимоотношениях между теми, кто стал первым и вторым царями Израиля. Саул завидовал Давиду, что народ восхищается бывшим пастухом за его победы больше, чем самим царем. Ведь раньше было все наоборот, все почести за воинские победы доставались только одному Саулу. Зависть терзала сердце Саула, потому он искал возможности убить своего конкурента, но ничего у него из этого не получилось. Почитание народом Давида более чем Саула явилось причиной зависти у последнего. Следствием этой зависти было желание Саула избавиться от Давида. Далее, открыв книгу Даниила, в 6 главе мы читаем о том, что угодно было царю Дарию, царю Медоперсии, поставить над царством 120 сатрапов и трое князей, среди которых был один иудей по имени Даниил. Этот самый Даниил когда-то давно был уведен в плен, несмотря на многие трудности в чужой стране, он добился больших успехов, за что получил уважение и высокую должность от правителя. Даниил превосходил остальных сатрапов и князей, и поэтому царь думал поставить его над всем царством, то есть сделать его своей правой рукой. Быстрое возвышение мудрого иудея породило трение между ним и другими князьями, вызвало у них зависть к нему. Не найдя за Даниилом погрешностей в делах по управлению царством, соперники его решили поискать их в его религиозных убеждениях, чуждых как вавилонянам, так и персам. Они предложили, чтобы в течение 30 дней царь Дарий был объявлен единственным божеством, которому все должны возносить молитвы и воздавать соответствующие божеству почести. С исторической точки зрения здесь все верно. Медийцы и персы действительно боготворили своих правителей, потому что видели в них воплощение своего верховного божества, которого они называли Ангур-Мазда. Вступив на престол, цари и сами начинали чувствовать себя небожителями. И вот завистливые администраторы настояли, чтобы Дарий официально утвердил этот указ, а нарушавших его бросил на растерзание львам. Даниил, которому в ту пору было лет 80, узнав о царском указе, сохранил верность своему Богу. Как и прежде, он трижды в день открыто молился Богу Иегове. Нечестивые люди подсмотрели, как он молился, прося милости не у Дария, а у Бога своего. Затем они пошли и рассказали об этом царю. Дарий не желал погубить своего лучшего министра и друга, но лукавые царедворцы стали надавливать на него изданным указом. Дарий выражает, однако, надежду, что Бог, которому Даниил служит, спасет его. Когда Даниил был брошен в львиный ров, царь был настолько расстроен, что лег спать без ужина, но и сон бежал от него. Едва расцвело, Дарий поспешно направляется ко рву, и когда он увидел живого Даниила, то искренне обрадовался, а обвинителей Даниила и всех их родных он повелел бросить в львиный ров. Преуспевание Даниила в работе явилось причиной зависти высокопоставленных людей Медоперсии. Вследствие этой зависти Даниил был брошен в ров на истерзание львам. К зависти склонны прежде всего строгие критики, гордецы, ленивцы и глупцы. Кто-то сказал, что людям неталантливым, но с большими претензиями ничего больше не остается делать, как завидовать и критиковать настоящие таланты. Недаром китайское изречение гласит: «Высокие башни измеряются длиною отбрасываемой ими тени, великие же люди – количеством завистников».
У Даниила завистниками была наверняка целая государственная дума Мидо-Персии. Те люди были неталантливыми, но с большими претензиями, и им больше ничего не оставалось делать, как завидовать, критиковать и клеветать на настоящие таланты. Будем, дорогие друзья, внимательными, чтобы зависть не смогла сплести гнездо и в нашем сердце, чтобы мы сами не оказались ее жертвой. Человек, ослепленный завистью, весьма опасен, ведь он не способен к созиданию, но будет стремиться направлять всю свою энергию лишь на разрушение, на нанесение урона и на месть своему противнику, которому он завидует.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круги своя».

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Истина сегодня» и «На круге своя».

В эфире очередная беседа из цикла «Христианин и горе». Сегодня мы поговорим об одной из отрицательных эмоций, которая возникает во время горя, о гневе и о том, как его преодолевать. В послании к Ефесянам в 4 главе в 26 стихе написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Из всех человеческих эмоций гнев потенциально наиболее деструктивен. Из-за гнева люди жестоко обращаются со своими детьми, убивают своих друзей, уничтожают имущество и вредят себе. Гнев – распространенная реакция на смерть любимого человека. Он может проявляться в обиде, ярости, раздражительности, разочаровании, нетерпимости или досаде. Хотя гнев и является нормальной реакцией, это не та эмоция, которую вы можете позволить себе игнорировать тем или иным образом, но вы должны преодолеть его, потому что гнев, накапливаемый в течение времени, может разрушить вас или также ваши отношения с другими людьми. Сегодняшняя беседа предлагает ответы на 4 важных вопроса, касающихся гнева, которые вы можете испытать, когда умирает близкий вам человек. Вначале мы зададимся вопросом, является ли гнев грехом. Христиане могут быть обеспокоены тем, что их чувство гнева греховно, хотя Библия учит тому, что христиане не должны поддаваться чувству гнева, она не учит, что гневаться грешно. О гневе мы находим следующие места Писания. Ефесянам, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Галатам, 5 глава, 19 и 20 стихи. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси». Послание к Колоссянам, 3 глава, 8 стих. «А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Послание Иакова, 1 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Иисус, тем не менее, гневался. Мы находим об этом Евангелие от Марка, 3 главу, 5 стих. «И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Однако о Христе нужно сказать, что Он никогда не грешил. Послание к Евреям, 4 глава, 15 стих говорит: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Апостол Павел сказал: «Гневаясь, не согрешайте» Ефесянам 4:26. Гнев становится грехом, когда он приводит к греховным действиям. Здесь можно задать себе вопрос, как можно вот это место Писания Ефесянам 4:26, где говорится о том, что сам по себе гнев не является грехом, согласовать с другими отрывками, которые запрещают христианам гневаться. Вот что может нам помочь это понять. И если провести различие между гневом как эмоцией и гневом как отношением. Люди не могут управлять своими эмоциями, и поэтому они не могут временами не гневаться. Иными словами, они не имеют над этим контроля. Однако вы должны управлять своим отношением, вашей привычной манерой реагировать на ситуации или людей. Как похоть, осуждаемая в Евангелии от Матфея в 5 главе в 27 и 28 стихах, это не просто промелькнувшая мысль, а постоянно подпитываемое желание, так и гнев, запрещенный в Матфея 5:22, это гнев, который становится отношением, характерным
ненавистью, горечью и обидой и может в конце концов привести к убийству. Подобно страху, гнев естественен. Это данный Богом механизм выживания, встроенный в человека. Как страх может спасти жизнь человеку, когда есть опасность быть съеденным медведем, так гнев дает возможность человеку защитить себя и свою семью нанесением ответного удара в момент какой-либо угрозы. Проблема не в гневе. Проблема в том, что некоторые люди гневаются необоснованно, позволяя при этом своему гневу привести ко греху. Второй вопрос. Почему вы гневаетесь? Почему людей после смерти любимого человека охватывает гнев? Гнев – это обычная ответная реакция на личное оскорбление. Если вас кто-то обидел, если у вас отняли то, что по праву принадлежит вам, или если кто-то мешает вам осуществить свои желания, то, естественно, будет разгневаться. Если вам или вашему ближнему кто-то причиняет страдания, это, скорее всего, вызовет у вас гнев. Если, например, чья-то бабушка пострадала от грабителя, то внук разгневается на грабителя, и злодеяние, совершенное против его близкого человека, будет восприниматься им как злодеяние, совершенное против него самого. Далее, на кого вы гневаетесь? В горе вы можете гневаться на себя, на умершего, на других людей или на Бога. Кстати, как мы можем гневаться на себя? Когда нам что-то не удается, так мы можем также гневаться на себя, когда мы думаем, что сделали или не сделали что-то, что способствовало смерти любимого человека. Такой гнев на себя сравним с чувством вины, о котором пойдет речь у нас в следующей беседе. Посмотрим поэтому прежде всего на гнев на умершего. Когда вы теряете дорогого вам человека, вы можете гневаться на умершего. Обычная реакция — испытывать гнев на него за то, что он покинул вас. Очень часто у такого гнева есть основания. Вы можете винить его в том, что он не заботился о себе, что он излишне рисковал или был безответственным, или что он оставил семью без средств к существованию. Гнев на других. Вдобавок, вы можете гневаться на других людей, которые так или иначе могли способствовать смерти вашего ближнего, особенно если она была неожиданной. Гнев часто направлен на врачей, медсестер или больницу, на участников в несчастном случае, на производителя некачественного продукта, вызвавшего смерть, на человека, по чьей вине покойный заболел и умер. Если ваш любимый стал жертвой преступления, то вы можете гневаться не только на преступника, но и на полицию, на систему правосудия, да и на само общество. Но также может присутствовать и гнев на Бога. Верующие в Бога иногда гневаются на Него и винят Его в смерти близкого человека. Согласно богослову Хьюзу, нет ничего необычного в том, чтобы гневаться на Бога и испытывать чувство несправедливости, разочарования, покинутости и предательства. Ведь Вселенная под Его контролем, так что это Он приносит смерть или как минимум позволяет ей случиться, хотя мог бы вроде бы предотвратить ее. Вы можете думать, что это за Бог такой, который лишает жизни 6-летнего мальчика? Иногда Бог представляется несправедливым, даже жестоким. Некоторые так могут разгневаться на Бога, что отрекаются от своей веры в Него или заявляют о своей ненависти к Нему. Следующий наш вопрос. Как же нам справиться с гневом? Горе по эмоциональному накалу можно сравнить с катанием на американских горках, так как ему тоже свойственны резкие повороты и виражи, подъемы и спуски. Возможно, испытав утрату, вы не сможете не гневаться, но вы можете научиться правильно вести себя, когда находитесь в состоянии гнева. Важно прежде всего признать, что вы гневаетесь. Признайтесь в этом себе, исповедуйтесь об этом перед Богом в молитве и сообщите об этом другим. Фраза, сказанная другу «Я в таком бешенстве из-за этой смерти», может принести облегчение. Также выразите свой гнев. Страх заставляет тело бежать, а гнев — бить. Обе эмоции меняют химический состав тела, таким образом подготавливая его к экстремальной физической активности. Однако в цивилизованном мире, и особенно для христианина, ни спасаться бегством, ни вступать в бой не принято.
В результате неиспользованные химические элементы могут причинить вред вашему физическому и психическому здоровью. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать состояние готовности вашего тела бежать или бить способом допустить.

4 глава, 26 и 27 стихи. Изначальное чувство гнева и обиды, наряду с другими чувствами в период скорби, предсказуемы. Однако не следует держаться за свой гнев до бесконечности. Вместо того, чтобы кипеть от злости и впадать в бешенство, как можно скорее преодолейте гнев. Постарайтесь побыстрее пройти фазу гнева в период горя. Даже когда вы прилагаете все силы, очень трудно унять гнев, но копить гнев значит предоставить дьяволу лазейку, через которую он сможет искушать вас на согрешение. Прочитаем Ефесянам 4, 26 и 27. В современном переводе: «Гневаясь, не грешите, пусть ваш гнев пройдет, прежде чем зайдет солнце, не давайте дьяволу места в вашей жизни». Обида — это нездоровая эмоция, она может быть очень губительной, если дать ей волю. Тем не менее, это естественная часть скорби. Ее следует ожидать, с ней можно бороться, и ее можно по благодати Божьей победить, пишет Уэстберг. Даже если потребуется время, делайте все, что можете, чтобы избавиться от гнева. Если вы испытываете гнев по отношению к умершему, такой гнев может быть иррациональным. Но даже если он обоснован, даже если, например, близкий человек оставил вас в трудном финансовом положении, все равно лучше простить. Вспомните, что у него было много других хороших качеств, которые перевешивают те, что сегодня являются причиной ваших переживаний. И признайте, что он, вероятно, имел доброе намерение и думал, что делает все от него зависящее. Если вы гневаетесь на других, то нужно понимать, что хотя ваша реакция простительна, она может быть ошибочной. Вероятно, каждый, кто имел отношение к болезни вашего близкого, делал все от него зависящее. Если действительно чья-то небрежность или преступное действие способствовали или были причиной смерти вашего близкого, то необходимо помнить, в частности, две заповеди Господа. Во-первых, христианам непозволительно мстить. Вы можете искать справедливости у действующих властей, но сами вы не должны мстить. Я напомню, что об этом написано в послании к римлянам, 12 глава с 19 по 21 стихи. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано: „Мне отмщение, я воздам, говорит Господь“. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Прочтем также Евангелие от Луки, 6 главу, стихи с 27 по 31. «Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Вторая заповедь — вы должны простить. Библия требует, чтобы ученики Христа прощали других. Ефесянам 4:32 говорит: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Колоссянам 3:13: «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Библия не предписывает согрешающим перед вами покаяться, прежде чем вы их простите. Иисус продемонстрировал дух прощения, когда сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» — Евангелие от Луки 23:34. Давайте сравним это со словами, сказанными Стефаном в Деяниях апостолов, 7 глава, 60 стих. «И, преклонив колени, воскликнув громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Несмотря на вред, причиненный вам или вашему близкому, вы должны быть готовы простить. Если же вы гневаетесь на Бога, откровенно признайтесь Ему в своих чувствах. В библейские времена Божий народ не стеснялся выражать свои негативные чувства по отношению к Богу. Давайте, например, откроем Псалом 9 и прочитаем 22 стих.

Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? А вот что записано в 12-м псалме 2 и 3 стихи. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?» 21 глава 2 и 3 стихи говорят: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Излив Господу свою душу, после этого попросите Его о помощи. В своей книге богослов Хьюз пишет: «Расскажите Богу о своей разбитой жизни и попросите Его помочь привести вашу жизнь в порядок. Если вы не можете молиться так, как должно, молитесь так, как можете. Расскажите Богу о своем гневе, отчаянии и боли. Попросите Его помочь вам снова начать доверять Ему и попросите Его наладить вашу жизнь. Он это сделает». Не отворачивайтесь от Бога. Он единственный, кто может полностью исцелить ваш разум и душу. Покинуть Его, находясь в состоянии гнева, значит отрезать себя от единственного неиссякаемого источника утешения. Останьтесь с Ним, поклоняйтесь Ему и молитесь постоянно. Если вы останетесь, то вы постепенно почувствуете, как уходит ваш гнев, и вы примете тот факт, что Божьи мысли, не ваши пути, пути Божьи, как написано в книге пророка Исаии 55:8, и что Бог делает великое и неисследимое. Книга Иова 9, стих 10. Вы можете никогда не узнать, почему произошла трагедия, но продолжайте верить в Него и повиноваться Богу всякого утешения, как Он описан во втором послании к Коринфянам в 1 главе в 3 стихе. Как противоядие от страха – вера, так и противоядие от гнева – прощение. Вы должны простить объект своего гнева по двум причинам. Во-первых, Бог требует, чтобы христиане прощали других. И, во-вторых, прощать других – хорошо для вас самих. Отказывая в прощении людям, вы не караете их, вы только причиняете вред себе. Накапливая в себе гнев и разжигая ненависть, вы обрекаете себя на одиночество, ибо никому не нравится находиться рядом со злобленным, разгневанным человеком. Гнев разрушает вас эмоционально и физически, отравляя ваш разум и укорачивая вашу жизнь. Но самое главное, он убивает вас духовно, так как от вашей готовности прощать других зависит, простит ли вас Бог. Евангелие от Матфея в 6 главе, в 14 и в 15 стихе содержит такие слова Иисуса Христа: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Разве не ужасно, если человек, ставший причиной смерти близкого вам человека, вследствие вашего неослабного гнева, станет еще и причиной вашей собственной духовной смерти? Гнев наносит вред. Пусть вас не удивляет и не шокирует, если вы испытываете гнев, когда умирает ваш близкий, но примите решение преодолеть свой гнев. Возможно, вам удастся жить с другими негативными эмоциями, но вы не сможете мирно сосуществовать с гневом. Простите, чтобы гнев не уничтожил вас.

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».
2: На круге своя, на круге своя.
3: У микрофона ректор Московского богословского института Владимир Рягузов.
4: Уважаемые слушатели, в мировой литературе есть одна особая книга. Она самая интересная по содержанию и единственная в своем роде. На первом листе этой книги дано ее полное название – «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». Об этой книге с большим уважением отзывались и отзываются великие мыслители прошлого и настоящего времени. Исаак Ньютон считал учение Библии самой возвышенной философией. Английский философ Джон Локк был уверен в том, что эта книга – один из величайших даров Божиих, данной человечеству. Великие русские писатели и мыслители также высоко ценили Библию. Пушкин говорил о ней: «Мы никогда не дадим народу ничего лучшего Писания. Это единственная книга в мире. В ней все есть». Лев Николаевич Толстой писал: «Заменить эту книгу мне кажется невозможным. Все, каждое слово в ней справедливо». Наша жизнь, уважаемые слушатели, с каждым годом становится все более напряженной и предъявляет человеку все более высокие требования. И среди этой житейской суеты древняя книга Библия по сей день светит ярким огнем на пути человечества. И она указывает, как правильно нам жить. Священное Писание – книга для всех народов. Русский перевод Библии был сделан в 19 столетии и впервые напечатан в 1876 году. Содержание этой замечательной книги доступно и понятно всем слоям общества – высокообразованному специалисту в культурных странах и неграмотному дикарю в джунглях. Малому ребенку Писание говорит: «Таковых есть Царство Небесное». К молодым людям в расцвете лет оно обращается словами: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». А в преклонном возрасте Библия приносит радость: «Венец славы седина». А человеку, занимающему высокое положение в жизни, напоминает, что он раб Божий. Она учит, как приобрести неприходящие сокровища, где хранить его. Утомленным заботами она говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Упавшие духом, больные душой и телом находят в этой книге поддержку и утешение. Борющиеся с искушениями и грехами находят в ней источник новых сил. Заблудившиеся в лабиринте сомнений находит в Библии руководство и советы, какие невозможно найти ни в какой другой книге. Всем молящимся о мире, о прощении грехов, об утешении, о защите, о помощи и руководстве Христос в этой книге обещает: «Несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». В Священном Писании мы находим отражение всех наших переживаний, наши испытания, трудности, радости, печали, отчаяние и надежда. Все записано в этой книге. Мы читаем, как другие люди находили разрешение своих проблем, и учимся на их примере. Кроме того, мы находим в Писании Христа, Спасителя, друга нашего, который обещал, что не оставит и не покинет нас никогда и будет с нами до конца дней. Поэтому эта книга является также практическим руководством на каждый день. Русский поэт Никитин писал: «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души». Священное Писание, Библия – реалистическая книга, Она правдиво описывает как хорошие качества и поступки людей, так и их отрицательные стороны. Библейские личности – живые люди со слабостями и недостатками. Описанные на ее страницах ошибки людей предостерегают нас, чтобы мы не следовали их дурным примерам. Все это происходило с нами, читаем в первом послании к Коринфянам 10 главе, как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Священное Писание – вполне надежное, достоверная книга. Она была написана во времена, когда языческие философы имели самые грубые и нелепые представления о видимом мире и Вселенной. Но по учению Священного Писания эти древние идеи не истины. В настоящее время наука подтверждает то, что Писание давно говорило, а именно, что Вселенная бесконечно велика. Учебники геологии, физики, физиологии и космологии требуют постоянного пересмотра, чтобы соответствовать последним словам науки. Но высказывания Священного Писания о воздухе, облаках, свете, звуке и жизни не нуждаются в изменении. Они остаются вечной, неизменной истиной. Было время, когда некоторые богословы сомневались в достоверности Писания. Они, например, уверяли, что Пятикнижие Моисея не могло быть написано Моисеем за 1500 лет до Рождества Христова, так как в то время, по их мнению, еще не было ни культуры, ни письменности. Все эти обвинения и сомнения умолкли, когда стали известны результаты раскопок в странах Древнего Востока. В 1887 году, во время раскопок в Египте, было найдено около 150 глиняных табличек, написанных так называемой клинописью. Надписи были расшифрованы. Было установлено, что они написаны за 1500 лет до Рождества Христова, то есть во дни Моисея, и представляют собой переписку между Египтом, Палестиной и Сирией. На берегах Тигра и Евфрата при раскопках древних городов в 1902 году был найден еще более древний памятник с законами царя Хаммурапи, который теперь находится в Лувре в Париже. Царь Хаммурапи был современником Авраама. Уже в то время, за 2000 лет до Рождества Иисуса Христа, существовала письменность, законодательство и высокая культура. При раскопках после Первой и Второй мировых войн было найдено множество древних памятников культуры, из которых некоторые еще древнее, чем законы Хаммурапи. Все эти археологические находки доказывают, что Священное Писание содержит в себе исторические факты, не подлежащие сомнению. Благодаря раскопкам стало известно, что Библия дает достоверное описание жизни и обычаев древности. В Священном Писании вы найдете полную последовательность изложения истории человечества. На первой странице говорится о происхождении человека, а на последней указывается на цель нашего земного странствования. Вы читаете о том, как в мире появился грех и какие меры Бог принял, чтобы спасти человека от греха и вечной гибели. Вы можете наблюдать борьбу между добром и злом на протяжении многих веков и видеть конечную победу Христа. Эта книга ведет нас от потерянного рая к возвращенному раю, где люди снова будут видеть Бога, как видели Его в начале. «Се скини Бога с человеками, и Он будет обитать с ними», читаем в 21 главе последней книги Библии «Откровение». «Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Священное Писание – это вечная книга. Ее невозможно уничтожить. Жизнеспособность ее изумительна. Многие ценные исторические документы, даже целые библиотеки, бесследно исчезли. Замечательные произведения знаменитых авторов, которые некогда пользовались большой славой и известностью, давно забыты. А Священное Писание, эта древняя книга, продолжает существовать, и миллионы людей читают ее. Как по содержанию, так и по духу, эта книга представляет собой одно целое. При поверхностном чтении может показаться, что в ней есть противоречия, но при более глубоком исследовании они исчезают. в центре внимания во всех книгах, начиная от Бытия и кончая Откровение, стоит одна личность – Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель человечества. Эта святая книга не только повествует о чудесах минувших веков, она творит чудеса и в наши дни. Благодаря ее влиянию дикари, людоеды, разбойники, воры, рабы алкоголя и наркотических средств становятся добрыми людьми, полезными гражданами и свидетелями Христа. Годы и века проходят, а книга Божия остается и не теряет своей силы и своего влияния.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем мы сюда. Мы предлагаем послушать сейчас жизненно важный, хороший рассказ –

Дорогие детки, все мы с вами один раз в году празднуем свой день рождения. Я думаю, что все вы знаете дату своего рождения и с нетерпением ждете, когда же наступит тот день, когда вы наконец-то станете на целый год старше. Многим хочется побыстрее стать взрослыми. Некоторые даже считают дни. Мои дети, например, постоянно спрашивают, сколько же им еще осталось спать. И за день до своего дня рождения идут пораньше в кровать, чтобы побыстрее наконец-то наступил долгожданный день. Для каждого из нас день рождения является особенным праздником. Как приятно видеть друзей, родных, знакомых, пришедших в этот день поздравить тебя. Я думаю, многим деткам даже хотелось бы, чтобы этот день никогда не кончался или же справлялся хотя бы два раза в год. Сегодня я расскажу вам историю про одну обезьянку, которая так и делала. Справляла свой день рождения два раза в году, потому что хотела побыстрее вырасти.

0: антилопа Дик-Дик была в восторге.
1: «Какое прекрасное место! Не правда ли, Буху?»
2: «Действительно, такое чудное место трудно найти!»
0: Пробасил в ответ гипопотам Буху.
3: «Вы правы!»
0: Подтвердил жираф Твига.
3: «Этот тернистый пруд сделан специально для нас слоном, нашим большим другом.
2: Мы бы с таким делом никогда не справились».
0: Вдруг они услышали странный звук. Плюс кто-то бросил камень прямо в середину маленького пруда. Эта обезьянка Коко распроказничалась. Она собрала целую пригоршню камней и начала один за другим бросать их в пруд. Как интересно! Продолжая кидать камешки, обезьянка подошла к берегу и, совершенно развеселившись, прыгнула в воду, резвясь и плескаясь.

0: какая-то огромная пасть схватила Коко за хвост и вытащила ее на берег.
1: «Хватит!» —
0: услышала она сердитый голос гипопотама Буху.
1: «Хватит мутить воду! Этот прекрасный тихий пруд принадлежит доброму слону!»
0: Буху оттащил Коко на некоторое расстояние и раскрыл пасть, отпустив обезьянку. Коко ощупала свой хвост и, убедившись, что с ним все в порядке, гневно крикнула на Буху.
2: «Ты огромный, некрасивый и противный зверь! Я делаю, что хочу, когда хочу и где хочу!»
0: Она показала Буху язык и мигом спаслась от него на пальме. Когда все ушли, Коко, думая, что осталась одна и никто ее не видит, опять начала проказничать. Она стала бросать в чистую воду комья грязи и куски глины. Злорадно усмехаясь, она вырывала с корнем траву с цветами, которые росли на берегу, и все это кидала в пруд. Затем она отошла немного в сторону, чтобы полюбоваться делом своих рук, и вдруг увидела его, слона. Он стоял совсем тихо и не говорил ни слова. Коко одним прыжком взлетела на дерево и, прыгая с ветки на ветку,

0: Прошло много дней. У Коко наступил день рождения. Вдруг рядом с ней появилась голова жирафа.
1: «Коко, прими мои сердечные поздравления!»
0: Обезьянка прыгнула на спину жирафу и радостно рассмеялась.
2: «У меня в этом году последний раз день рождения», — объяснила она. «Я праздную его 2 раза в год, чтобы поскорее стать взрослой».
1: «О, это действительно мудрость обезьяны»,
0: — улыбнулся жираф.
1: «Да, кстати, Коко, слон просил передать, что он бы хотел с тобой повидаться».
0: Смущенная, Коко спрыгнула на землю и, ничего не ответив, скрылась в зарослях, размышляя о том, что день ее рождения не такой уж радостный. На пути она встретила гиппопотама. Буху улыбался.
3: «У меня для тебя чудесный подарок, Коко. Ко дню рождения вкусная спелая дыня».
2: «Ах, большое спасибо, Буху! Я очень люблю дыни. Отныне я стану справлять свой день рождения 3 раза в год».
3: «Гиппопотаму очень трудно носить дыни, Коко. Поэтому я положил дыню в пасть. Забыл об этом и съел ее. Отличная спелая дыня была».
2: «Ты съел мою дыню?» —
0: закричала разочарованно Коко.
3: «Отличная была дыня», —
0: кивнул Буху.
3: «Просто чудо. Но я всегда говорил, что главное — это добрые намерения, а не сами подарки. Да, пока не забыл, ты уже слышала, что слон тебя ищет?»
0: Обезьянка состроила ему рожицу и умчалась прочь.

0: Коко устало брела по тропинке и чуть не столкнулась со слоном. От неожиданности она сначала окаменела, потом попыталась бежать, но почувствовала, что ноги отказали ей. Во рту пересохло. Начала она, заикаясь, и перед ее глазами проплыл тихий, чистый пруд, в который она бросала грязь и глину.
1: «Сердечно поздравляю тебя с днем рождения!»
0: Услышала она вдруг низкий, дружелюбный голос слона.
2: «Спасибо!»
0: — тихо прошептала Коко, не поднимая головы.
1: «Смотри, какой подарок я тебе принес!»
0: — сказал слон. Коко украдкой посмотрела вверх и увидела целую связку спелых бананов. Она протянула к ней руки, но потом опустила их и, покачав головой, тихо проговорила.
2: «Я бросала грязь в твой пруд, Томба. Прости, я не заслуживаю твоего внимания и твоего подарка».
0: В наступившей тишине можно было слышать, как билось сердце Коко.
1: «Этот подарок свидетельствует о том, что я простил тебя еще до того, как нарвал для тебя бананов».
0: Коко было очень стыдно. Связка бананов была почти величиной с нее.
2: «Спасибо, Томба, большое спасибо»,
0: повторила обезьянка и улыбнулась.
2: «А теперь я пойду к твоему пруду и наведу там порядок».
0: Где-то вверху весело прищурились глаза слона, но Коко этого не заметила. Ей все еще было стыдно и неудобно перед слоном.
1: «Я это сделал уже, Коко».
0: Голос слона был мягкий и добрый.

Неся тяжелую связку бананов по тропинке, Кока думала о том, что подарок слона она разделит с жирафом Твигой, гиппопотамом Буху и антилопой Дик-Дик. Так она и сделала. И этот день стал для Коко самым лучшим днем рождения из всех.

0: тобой, друг? Случалось ли и тебе делать зло? Может быть, ты думал, что после этого тебя разлюбили? Тогда ты глубоко ошибаешься. Тебя также продолжали любить. А знаешь ли ты того, кто тебя всегда любит? Это Иисус. Он умер за твои грехи. Ты только должен сказать Ему, что раскаиваешься в том, что ты сделал. И тогда можешь быть уверен, что Он простит тебя.
1: Есть трудное слово на свете. Его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать, не то что понять.
0: А взрослым, хоть совесть вещает почаще его говорить, то гордость к тому не пускает, то звание иль чин не велит.
1: Оно никому не мешает, оно примиряет людей, и тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрее.

0: Оператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Иисус поддерживает и питает. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Филиппийцам 4 глава, 19 стих. Свет творения. Не проходит и года без природных катаклизмов, сеющих хаос во многих местах нашего мира. Наводнения, ураганы и цунами уносят жизни людей, разрушают дома и оставляют без средств к существованию. Никто не будет утверждать, что у морей есть право выходить за установленные границы и нарушать береговую линию. Действительно, стихийные бедствия происходят тогда, когда море выходит из берегов, даже несмотря на то, что Бог сам положил песок границу моря, вечным пределом которого не перейдет. Иеремия, 5 глава, 22 стих. Точно так же Бог поставил границы поведению человека, и все же и дня не проходит без бесчисленных нарушений его повелений, ведущих к пагубным последствиям в физической и духовной сферах. Удивительно, но мы часто думаем или даже заявляем, что у нас есть право нарушать эти границы. В дни пророка Иеремии Божий народ переступил границу, обманом накапливая богатство и отказываясь защищать нищих, живущих среди них. Результатом стало несчастье. Бог сказал им: «Грехи ваши удалили от вас это доброе». В законах творения есть неотъемлемый порядок, поэтому нарушение этих законов имеет свои обязательные последствия. Бог в своей доброте просто и с любовью рассказывает нам о порядке вещей, чтобы мы могли избежать подобных последствий. Мы поступим мудро, если останемся в установленных им границах. Пренебрежение Божьим порядком несет хаос. Чудеса Божьего творения удивляют нас. Посмотрите на реакцию Иова, глава 37 и 38. Послушайте о роли Господа в величии природы. Знаешь ли, как они ими правят, как озаряет молнией тучу? Где путь к жилищу света и где место тьмы? Божье величественное творение, будь то изумительные трели птиц или блестящие рыбы, загадка для нас. Но как Бог напомнил Иову, что все чудеса нашего мира – творение Его рук. Когда мы наблюдаем за его удивительным творением, нашим единственными словами могут быть слова Иова: «Все это чудеса, непостижимые для меня». Изучая на этой неделе, как Бог все это поддерживает, подумайте о том, как Он подкрепляет вас и заботится о ваших нуждах.
2: Божий список дел. Еремия 1-2 главы. 1 Петра, 2 глава, с 9 по 17 стихи. Как у поддерживающего и питающего Бога, у него есть список дел, в который включено откровение о себе и своей славе через творение и его народ. В первом послании Петра,

0: Глава 9 стих, мы видим, что Бог сделал нас родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел. Когда мы рассказываем другим, как Он призвал нас из тьмы в чудесный свой свет и проявил к нам милость, 1 Петра 2 глава 9-10 стихи, Он получает славу, принадлежащую только Ему одному. Когда Иисус поддерживает нас и предоставляет все необходимое во время наших испытаний, Он получает хвалу, честь и славу, когда наша вера проходит испытание огнем. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стихи. Также мы указываем на Него другим, когда повинуемся законам и властям для Господа. 1 Петра, 2 глава, 13 стих. И когда мы используем дары и способности, которыми нас наделил Бог, чтобы поддерживать других, а также себя, Он прославляется через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. 1 Петра 4:11. Если главной задачей Бога является откровение своей славы, нашей привилегией и обязанностью, как Его народа, является отражение этой славы. В первой главе книги «Бытие», когда Бог творит словом, написано «И стало так». Смотрите тексты 7, 9, 11, 15 и 24. Другими словами, Божьи слова истины наделены силой. Когда Он говорит, что-то происходит. Когда я читаю о начале нашего мира и силе Божьих слов, я задумываюсь о других словах, произнесенных Богом и Его Сыном Иисусом, на который мы можем полагаться. Когда Иисус говорил о своих последователях, Он произнес: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Иоанна 10:28. Если мы доверимся Ему, мы можем быть уверены, что будем иметь вечную жизнь и будем вечно с Ним жить. Автор послания к евреям написал: «Довольствуйтесь тем, что есть, ибо Сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. Итак, мы можем быть уверены в том, что Бог будет давать нам все необходимое и поддерживать нас во всех обстоятельствах. Он никогда не оставит нас одних. Одним из самых утешительных обещаний Иисуса являются слова: «Приду опять и возьму вас к себе». Иоанна 14:3. Он сказал это. Поэтому мы можем с уверенностью ожидать этого дня.
1: Измененный пейзаж. Мне нравится мой сад, но так как мы живем на среднем западе Соединенных Штатов, зима превращает его в заледенелую, покрытую снегом пустошь. Подобного не было в Эдемском саду. Эдем был настолько красивым весь год, что от его красоты захватило бы дух, и в этом саду Адам и Ева наслаждались великолепным Божьим творением и радостью совершенства гармонии с ним и друг с другом. Так было до тех пор, пока на сцене не появился сатана и не принес шипы, тернии, разрушения и смерть. Невозможно не заметить контраст между пейзажем, описанным в Бытие 1 главе и Матфея 4 главе с 1 по 17 стих. В последнем описании тот же самый Искуситель, однажды вошедший в Божий сад, теперь приглашает Бога в подконтрольный ему мир, бесплодную пустыню. Пустыня. Вот как одним словом описать то, во что превращается мир и жизнь, когда им управляет сатана. Один решающий удар превратил радость Эдема в бессмысленный стыд. Но Иисус победил на чужом поле. Победив сатану, Иисус показал нам, как одержать победу. Победу, показывающую, что враг больше не имеет власти над нашей жизнью. Победу, которая заверяет нас, что придет день, когда мы больше не будем трудиться в пустыне сатаны, но будем вознесены на небеса, где навеки нашей станет радость Эдема. Наблюдая за природой и окружающими нас людьми, мы убеждаемся, что каждого из нас Бог создал уникальным, и каждый из нас служит уникальной цели. Естественным стремлением одного человека будет желание поднимать взгляд и видеть картину в целом, в то время как другой будет смотреть вниз и вникать в детали. Как картина в целом, так и детали – все важно. Один не лучше другого. Бог поддерживает и дает нам все, в том числе таланты и духовные дары, чтобы мы вместе могли трудиться, будучи одним телом – церковью. В Библии мы видим, что Бог наслаждается своим творением. В первой главе книги Бытие описан «венчающий Божие творение акт, и сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие 1 глава, 27 стих. Затем Бог дал людям задание ухаживать за садом. До творения земля была бесформенной и не имела жизни. Все ее составляющие были перемешаны, неорганизованы и безжизненны. Затем, благодаря деяниям Всемогущего, неорганизованное стало небом и землей, вместе со звездами, солнцем и луной, всеми видами деревьев, цветов, птиц, животных, рыб и, в конце концов, мужчиной и женщиной. Благодаря величественным деяниям Божества, Сыном и выполняющим волю Отца посредником в творении и Духом Святым, как парящим присутствием, земля обрела прекрасный вид, и история начала свой долгий путь к сегодняшнему дню. В Бытие 1 главе 1 стихе содержатся концепции, которых достаточно, чтобы размышлять о них в течение всей жизни. Первый стих Библии повествует о таком количестве славы, величия и благоговения, что это лишает нас дара речи перед Богом. Как мы не существовали бы без Его поддержки, так мы не имели бы вселенной без Его могущественных дел в момент творения. С трепетом мы удивляемся тому, что происходило в начале. С безмолвной хвалой мы восторгаемся словами «Бог сотворил небо и землю». Мы читаем и пребываем в благоговении. Ничто никогда не было столь привлекательным. Божья любовь к нам настолько глубока, мы с трудом можем понять ее. Она достигает нас в глубине, пробирая сквозь тьму греховного мира. Даже если мы безнадежны и этого не заслуживаем. Библия говорит, что прежде чем Бог сотворил нашу планету, Он решил показать нам глубину своей любви через смерть своего Сына на кресте. В воображении я смотрю назад через века и вижу, как Господь вздымает горы к величественным высотам, образует русла рек и расстилает просторы равнин. Я представляю, как Он творит могущественные океаны и прекрасные озера. Затем я вижу, как Он остановился и посмотрел на красоту своего творения. Он видит ту часть мира, где будет рожден Его Сын. Он знает, что Иисус будет отвержен и распят. Лишь взмахом руки Он мог бы уничтожить этот мир и избавить своего Сына от агонии креста. Но Он этого не сделал и не сделает. Из-за Его любви Сын пришел на землю и был убит. Он заплатил за наши грехи. В Иоанна 3 главе 16 стихе мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Что история творения говорит лично вам о Боге, поддерживающем и дающем все необходимое?
0: Задуманные Богом. Второзаконие, главы с 14 по 16, Марка 12 глава с 28 по 44 стихи. «Мы живем в беспокойном мире, и кажется, что сделать свою жизнь проще никогда не было так сложно. Однако Бог предлагает время для отдыха, которое поддерживает нас физически и духовно. 6 дней Он трудился, чтобы навести порядок в нашем мире, а в 7-й день Он покоился, таким образом показывая, что отдыхать необходимо». И это правильно. Иисус показал нам важность отдыха, когда Он присел у колодца после долгого пути. Иоанна 4:6. И когда спал в лодке. Марка 4:34. Также Он отдыхал, когда уходил с учениками от большого количества людей. Марка 6 глава 31-32 стихи. Если Господь отдыхал от дел творения и во время Своего земного служения, мы также нуждаемся в отдыхе от труда. Время покоя освежает нас и готовит для дальнейшего служения. Это Его желание проистекает из того, что Иисус связывал свои драгоценные уроки с красотой природы. В святой день покоя больше, чем в другие дни, мы должны изучать весть от Бога, записанную для нас в природе. Мы должны изучать притчи Спасителя, где Он произносил их, в полях и долинах под открытым небом среди травы и цветов. Когда мы приближаемся к сердцу природы, Христово присутствие становится для нас реальным, и Он говорит к нашим сердцам о Своем мире и любви. Иисус связал Свое учение не только с днем покоя, но и со всей неделей труда. В каждом моменте полезного труда и каждом аспекте жизни Он желает, чтобы мы находили уроки божественной истины. Тогда ежедневный труд больше не будет поглощать все наше внимание и затмевать от нас Бога. Напротив, Он будет постоянно напоминать нам о нашем Творце и Спасителе. Мысль о Боге будет золотой нитью проходить через все наши домашние дела и заботы. И для нас слава Его образа снова будет покоиться на лице природы. Мы будем постоянно получать новые уроки небесной истины и достигать образа Его чистоты. Таким образом, мы будем научаться от Господа, и в жизни, к которой мы призваны, мы будем пребывать с Богом. Дискуссия. Ответьте на следующие вопросы, чтобы определить, нуждаетесь ли вы в отдыхе. Чувствую ли я стресс, когда выполняю свои ежедневные дела? Сложно ли мне радоваться? Просыпаюсь ли я уставшим?
1: Воздавая хвалу Подателю всего. Бытие, первая глава, первый стих не является единственным местом в Библии, где мы читаем о творении. Во все Писание вплетены напоминания о том, что Бог образовал наш мир. Библия вновь и вновь рассказывает нам о том, насколько важно верить в то, что Вселенная и наш мир существуют благодаря божественной, могущественной руке, и что Он один является нашей поддержкой и подателем всего. Одна из основных причин исследовать, что Божье Слово говорит о творении, состоит в том, чтобы мы могли воздавать Ему должную славу. Как мы прославляем Бога? Есть множество способов, вот некоторые из них. Прославляйте Бога, вознося благодарности. Давид побуждает нас принести в жертву Богу хвалу и превозносить Его в славословии. Когда мы благодарны Богу за то, что Он делает для нас, плохие времена переносятся легче. Что плохого вы переживаете сейчас? Что может сделать легче благодарность Богу за что-то такое, что Он дал вам или сделал для вас? Хвалите Бога с помощью музыки. Когда израильтяне вышли из Египта, Мириам и другие женщины играли на тимпанах, пели и танцевали, благодаря Бога за освобождение из рабства и безопасный переход через Черное море. Подумайте, каким образом вы можете прославлять Бога в музыке? Вы не можете играть ни на каком музыкальном инструменте или петь? Послушайте вашу любимую христианскую музыку, которая вдохновляет вас любить Его больше, ведь это тоже форма хвалы. Прославляйте Бога за Его творение. Божья доброта – отличительная черта Его творения. Он благ ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 148, с 3 по 6 стих, наставляет солнце, луну и звезды хвалить Его, потому что Он создал их и обозначил орбиты, по которым движутся небесные тела. Они выполняют свой цикл с безошибочной точностью в предписанных им границах. Его творческие дела также включают и то, что Он делает для нас и в нас для нашего спасения. Он умер за наши грехи, и Он живет в наших сердцах Духом Святым, чтобы мы могли стать подобными Ему. Что в природе вдохновляет вас прославлять Бога? Как Его спасение воодушевило вас хвалить Его в слове или деле? Почему так важно прославлять Бога за то многочисленное, что Он делает, питая и поддерживая нас?
0: Адам, Ева и я. Римлянам 12:21. Когда Адам и Ева впервые встретились с искушением, у них было много такого, чего сейчас нет у нас. Они жили в совершенном окружении и неиспорченном обществе. Влияние семьи не могло послужить оправданием их плохого выбора. Адам и Ева находились на заре творения и сами по себе были совершенными существами. Ни греховная наследственность, ни пагубное окружение не может послужить оправданием их падения. Также было множество грехов, которые Адам и Ева не могли совершить. Они не могли совершить прелюбодеяние. Они не могли ничего украсть. Они не могли не почитать отца или мать. Они не могли произнести ложного свидетельства на ближнего. Они не могли желать имения ближнего. Но сущность греха в их мире была той же, что и сегодня – неповиновение тому, кто их поддерживал и давал все необходимое. В критический момент искушения Адам и Ева не отнеслись серьезно к сказанному им. В искушениях, с которыми мы встречаемся сегодня, мы тоже должны решить верить в то, что Господь даст нам силы, чтобы помочь поступать правильно. Также мы должны понимать, что грех может разрушить наши с Ним отношения. И когда мы упадем, мы тоже будем нуждаться в Его прощении. Один лишь взгляд на заголовки газет скажет вам, что с этим миром что-то не так. Посмотрите телевизор, посмотрите новости в интернете или поговорите с друзьями, и у вас не будет недостатка информации о том, что не так на планете Земля. Все потому, что указать на то, что неправильно, легко. Когда террористы захватывают пассажирские самолеты и обрушивают их на здания, мир, не задумываясь, называет это злом. Разрушительная сила этих событий парализует людей и заставляет их чувствовать себя беззащитными. Это как раз то, что дьявол делает лучше всего. Он заставляет нас чувствовать себя бессильными. Но мы не бессильны. Апостол Павел показывает правильный ответ. Мы должны отвращаться зла, Римлянам 12:9, не воздавать за зло еще большим злом, стих 17, и не быть побежденными злом, стих 21. Истинная жертва зла – добро. Добро, которому Бог предначертал стать частью творения на радость каждому человеку. Бытие 1 глава с 4 по 31 стихи. Добро, которое дает податель всех благ. Да, зло на первых полосах газет, но Божье добро сильнее, и Он желает, чтобы мы использовали это ради Него и одолевали нашего общего с Ним врага.
1: Иегова Ире, наш податель. С первых слов книги Бытия и до последних обетований книги Откровения Бог представляет себя как подателя всего необходимого для удовлетворения наших нужд. Как наш Творец, Он обращается к каждому из нас с отцовской теплотой. Он очень сильно обеспокоен нуждами своих детей. Писание неоднократно рассказывает о людях, которые обращались к Нему и получали ответ на свою просьбу. Он говорит, что откроет хранилища небесные и даст нам дар благой, включая и свое царство. Он даже сделает для нас новую землю. Можем ли мы принять нашу зависимость от Него, прославляя Его в наших достижениях и обращаясь к Нему в нужде?

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы».
3: Дорогие друзья, знаете ли вы, кто на африканском континенте занимается строительством башен? Я имею в виду не людей, а крошечных насекомых. Знаете, кто это? Насекомых, умеющих строить высокие и прочные башни, зовут термитами. Интервью с одним из термитов, этих опытных строителей, прозвучит в нашей сегодняшней передаче.
4: А затем речь в нашей программе пойдет о ветре. Откуда дует ветер?

0: Тот, кто в Африке бывал, тот, кто в тропиках гулял, башни странные видал. Их не люди воздвигают, и не люди в них живут. Тех, кто их сооружает там, термитами зовут. Насекомые такие есть, строят башни высотою 6 метров. Башню я такую увидала. Увидала, удивилась и сказала: «Неужели эту башню в самом деле насекомые соорудить сумели?»
1: «Да, сумели. Удивляться этому не нужно. Ведь работаем всегда мы очень дружно».
0: «Ой, кто это говорит?»
1: «Это я сказал. Термит».
0: «Термит?»
1: «Да, термит».

0: вы, маленькие термиты, воздвигаете такие высокие строения?
1: Конечно, мы строители известные. 5-6-метровые башни и пирамиды строим, и в них живем.
0: Термит, а какого ты сам размера?
1: Я? Длина моего туловища 15 миллиметров.
0: Ты похож на большого муравья, только ты светлый, почти белый.
1: Верно.
0: Значит, вы, 15-миллиметровые насекомые, строите башни и пирамиды в 3 человеческих роста?
1: Да. Если сравнить рост термита с высотой термитника и рост человека с высотой пирамиды Хеопса в Египте, и при этом уравнять масштабы...
0: То есть приравнять отношение роста строителей к высоте их сооружений?
1: Точно. Тогда для одинаковости масштаба высота пирамиды Хеопса должна быть не 146, а 1700 метров.
0: Не 146, а 1700 метров? Ничего себе!
1: Да, получается так.
0: Значит, термит, с вашей точки зрения, строения ваши — это настоящие небоскребы?
1: Конечно. Мы, термиты, строим себе для жилья небоскребы. Такие высотные здания нас научил сооружать наш Творец.
0: Согласна. Ваши здания называют термитниками?
1: Да, вы, люди, их так называете.
0: Скажи, термит, а зачем вам такие большие термитники?
1: Такие большие? Потому что много термитов любят жить вместе. Например, в нашем термитнике 2 миллиона термитов проживает.
0: В вашем небоскребе живет 2 миллиона термитов?
1: Конечно. Ведь поодиночке мы, термиты, существа слабые и ничтожные. Но когда много термитов объединяются, живут дружно и совместно работают, тогда они большие дела делают.
0: Да, большие дома строят.
1: Поэтому и называют нас ученые общественными насекомыми.
0: Потому что вы живете сообща?
1: Верно. Мы живем очень большими семьями.
0: Термит, расскажи, пожалуйста, более подробно о том, как ваш термитник устроен и как вы в нем живете.
1: Хорошо.
0: Я вижу, ваш дом из какого-то прочного материала сделан, вроде цемента.
1: Да, стенки дома нашего очень прочные. Только ломом пробить можно, да и то с трудом.
0: Что это за материал такой?
1: Стенки строения нашего сделаны из цементообразной массы, изготовляемой нами из древесины или глины и веществ, выделяемых термитами.
0: Интересно.
1: Да, сооружения прочные из него получаются. Иногда слон к термитнику нашему подойдет и давай чесать, а термитник свои бока.
0: Как о дерево?
1: Ну да.

0: И что получается? Термитник не ломается?
1: Нет, конечно. Стоит прочно. Термитник наш, если хочешь знать, тонн 10 весит.
0: Ого, 10 тонн.
1: Да. И бульдозером тоже термитник сломать нельзя.
0: Потрясающе.
1: Да. Благодарение создателю, это он нас научил так прочно строить.
0: Скажи, термит, а что внутри вашего термитника?
1: Внутри термитника на первом этаже расположен наш главный зал со сводчатым потолком. В этом главном зале находится царица или матка термитника.
0: Там живет ваша царица?
1: Да, со своим царем. Наша царица или матка очень большая. Она по размеру намного больше любого термита и даже самого царя.
0: Ах, вот как!
1: Да, она в 200 раз больше меня.
0: Ничего себе!
1: Да, брюшко у царицы нашей длиной 12 сантиметров, и притом очень толстое и тяжелое. Поэтому всю жизнь она лежит неподвижно в своем зале.
0: Интересно.
1: Да, брюшко нашей царицы или матки наполнено яйцами. Она откладывает одно яйцо каждые 2 секунды.
0: Одно яйцо каждые 2 секунды? Вот это да!
1: А как же? Она всю жизнь этим занимается. А другие термиты кормят, чистят и охраняют ее.
0: Термит, а сколько лет живет ваша царица?
1: Лет 50.
0: Ого, долго! Скажи, а что происходит с яйцами, которые она откладывает?
1: Рабочие термиты постоянно подходят, забирают яйца и уносят в другие помещения. Там термиты-няньки присматривают за ними, а потом кормят появляющихся из них на свет малышей.
0: Значит, жизнь в термитнике хорошо налажена и организована?
1: Конечно. А иначе мы, термиты, не смогли бы существовать. В нашем обществе и стар, и млад все живут дружно и действуют сообща.
0: Хороший пример для людей.
1: Да. Но мы, термиты, не сами так хорошо организовали свою жизнь. Поведение-то у нас разумное. Однако, признаться, не своим разумом мы живем. Мы лишь подчиняемся разумным инстинктам, заложенным в нас создателем природы.
0: Верно говоришь. Термит, а какие еще есть комнаты в вашем доме?
1: Много там разных комнат, арок, ходов, переходов. Вокруг нашего царского зала расположен лабиринт круглых и овальных комнат, соединяющихся коридорами. Это комнаты термитов, обслуживающих царицу-матку и ее супруга.
0: Понятно.
1: Ну, о комнатах, где хранятся яйца, из которых новорожденные термитики появляются, я уже говорил. Потом есть у нас кладовые, где запасы пищи хранятся.
0: Запасы пищи? А чем вы, термиты, питаетесь?
1: В основном мы питаемся мертвыми деревьями и растениями, сухими или гнилыми. Все такие растения в лесах поедаем.
0: Ах, вот как! Значит, вы таким образом лес прочищаете, от умерших деревьев и растений его освобождаете, место новым побегам даете.
1: Что верно, то верно. Да, например, слон дерево повалит, 10% его древесины съест, а остальное бросит. Дерево лежит, гниет. А мы, термиты, приходим и постепенно с аппетитом его поедаем.

0: любите есть древесину? И как только вы ее перевариваете?
1: Как? Хорошо, что в животе у меня крошечные одноклеточные существа сидят. Называются протозоа.
0: Правда? И что в этом хорошего?
1: Они превращают проглоченную мной древесину в сахар, который прекрасно усваивается моим организмом.
0: Ах, вот как! Значит, ты от этих одноклеточных существ зависишь?
1: Конечно! Ведь и древесина, и гнилые листья, которыми я питаюсь, содержат целлюлозу, то есть клетчатку. А без помощи протозоа, этих крошечных существ, сидящих у меня в животе, мой организм клетчатку усвоить не может.
0: Интересно.
1: Да, хорошо, что мой создатель их туда поместил. Он это предвидел.
0: Верно. А чем еще ты, термит, питаешься?
1: Еще грибами. Мы ведь грибы выращиваем в нашем термитнике.
0: Что-что? Вы, термиты, в своем термитнике выращиваете грибы?
1: Конечно. Маленькие грибки. У нас есть особые помещения, где находятся грибные грядки.
0: Ты смотри-ка.
1: Да. Рабочие термиты там сажают грибницу и заботятся о ней.
0: Здорово. Значит, вы и грибками питаетесь со своего, так сказать, огорода?
1: А как же? Древесину едим и грибками закусываем. Между прочим, грибы тоже помогают нам древесину переваривать.
0: Отлично. Скажи, термит, а почему все же термитники ваши такие высокие? Зачем вы их такими строите?
1: А это для лучшей вентиляции.
0: Для вентиляции воздуха?
1: Конечно. Верхняя часть термитника примерно на 1/3 его высоты пустая, воздухом заполненная.
0: Вот как?
1: Да. Это помогает поддерживать во всем нашем здании более постоянную температуру. Предохраняет от резких температурных колебаний, находящиеся ниже помещения, в которых хранятся яички.
0: Понятно.
1: Кроме того, в высоком здании вытяжка хорошая создается.
0: Вытяжка воздуха?
1: Да. Наверху нашего термитника есть вытяжные отверстия. Нагретый воздух вверх поднимается и через эти отверстия уходит. А прохладный воздух затягивается через входы, находящиеся в нижней части термитника.
0: Мудро придумано.
1: Это придумано нашим Творцом. Он научил нас такую вентиляцию в термитнике создавать.
0: Согласна с тобой.
1: Да, мы, термиты, сами бы не смогли научиться строить себе такие высокие небоскребы. Тем более, что мы ничего не видим.
0: Как ничего не видите?
1: Да, мы, рабочие термиты, живем и действуем почти всегда в темноте. И мы лишены зрения.
0: Да что ты? Не может быть.
1: Может.
0: А как же вы без зрения обходитесь?
1: Создатель дал нам способность умело пользоваться другими чувствами, осязанием, слухом, вкусом и нюхом.
0: Удивительно! Возводить такие сложные, прочные и громадные здания, так организованно и слаженно действовать, и при этом ничего не видеть.
1: Да, такими создал нас Творец. И при этом так сложно и разумно научил он нас действовать.
0: Интересно.
1: А вот еще один интересный факт.
0: Какой?
1: В тех местах в Африке, где идет много дождей, термиты сооружают особый зонтик над вытяжными отверстиями в крыше термитника.
0: Особый зонтик?
1: Да, чтобы дождь не попадал в эти отверстия.
0: Значит, при этом и вентиляция термитника осуществляется, и дождевой водой его не заливает?
1: Совершенно верно.
0: Отлично спроектировано.
1: Это тоже творец природы спроектировал. А в мозг термитов он как бы вложил чертеж, по которому они строят.
0: Потрясающе! Это очень интересно. Да, есть над чем подумать, узнав такие подробности о вашей жизни. Просто невозможно поверить, что в процессе эволюции вы сами собой научились делать то, что вы умеете.
1: Верно. Ну, хорошо. А теперь мне нужно идти. Меня в термитнике ждут дела.
0: Ладно. Большое спасибо тебе, термит, за то, что ты мне рассказал.
1: Пожалуйста. И до свидания.
0: До свидания, термит. Счастливо вам строить.

Дорогие друзья, вам понравилась беседа с термитом, одним из общественных насекомых? Да, общественные насекомые, такие как термиты, муравьи, пчелы, роевые осы, шмели, отличаются от других насекомых многими присущими только им особенностями. Рабочие особи этих насекомых нередко удаляются в поисках добычи на сотни метров от своего гнезда и находят дорогу назад. Муравьи бегут по своим душистым тропинкам, пчелы оставляют в воздухе душистые следы. Солнечные лучи служат для них своеобразным компасом. Угол падения солнечных лучей направляет полет насекомого. Вблизи гнезда у пчел, ос, шмелей проявляется своеобразная топографическая память. Насекомое узнает место. Теми или иными сигналами общественные насекомые общаются друг с другом. Особыми движениями пчела-сборщица сообщает о том, что найдена богатая добыча. Характер же движений указывает, где искать ее. Муравьи разговаривают, так сказать, по-разному ударяя друг друга усиками, причем различные сигналы вызывают и определенные ответы. Есть сигнализация и у термитов. Чем же объясняются особенности жизни и повадок общественных насекомых? Находились ученые, наделявшие этих насекомых чуть ли не человеческим разумом. Но это, конечно, неверно. Всеми их действиями, которые на первый взгляд могут показаться продуманными, руководят только инстинкты. Эти инстинкты необычайно сложны по сравнению с инстинктами других насекомых, но не имеют ничего общего с разумом. Кроме инстинктов, у общественных насекомых вырабатываются условные рефлексы, которые также определяют их поведение. Но и эти рефлексы далеки от разума. Наблюдения показывают, что жизнь семьи ос, муравьев или шмелей может усложняться. Из однолетней семья превращается в многолетнюю, и тогда увеличивается количество ее членов, у которых появляются более сложные повадки. Но распорядок жизни осиного гнезда или муравейника остается однообразным и по-прежнему полностью подчиняется только заботам о потомстве, главному инстинкту всех общественных насекомых. Поэтому было бы напрасным искать в огромном муравейнике или термитнике что-то похожее на подлинное общество. Человеческое общество организуется благодаря разуму людей. А кто организовал жизнь общественных насекомых, наделенных сложными и разумными инстинктами? Кто дал им эти инстинкты? Как известно, ничто разумное не появляется на свет без участия разума. В сложно и рационально организованной жизни общественных насекомых мы видим проявление разума их создателя, великого Бога, Творца природы.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, а теперь давайте послушаем о воздушной стихии, о ветрах. От чего возникает ветер? Откуда он берется? Чтобы лучше в этом разобраться, давайте посмотрим на костер. Когда костер разгорается, почему искры летят вверх? Потому что над огнем поднимаются волны горячего воздуха. Нагретый воздух становится легче, он расширяется и поднимается. Таков закон природы.
1: Когда теплый воздух поднимается над костром, он на высоте охлаждается и снова опускается на землю. Если огонь продолжает гореть, какая-то часть холодного воздуха снова втягивается в огонь, снова разогревается и вновь поднимается ввысь. Таким образом, осуществляется циркуляция воздуха. Мы называем эту циркуляцию ветром. Без тепла не было бы и ветра. Когда мы чувствуем, что дует ветер, мы понимаем, что источник тепла, породивший его, это солнце. Теплые лучи солнца нагревают воздух на поверхности земли, расширяют его, он становится легче и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает на его место из затененных участков. Он заменяет воздух, который был нагрет, затем он тоже нагревается и тоже поднимается ввысь. От того, что теплый воздух поднимается вверх, никогда не возникает безвоздушного пространства. Прохладный воздух всегда занимает его место в соответствии с законами природы.
0: На экваторе теплый воздух поднимается высокой стеной на высоту до 18 тысяч метров. Тот, кто летал в самолете, представляет себе, как там на высоте холодно. Там часто бывает температура минус 50 градусов по Цельсию. Естественно, на высоте воздух охлаждается, сокращается в объеме, становится тяжелее и опускается на землю. Метеорологи говорят, что сначала холодный воздух спускается в северном направлении, но пролетев примерно 15 километров, он меняет направление к югу. Когда охлажденный воздух стремится к земле, мы говорим, что дует ветерок. Вернувшийся к земной поверхности, холодный воздух распространяется над землей, а потом нагревается солнцем и снова поднимается к небу. Так и происходит его циркуляция, движение по кругу. И этот круговорот воздуха повторяется до бесконечности.
1: Факт циркуляции воздуха был открыт в XIX веке. Но царь Соломон, принимавший участие в написании Библии, знал о нем за 3000 лет до этого. В библейской книге «Экклезиаст» он писал: «Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Недавно я прочитал эти слова из Библии одному знакомому метеорологу. Он воскликнул: «Поразительно! Я и не подозревал, что в древности кто-нибудь вообще что-то знал о метеорологии». Я ему ответил: «Соломону эта научная информация была дана Богом». Интересно, что Соломон был на 100% прав с научной точки зрения. Раз Библия верно писала о ветре и о циркуляции воздуха почти за 3000 лет до того, как ее открыли метеорологи, значит, этой книге можно доверять и в других вопросах, как вы думаете? Любой человек, ищущий истину, наверняка...
2: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит...

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Итак, Александр в тюрьме, в оковах. Но голова и руки его свободны. Недаром он учился в Риме и был отмечен самим Августом. Погибать так погибать всем. Пусть весь корабль идет ко дну. Он требует себе принадлежности для письма. Он пишет отцу. Да, он заговорщик, он злодей. Но он не один. Круг заговорщиков чрезвычайно широк. Весь двор в заговоре. Все жаждут смерти царя. Ферор, Соломея, Антипатр — все в заговоре. Соломея даже ворвалась к нему в дом и ночь провела на его ложе. Военачальники, сановники, Синедрион, заговорщики — все куют орудия смерти для ненавистного тирана. Смерть над

Где мне найти голову отца-убийцы, чтобы собственными руками размажить ее? Ирод ошеломлен. Он не знает, что и думать. Архилай страшен. «Где дочь моя, жена этого изверга?» — неистовствует Архилай. «Я ее задушу, если даже она не причастна к этому адскому заговору. Задушу! Уж одним союзом с таким чудовищем она обесчещена!» Ирод ушам не верит, но ему становится как будто легче. «А ты, ты, о долготерпение!» — укоряет его Архилай. «О, Ирод, и чудовище сын еще жив, и ты позволяешь ему еще дышать? А я спешил из Каппадокии в полной уверенности, что ты уже казнил изверга. Я торопился сюда, чтобы вместе с тобой судить мою дочь, которую я отдал за злодея, из уважения к тебе и к твоему высокому сану». Ирод молчит, не зная, что отвечать. «Что же ты молчишь, царь?» — уже спокойнее заговорил Архилай. «Давай вместе решать их участь. Если уж ты так подчиняешься родительскому чувству и слишком мягкосердечен для того, чтобы карать преступного сына, восставшего на твою жизнь, так поменяемся судейскими обязанностями, и пусть каждый из нас проникнется гневом другого. Суди мою дочь, а я буду судить твоего сына». Архилай, наполовину грек, наполовину перс, соединял в себе качества обеих этих народностей. Вкрадчивость, хитрость, проникавшую в душу под маской угодливости и лукавства азиата, отполированная в Афинах в школе риторов. Подвижный, юркий, он не знал себе равного в искусстве обвести самого осторожного, самого недоверчивого человека. И он обманул именно такого, Ирода. Ирод показал ему признание Александра, и они начали читать вместе. «Так-так, понимаю, догадываюсь», — покачивала лукавой головой Архилай. «О, злодеи, каковы проклятия! И все кажется, этот братец — заорданский шакал в образе лисы. Все феррор. О, вижу, вижу, о, изверги!» «А знаешь что, царь?» — обратился он к Ироду. «Мы должны тщательно расследовать, не замышляли ли чего злодеи против юноши, вместо того, чтобы замышлять против тебя? У нас пока нет никакого объяснения, что могло побудить юношу к такому возмутительному преступлению. И это в то время, когда он уже пользовался царскими почестями и имел все виды на престолонаследие. Здесь должны быть обольстители, которые стремятся направить легкомыслие молодости на путь преступления. Такими людьми бывают обмануты не только юноши, но и старики. Из-за них беда часто постигает знатнейшие фамилии и даже целое царство. Подозрителен мне этот феррор. Он считает себя обойденным. Да, он недоволен мною из-за рабыни скифской, которая околдовала его. Говорил как бы про себя Ирод. Мне даже доносили, что он хотел бежать с нею к парфянам. Вот-вот, видишь? Ухватился за эти слова ловкий грек. Тотчас же с признаниями Александра в руках Архилай отправился к феррору, который уже находился под негласным надзором, или даже скорее арестом. Архилай объявил феррору, что в признаниях Александра такая масса улик против него, что при всем своем влиянии на царя он не может вымолить ему помилование. «Одно остается тебе — умереть с покаянием», — заключил Архилай. «А покаяние иногда спасает жизнь. Воззови к любящему сердцу брата, и я помогу».

0: Ходура Чефирода было труднее, но и его Архилай окрутил, а арестованный Ферор сразу сдался, и они вместе явились к Ироду. Ферор в черном, убитый, трепещущий, он с плачем падает к ногам брата. «Все из рабыни, она с ума меня свела, я не могу без нее жить, а ты хотел женить меня второй раз на своей дочери, и я не могу». «Моя Ира, не разлучай нас!» Бормотал он бессвязно. Ирод вспомнил Мариамну. «Вот она страсть, безумие!» И я был такой, безумие! Бушевали в нем воспоминания, раскрывались старые раны. «Встань!» — сказал он сурово. Но Ферор не вставал. «Прости его, милосердный царь!» Заговорил тут Иродов искуситель. «Покорись голосу природы!» — умолял Архилай. «И я также претерпел от моего брата еще больше кровных обид, но все же внял голосу природы, заглушающему в нас призывы к мести. На государствах, как и на телах, образуются вредные наросты. Их надо лечить, а не срезать. Встань, Ферор, — повторил Ирод. Уходи пока, я подумаю, простится ли тебя. Но Александра я не прощу, если ты даже попросишь. С напускным негодованием снова заговорил каппадокийский плут. Я не оставлю моей дочери у такого злодея. Я увожу ее домой, к матери. Тут уж Ирод стал защищать своего сына, но негодующий плут не сдавался. «Нет, добрый царь, не защищай злодея!» — продолжал настаивать Архилай. «Уж если так, то сам выдай мою дорогую дурочку за кого пожелаешь, только не за Александра. Мне важнее всего сохранить фамильный союз с тобою. Ну, так и быть». Поддался Ирод, совершенно сбитый с толку. «Ты, царь Архилай, прими из моих рук моего сына как подарок, если не расторгнешь его брака с твоей дочерью. Ведь у них уже есть дети. Мой юноша так нежно любит свою жену. Если твоя дочь останется с ним, то она удержит его от дальнейших ошибок. А раз она оторвана от него, то это может привести к отчаянным поступкам. Бурные порывы юности смягчаются именно под влиянием семейных чувств». Архилай неохотно согласился. «Радуйся, птичка моя!» С лукавой улыбкой вошел он к дочери, которая с рыданиями бросилась ему на шею. «Я возвратил тебе твоего Александра. Утри же глазки!» Ловкое посредничество Архилая утешило бурю, бушевавшую в душе Ирода. Миротворец был осыпан подарками. Он получил от Ирода золотой трон, отделанный драгоценными камнями, несколько евнухов, красивую наложницу, 70 талантов золотом. Свиту его он также щедро одарил. Да и родственник Ирода не отстал от царя в своей щедрости. В заключение, чтобы дать своему гостю эстетическое наслаждение в римском духе, Ирод назначил гладиаторские состязания в Иерусалимском цирке. Этот цирк-амфитеатр был сооружен Иродом вслед за возобновлением постройки храма и постройкой дворца с замком для Антиноя. Для гладиаторских боев были доставлены из Аравии и Нубии великолепные львы, тигры и другие дикие звери. Из Греции и Рима приглашены за огромное вознаграждение гладиаторы, наездники, музыканты. Само здание было украшено воинскими трофеями и римскими легионными орлами. В день, назначенный для состязаний, амфитеатр был полностью заполнен зрителями, большей частью из придворной знати, уцелевшей от последних казней, друзьями и приближенными Ирода, знатными идумеями, самарянами и прибывшими из Галилеи, Цезарии и других городов. Но природных иудеев и жителей Иерусалима было немного. Настоящие иудеи ненавидели эти кровавые языческие зрелища, на которых людей бросали на растерзание диким зверям. Когда Ирод и Архилай заняли свои места в царской ложе, распорядитель игр по знаку фюрера приказал нубийцу-сторожу, на попечении которого находился огромный африканский лев, отворить железным шестом дверь, за которой в своем каменном логове помещался страшный нубийский зверь. Перед предстоявшим состязанием льва не кормили больше суток и держали в подвале, лишенном на это время света. Увидев открытую дверь своей тюрьмы, лев с грозным рычанием радостно выпрыгнул на арену. Но свет ослепил его. Он на минуту остановился, не двигаясь, а только ощетинив косматую гриву. «Какой красавец!» — невольно воскликнул Архилай, любуясь зверем. «Но найдется ли для него противник?» «Найдется», — с улыбкой отвечал Ирод. «Мне уже говорили о нем, хотя я сам еще не видал его». Настала мертвая тишина. Весь амфитеатр замер. Вдруг послышался звонкий, отчетливый голос фюрера. «Кто из гладиаторов для открытия состязаний желает получить первый приз из рук царя пустыни?» Провозгласил он, обращаясь к гладиаторам, которые находились на скамье за каменным барьером.
1: «Я!»
0: Поднялся со скамьи черный великан с курчавой головой. Это был гигант. Обнаженное черное тело его с остальными мускулами отливало черным полированным мрамором. Из одежды на нем был только кожаный пояс, на котором висели два огромных меча, и от пояса не спадал на бедра льняной фартук, не доходивший даже до колен. Черный гладиатор вышел на арену, держа по мечу в каждой руке, и пошел прямо на льва. «Мой брат! Мой маленький брат!» — послышался крик ужаса из царской ложи. Все обернулись на этот крик. В углублении ложи у колонны стоял Рамзес, протягивая вперед руки. «Мой маленький брат!» — простонал он. Ирод и Архилай вопросительно оглянулись на него. «Он был такой маленький, евнухом в свите Клеопатры. Это мой брат!» Черный гладиатор вздрогнул, быстро глянул на царскую ложу и, протянув вперед руки как бы для объятий, еще решительнее пошел на льва. Зверь увидел его и заревел в неистовой радости. Сделал страшный прыжок вперед, разметав по арене сухой песок. Потом он остановился и прилег, как кошка, готовясь сделать последний прыжок прямо на жертву. Присел и черный гладиатор. Лев тихо поводил хвостом, видимо, соразмеряя расстояние до своего врага. Он так мощно дышал своими ужасными легкими, что гнал впереди себя песок арены, словно ветром. Амфитеатр замер. Последовал страшный прыжок. Меч бойца сверкнул и глубоко вонзился в левый глаз зверя, который с ужасающим ревом опрокинулся на спину. Послышались громкие радостные восклицания. «Прямо в глаз! В мозг! Ты будешь добивать его?» — — проговорил Феррор. Черный гладиатор и сам знал, что это надо сделать. Прыгнув к опрокинутому льву, он всадил в зверя другой меч под левую лопатку в сердце и конвульсивно вытянулся. Вдруг за царской ложей раздались тревожные голоса и послышался лязг оружия. Ирод, нащупав свой меч, быстро встал и вышел в аванложу.
1: «Что здесь?»
0: — спросил он, видя какую-то возню.
1: «Вяжем твоих злодеев, великий царь»,
0: — отвечал начальник царских галатов.
1: «А-а-а», — протянул Ирод, — «отвезти их ко мне, я сам допрошу злодеев».
0: Не дождавшись конца состязаний, Ирод оставил амфитеатр и отправился во дворец. Там его уже ждали арестованные заговорщики. Их было 10 человек. Они стояли в одну линию со связанными сзади руками и привязанные за шею одним длинным канатом из верблюжьей шерсти. Впереди всех выделялся своим внушительным видом высокий старик с белой бородой до пояса. Лицо его показалось Ироду знакомым.
1: «Ты кто?»
0: — спросил его Ирод, не решаясь взглянуть в глаза старику.
1: «Ха! Ты не узнал меня?»
0: — отвечал последний.
1: «Я пришел к тебе от имени Малиха, зарезанного тобою в Тире, от имени царя Антигона, обезглавленного ради тебя, от имени первосвященника Гиркана, убитого тобою, от юноши-первосвященника Аристовула, утопленного тобою в Иерихоне, от имени царицы Мариамны...»
2: «Замолчи, несчастный!» — крикнул Ирод, обнажая меч.
1: «Говори, кто ты?»
3: «Я Манассия бен Иегуда», — отвечал старик. «А это мои дети. За поругание обычаев Иудеи, за пролитую тобою кровь последних потомков Маковеев, за осквернение храма водружением на его воротах римского золотого орла, за разорение иудеев поборами, за кровавые языческие игры в амфитеатре, за все мы поклялись убить тебя, пролить твою нечистую кровь. Говорите, дети!» Обернулся он к другим заговорщикам.
1: «Клялись и клянемся!»
0: — отвечали все 9 в один голос.
2: «Взять их и бросить в темницу!»
0: — в запальчивости крикнул Ирод, обращаясь к страже.
1: «Я сам буду судить их всенародно!»
0: Вскоре был назначен суд, так как приближалась Пасха. В назначенный для суда день весь Иерусалим собрался у дворца Ирода. У всех на лицах было тревожное, угрюмое выражение. В толпе слышались угрозы, возгласы негодования, несмотря на присутствие вооруженного отряда галатов. Вскоре в сопровождении сильного конвоя показались и заговорщики. За ними с воплями следовали мать 9 связанных сыновей, 70-летняя жена Манассия бен Иегуды, поддерживаемая внуками, их жены и дети, а также масса родственников. Заговорщиков поставили внизу дворцовой террасы между рядами плотно сомкнутого конвоя. Скоро на террасе показался Ирод в сопровождении своих 3 сыновей и Феррора. Народ встретил его сумрачным молчанием. Ни одного приветствия. Только галаты и отряд тяжело вооруженных гоплитов приветствовали царя ударами в щиты.
1: «Иудеи!» — обратился Ирод к народу. «Эти люди виновны пред Богом и законом. Они открыто покушались на жизнь царя. Они взяты в амфитеатре с оружием в руках. И мне лично повинились в своем преступном замысле. Само небо взывает о мщении. Признаете ли вы себя виновными, ты, Манасия бен Иегуда, и твои 9 сыновей?»
0: Закончил он обращением к подсудимым.
1: «Признаем!» — в один голос отвечали все 10 подсудимых. «Но только виновны мы в том, что не сумели убить тебя!»
0: Ирода аж передернула. Послышались громкие вопли, но Ирод скоро овладел собой.
1: «Иудеи, слышали вы преступное признание злодеев?»
0: Снова обратился он к народу.
1: «Я, Ирод, царь иудейский, осуждаю их на крестную смерть. Но есть обычай отпускать на Пасху одного из осужденных на казнь. Кого вы хотите, чтобы я отпустил?»
2: «Всех! Всех!» — в один голос закричал народ.
1: «Такого обычая нет!»
0: — побледнев от гнева, возразил Ирод.
1: «Одного я отпущу. Кого?»
2: «Всех! Всех! Или пусть все погибнут за иудеев!»
1: «Да будет так!» — сказал Ирод. «Всех на крест! На Голгофу!»
2: «Кровь их на тебе, на детях твоих и на детях детей твоих вовеки!» — прогремел в толпе чей-то одинокий голос.
0: Галаты бросились ловить дерзкого, но он исчез в толпе.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Теперь, когда вы приняли решение, когда родились свыше, обратились к Богу и были оправданы им и стали чадом Божиим, что же дальше? Все ли это? Неужели от нас требовалось только одно мгновенное решение, и этим все кончилось? Разве у меня нет больше никаких обязанностей, спросите вы? О да, теперь вы только начали христианскую жизнь. Вы только что родились в новый мир, в духовный мир. Все вокруг нас совершенно новое теперь. Фактически, в духовном отношении вы как малый ребенок. Вам нужна нежность, любовь, забота и пища. Вас нужно оберегать. Вот одна из причин, почему Иисус Христос создал церковь. Вы не были бы в состоянии вести христианскую жизнь в одиночестве. Вы нуждаетесь в помощи и общении. Возможно, что вы и сами уже увидели, что у вас есть враги. Опасные, злые враги, которые пользуются любым средством, чтобы победить вас в вашей христианской жизни. Может, уже через несколько минут после того, как вы приняли решение, вы уже нашли этих врагов за работой. Они или соблазняли вас совершить какой-либо грех, или вы испытывали хотя бы на мгновение подавленность и разочарование. Конечно, после того, как вы приняли решение быть со Христом, все стало для вас таким возбуждающим и интересным. Но совершенно естественно также, что вы будете испытывать сомнения, будете встречаться с возникающими вопросами, проблемами, испытывать искушения, разочарования и даже затруднения. Библия учит нас, что у нас имеются три врага, которые борются с нами до тех пор, пока мы живем. Вы должны быть готовы к этому, и вы должны быть настороже. Давайте рассмотрим этих врагов, с которыми нам приходится иметь дело. Давайте сорвем с их лица маску и увидим их, каковы они, кто они и как действуют. Во-первых, дьявол. Мы уже видели, что дьявол — могущественное существо, которое противится Богу и искушает детей Божиих. Мы уже видели, что хотя он был побежден Христом на кресте, он все же еще обладает силой побуждать людей на зло. Библия называет его лукавым, нечистым духом бесовским, человекоубийцей, лжецом и отцом лжи, противником вашим, который ищет кого поглотить, клеветником братьей наших, древним змеем. В то мгновение, когда вы приняли решение быть со Христом, дух зла потерпел большое поражение. Он в ярости. Начиная с этого момента, он будет пытаться искушать вас и стараться ввести вас в грех. Но не тревожьтесь. Он не может похитить вас у вашего спасения, и он не может отнять у вас вашей уверенности и победы. Он сделает все, что в его власти, чтобы посеять в вас семена сомнения в том, является ли ваше обращение действительностью или нет. Вы не можете спорить с ним, ибо он величайший спорщик всех времен. Час испытания наступил с первым же искушением. Помните, что вы должны отказаться от всякой надежды на опору ваших чувств. Они будут меняться, как флюгер меняет свое направление при сильном ветре. Следующий подход дьявола к вам будет, вероятно, выражаться в том, что вы почувствуете себя гордым и значительным. Он постарается уверить вас в ваших собственных силах, честолюбивых намерениях, желаниях и целях. В другом случае он будет пытаться разжечь ненависть в вашем сердце. Он будет соблазнять вас говорить плохое о других, постарается заронить зависть, недовольство и злобу в ваше сердце. Он будет стараться соблазнять вас солгать, и вы легко сможете стать лицемером. Ложь хуже всех грехов, и этот грех может совершаться словом, делом и помышлением. Все, что имеет целью обмануть другого человека, есть ложь. Дьявол сделает все возможное, чтобы вы стали лжецом. Он постарается также заставить вас работать на него, соблазняя других, чтобы вы пытались увлечь ваших верующих друзей с прямого пути. Если вы недостаточно внимательны, вы действительно можете оказаться на службе у дьявола. Он очень силен, умен, хитер, лукав и гибок. Он назван Богом века сего, князем мира сего, князем, господствующим в воздухе. Вы скажете: «Как же мне победить его? Что я могу сделать? Каким путем мне идти? И есть ли выход?» Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил.
но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Так говорит об этом Библия. Бог говорит в этом стихе, что Он даст вам возможность выхода. И запомните следующее. Дьявольское искушение не служит признаком того, что ваша жизнь с Богом неправильна. Это в действительности признак того, что ваша жизнь с Богом протекает правильно. Искушение — это не грех. Запомните также, что Бог никогда не искушает детей своих. Он никогда не заставляет своих детей сомневаться. Все сомнения и соблазны исходят от дьявола. Запомните, что только сатана может искушать, но он никогда не может заставить вас поддаться искушению. Помните также, что сатана уже был побежден Иисусом Христом. Его власть потеряла силу в жизни верующего, совершенно доверившегося и покорившегося Богу и живущего в полной зависимости от Него. Библия учит нас, чтобы мы противостояли дьяволу, и он, сказано тут же, убежит от вас. Но перед этим сказано «покоритесь Богу». Если вы полностью покорились, стопроцентно предались Христу, тогда вы сможете противостоять дьяволу, и Библия обещает, что он убежит от вас. Дьявол будет трепетать, когда вы станете молиться. Он будет побежден, если вы его будете отражать словом Священного Писания. Вторым вашим врагом является мир. Мир означает Вселенную, всю нашу мировую систему. Мир хочет завлечь нас в грех через многое, как, например, дурных товарищей, удовольствия, моду, мнение других людей и мирские цели. После вашего возрождения вы убедитесь, что ваше развлечение в совершенно новом светлом плане. Многие неверующие порицают христианский образ жизни за то, что он якобы состоит из ряда запретов, правил и всяческих требований. Это тоже дьявольская ложь. Христианский образ жизни — это не ряд запретов, а ряд призывов на труд. Вы становитесь настолько занятым делом Христа и настолько совершенно удовлетворены этим, что у вас нет времени для мирских удовольствий. Предположим, что кто-нибудь предложит мне тарелку крошек, когда я только что поел сытный обед. Конечно, я скажу ему «спасибо, я уже сыт». Мирское, однако, в значительной степени понимается неправильно большей частью христиан. Здесь требуется некоторое пояснение. По всей вероятности, это одно из самых больших затруднений, с которыми приходится встречаться молодому и неопытному верующему. Доктор Гриффит Томас сказал: «Существуют известные наклонности ежедневной жизни, которые не грешны сами по себе, но имеют склонность вводить нас в грех, если ими злоупотреблять». Уже само слово «злоупотреблять» во многих случаях указывает на что-то, что неизбежно вводит в грех. Удовольствием пользоваться законно, но незаконно злоупотреблять им. Известная доля честолюбия составляет некоторую часть характера, но оно должно быть направлено для известной цели и проявляться в должных размерах. Наши обыденные занятия, чтение, одежда, дружба и другие тому подобные стороны нашей жизни – и законны, и необходимы, но очень легко могут стать незаконными, ненужными и даже вредными. Думать о жизненных потребностях совершенно разумно, но это может легко выразиться в тревожные заботы. А Христос учит нас в одной из своих притч, что заботы житейские заглушают духовное семя в нашем сердце. Зарабатывать деньги необходимо для насущной жизни. Но зарабатывание денег может выродиться и в любовь к деньгам, и тогда обольщение богатством входит в нашу жизнь и вредит нашей духовной жизни. Мирское, таким образом, не ограничивается какой-либо определенной областью нашей жизни или касается лишь особого класса людей. Так что мы могли бы одних назвать мирскими, а других немирскими, одних духовными, а других недуховными. Все мирское – это дух, атмосфера, влияние, пронизывающая жизнь человека и общества. И за ним надо следить беспрерывно и строго. Библия учит: «Не любите мира, ни того, что в мире». И Библия предупреждает также, что мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Однако при известных условиях это может поставить нас в тупик перед проблемами нашей современной жизни.
Многие молодые люди приходят ко мне и спрашивают, правильно это или нет, или грешно это или нет. Но в 90 случаях из 100 все наши проблемы можно разрешить одним единственным вопросом, заданным с молитвенным благоговением. Что хотел бы Иисус, чтобы я сделал? Или задайте другой вопрос. Могу ли я и спросить для себя Его благословения именно на это дело? Или что подумал бы Христос о моих развлечениях, моем досуге, моих книгах, товарищах, или вот об этой передаче по телевидению? Мы не можем идти на компромиссы или торговаться по этим вопросам. Мы должны всегда занимать только ту позицию, которая была бы угодна Христу. Это не значит, что мы в обществе выступали святошами в сознании своего превосходства. Таким путем мы сразу впадаем в духовную гордость, что куда хуже всякого мирского духа. Но в наши дни есть столько людей, исповедующих христианство, и в то же время идущих рука об руку с миром, что вам трудно увидеть разницу между верующим христианином и грешником, а этого не должно быть. Христианин должен выделяться, как сверкающий алмаз на темном фоне. Он должен быть более здоровым, чем кто-либо другой. Он должен быть более уравновешенным, культурным, вежливым, приветливым, но вместе с тем и твердым в том, что ему должно и чего не должно делать. Он может смеяться и радоваться, но должен и отказаться опуститься на один уровень с миром. Библия говорит, что все, что не по вере, — грех. Там же сказано, что сомневающийся осуждается, когда все же делает то, в чем сомневается. Другими словами, мы никогда не должны делать того, в чем мы совершенно и ясно не уверены. Если у вас нет полной ясности в каком-либо деле, и вас оно беспокоит, тогда лучше всего его не делать. Третьим врагом, с которым вы встретитесь сразу же после своего рождения, является похоть плоти. Плоть — это злая склонность вашего внутреннего существа. Даже после вашего обращения прежние стремления и вожделения могут снова овладеть вами. Вы удивитесь, откуда они могли появиться. Но Библия учит, что наша старая природа со всей ее порочностью все еще живет в нас. И от нее-то и исходят эти соблазны зла. Иными словами, внутри нас живет предатель. Влечение к греху существует всегда, чтобы заставить нас пасть. Но не забудьте, что вы решились на борьбу. Теперь у вас две природы, которые борются между собой, и каждая из них стремится к победе. Библия учит, что плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Это борьба твоего «я» с жизнью Христовой. Наша ветхая природа не может быть угодна Богу. Она не может быть преображена или исправлена. Благодарение Богу, что Иисус Христос умер за нас и вместе с нами. Эта ветхая природа может перестать быть действенной, если вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. А это достигается верой. Однако вы должны очень тщательно различать между пользованием и злоупотреблением, между тем, что законно и что незаконно. Под прельщением может скрываться плотская похоть, но может и не быть ее. Доктор Томас продолжает. Первоначальное значение слова «вожделение» означает «сильное желание», что не непременно должно быть греховным желанием, так как в нашей физической природе есть известные желания, как, например, голод и жажда, которые мы разделяем с животным миром и которые по своей сущности естественны и негреховны. Зло заключается только в нашем злоупотреблении ими. Голод — естественное вожделение, обжорство — греховное вожделение. Жажда — естественное вожделение, а неумеренность в питье — греховная. И лень — греховное вожделение. Брак согласен с волей Божией и диктуется человеческой, физической, духовной и общественной природой. Прелюбодеяние — грех и противен воле Бога и всему, что чисто телом, разумом и сердцем. Но есть и другие вожделения плоти, которые чувственны и греховны по существу. Таким, например, является наше стремление удовлетворить любой ценой нашу ненависть и чувство мести. Мы должны поэтому внимательно различать между вожделением, которое является просто сильным желанием, и тем же вожделением, которое грешно.
Грехи плоти в некотором отношении ужаснее всех грехов, потому что служат проявлением стремления совершать зло. Ни дьявол, ни мир, ни даже наше собственное порочное сердце не может принудить нас к греху. Грех может совершиться лишь с нашего согласия и по нашей воле. И именно в этом наша греховная природа вступает в свои права со всей громадной силой и возможностью творить зло. Апостол Павел сказал, что он не надеется на свою плоть. В другом случае он говорит: «И попечение о плоти не превращайте в похоти». В другом месте он написал: «Но усмиряю и порабощаю тело мое». Поэтому мы должны настолько полностью покориться и предаться Господу, чтобы мы могли верою почитать нашу ветхую природу мертвой для греха. Итак, вот наши три врага — дьявол, мир и плоть. Наше отношение к ним, как христиан, может быть выражено в одном слове — отречение. В этом не может быть ни торга, ни уступок, ни колебания. Полный отказ является единственно возможным путем для христианина, стремящегося к полной победе. Что касается дьявола, то мы противостоим ему, только покоряясь Богу. По отношению к миру Библия говорит: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». По отношению к плоти Библия говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В этом радостная весть тем из вас, кто уже выдержал подобную борьбу и искушение. От вас не требуется, чтобы вы одни сражались с соблазнами. Библия учит в послании к римлянам, что вы духом умерщвляете дела плотские. Вспомните, что Иисус Христос обещал, что Он никогда не оставит и не покинет нас. Помните, что Иисус Христос обещал нам, что после того, как Он покинет эту землю, Он пошлет другого, третье лицо Троицы, Духа Святого, называемого Утешителем, что буквально означает «помогающий во всякое время, да пребудет с вами вовек». Иисус Христос сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Дух Святый – самая могущественная сила теперь в нашем мире. Времена Ветхого Завета были временем Бога Отца. Во время пребывания Иисуса Христа на земле был век Бога Сына. Теперь, со времени Пятидесятницы, сошествия Духа Святого, мы живем в веке Бога Духа Святого. Библия говорит, что с того мгновения, как вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, Дух Святый вселился в вашем сердце. Ваше тело становится храмом живущего в вас Святого Духа. Апостол Павел предостерегал, что если человек не имеет Духа Христова, то он и не его. Вы скажете, может быть: «Но я ничего не чувствую в своем сердце, я не чувствую в себе Духа Божия». Не обращайте внимания на чувства. Вы не спасены чувствами, и вы можете ощущать или не ощущать присутствие Духа Святого. Примите его верой как факт. Он живет внутри вас, чтобы прославлять, превозносить и выявлять в вас Христа. Чтобы вы могли сказать, что живете счастливой, победной, сияющей жизнью, прославляющей Его. Библия повелевает: исполняйтесь Духом. Если вы исполнились Духом, то будете приносить плоды Духа, которые суть – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Быть исполненным Духа Святого – это не выбор по собственному желанию, это приказ, которому нужно повиноваться, долг, который должен быть исполнен. Как вы можете знать, что вы исполнены Духом Святым? И как вы можете стать исполненным им? Представляет ли это собой волнующее ощущение, которое вы должны пережить? Нет. Когда вы полностью очищены от всех грехов и полностью покорились и предались Христу, тогда вы можете принять верой и то, что вы исполнились Духа Святого. Это означает, что Он может иметь вас всего. В вашем сердце нет ничего, кроме Него. Посвящение является в действительности сдачей, полной, абсолютной, безусловной, бесповоротной сдачей. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Только посвященный, исполненный Духом христианин может одержать победу над миром, плотью и дьяволом. Дух Святый будет бороться за вас, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Это духовная война. Вы не можете бороться против этих трех врагов обычным оружием. Только когда мы становимся каналами и даем Духу Святому право в нас бороться за нас, мы можем одержать полную победу. Не скрывайте ничего от Иисуса Христа. Предоставьте Ему полностью быть Господином и Учителем вашей жизни. Ибо Он сказал: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Ребенок, однажды игравший с очень дорогой вазой, засунул в нее руку и не мог ее оттуда вытащить. Его отец пытался помочь ему, но тщетно. Родители хотели уже разбить вазу, когда отец сказал: «Сынок, сделай еще одну попытку. Разожми кулак и растопырь пальцы вот так, как я это делаю, и тогда попробуй вытянуть руку». К удивлению родителей ребенок возразил: «О нет, папа, я не могу разжать пальцев, а то я выроню свою денежку». Вы можете усмехнуться, если хотите, но тысячи из нас походят на этого мальчика. Мы слишком озабочены, чтобы удержать ничего не стоящую мирскую деньжонку, и потому не можем принять освобождение. Умоляю вас, выроните эту медяшку, которую вы держите в вашем сердце. Покоритесь Богу, дайте Ему руководить вашей жизнью. Но после того, как вы полностью предались Христу и посвятили себя Ему, помните, что Бог принял то, что вы Ему принесли. Здесь снова нужна вера. «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Вы пришли к Нему, и Он принял вас. В результате такой полностью подчинившейся, посвященной, исполненной Духом жизни, вы будете обладать мужеством и смелостью, как никогда раньше. Человек, исполненный Духом Святым, знает только страх Божий, но он не имеет страха ни перед чем другим. Всякий остальной страх сразу же исчезнет. У такого человека появится сверхъестественное мужество и смелость отстаивать свою верность Христу. Если вы прочтете книгу «Деяния апостолов», то найдете слово «дерзновение», упоминаемое многократно по отношению к апостолам. Но вы будете иметь не только мужество, вы будете иметь и плоды Духа. Помните только, что плоды Духа исходят от Духа. Вы не можете производить их сами. Это сверхъестественные плоды, так как и происхождение их сверхъестественное. И они будут заметны в вашей повседневной жизни. В вашей жизни появится любовь. Великая заповедь, которую нам преподал Иисус Христос, гласит: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Вы будете любить вашего ближнего не естественной, а новой, Христовой любовью, независимо от расы, воспитания или политических взглядов. Горечь, раздоры и зависть прекратятся, и над всем будет царить братская любовь. Затем будет и радость. Отличительной чертой верующего является внутренняя радость. Независимо от обстоятельств, у вас будет радостное сердце и сияющее лицо. Многие христиане ходят с мрачными лицами, что совсем не служит прославлению Бога. Встретившись с верующим, всегда можно сказать, действительно ли он является побеждающим, духовным, покорившимся Богу христианином. Подлинный христианин должен быть спокойный светил, способный освещать, а не омрачать находящихся вокруг него. Библия говорит: «Радость пред Господом – подкрепление для вас». В вашей жизни будет мир. Апостол Павел говорит: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Мы могли бы просмотреть еще весь этот перечень плодов Духа: долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание, и увидеть, как все эти плоды
процветают в жизни тех, кто действительно отдался Христу и исполнился Духом Божиим. Победа тогда принадлежит вам. Стремитесь к ней. Это право вашего рождения свыше. У вас нет причин потерпеть хоть одно поражение. Вы можете жить возвышенно, широко и прекрасно. Самое лучшее принадлежит вам. Жизнь может стать для вас величайшим, славнейшим переживанием. Вы захотите жить каждую минуту вашей жизни и будете сожалеть о часах, проведенных вами во сне, и будете приветствовать каждое утро, радуясь, что наступил еще день, когда вы можете прожить для Христа. Ибо каждый день будет чудесным и захватывающим, полным возможностей служения, полным минут, которые вы можете провести с Богом, полным сознания, что вы безопасны навеки с Иисусом Христом.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Катастрофа. 1816 год назвали годом без лета. Архивы сводок погоды и материалы газет сохранили для нас информацию о необычной погоде, распространившейся в 1816 году по всей земле. Так, одна из газет штата Вермонт сообщает, что 6 июня в 10 часов утра начался град со снегом, и так продолжалось до вечера. В середине июля урожай кукурузы в штате Мэн был почти полностью уничтожен морозом. В конце августа мороз погубил остатки урожая и не только кукурузы, южнее, в штате Массачусетс. На самом деле, эта странная история началась годом раньше, в Индонезии, где произошло извержение вулкана на горе Томбара. Сила извержения была такова, что взрывы были слышны в 1500 километров от горы. В общем и целом, вулкан Томбара выбросил в атмосферу более 100 кубических километров обломков, и они перекрыли часть солнечного света, достаточную для того, чтобы на всей Земле не было света. Какой же урок мы с вами можем из этого извлечь? Глобальные катастрофы – естественная часть истории нашей планеты. В норме слой осадков толщиной 15 сантиметров откладывается в течение 500 лет. Однако потоп, извержение вулкана или ураган способны создать такой слой за считанные часы. Подумайте сами, насколько это противоречит эволюционному датированию. Опыт подсказывает нам, что тысячи лет жизни без катастроф попросту немыслимы. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Радостная весть от Луки, 21 глава, стих 34. «Смотрите же с собой, чтобы ваши сердца не отягочались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Про пьянство вроде бы все понятно. Многие христиане вообще не употребляют алкоголь. А что насчет обжорства, тяга неограниченно есть? С этим ситуация сложнее. Можно заметить, сколько тучных людей вокруг. Не только из числа людей вне церкви, но и в церкви. Часто это не имеет никакого отношения к болезни, это просто тяга к еде. Когда человек не может ограничиться определенной нормой, не приводящей к ожирению. Тело каждого искупленного Христом – это храм Святого Духа. Кто о храме не заботится, того покарает Бог. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Это касается не только обжорства, но и многого другого, что противоречит слову. Обжорство. Всему должны быть какие-то пределы, в том числе и еде. Нельзя, чтобы еда превращала наше тело в тело бегемота. Нет, мы люди. У человека должны быть человеческие части тела, как по весу, так и по структуре. Заботьтесь о храме Бога в вас, чтобы потом не пожинать плачевных последствий. Во всех СМИ трубят про возможный конфликт России и НАТО. Постоянно то России угрожает, то НАТО. А много ли вы слышите о конфликте приграничном между Индией и Китаем? Об этом мало кто говорит. Между тем, Индия и Китай – это тоже ядерные державы. Они никак не могут договориться по вопросу границы и находятся в постоянной конфронтации. Постоянно какие-то столкновения. Правда, без огнестрельного оружия. Пока обходятся палками и камнями. Сегодня палки и камни. А что будет завтра? Как говорится, раз в год и палка стреляет. Ведь за мелкими столкновениями кроется намного больше. И при любой эскалации конфликта обе страны могут применить ядерное оружие, которое у них есть. А это Индия и Китай. Две самые населенные страны мира. Кстати, Индия еще и с Пакистаном имеет пограничные проблемы. И у того тоже есть ядерное оружие. В общем, мир все ближе подходит к порогу Третьей мировой войны, которая является одной из частей конца этого мира. Откровение 9 глава с 13 по 19 стих. Все ближе подходит к этому, потому что у многих стран есть оружие, много между стран есть агрессии, которая в конечном итоге просто так не останется, но обязательно произойдет то, что написано в Библии. Когда грузовик висел на высоте почти 30,5 метров над рекой Огайо, Сидни сказала, что она оставалась неподвижной, опасаясь, что любое движение может привести тому, что автомобиль упадет в воду вниз. Она сказала, я сидела и просто начала молиться. В течение 40 минут пожарные неустанно работали, чтобы добраться до Сидни. В конце концов, пожарный спустился с крана, чтобы добраться до нее. Это был непростой пожарный, потому что в острый момент, когда он приблизился к ней, он спросил, может ли он помолиться вместе с ней. Они вместе искали божественное вмешательство в эту ситуацию, которая оказалась критической. Их молитвы были услышаны, и Сидни благополучно вытащили из кабины грузовика. Что только не происходит в нашей жизни, мы не можем быть уверены, что будет именно так, как мы хотим. Но когда Бог с нами, тогда ни кабина грузовика, висящая над рекой, ни дрейфующая льдина, ничего из этого и другого. Ничего и ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, любви, которой мы обличены
в которой мы достигнем вечного счастья с Господом. Римлянам 8 глава, 39 стих, Откровение 21 глава, стих 3. Вы видели хоть раз, как удаляют татуировки? Это жуткое зрелище. Наша кожа. На нее надави. Ее ущипни, уже больно. Представляете, мало того, что кто-то делает татуировки, сделать это одно. Удалить это другое. Один человек сделал себе татуировки даже на лице, на носе, на губах. То есть абсолютно был покрыт в татуировках. А потом решил их удалить. Он стал удалять, да. Но ему было очень больно. Это болезненная процедура. И стоит она прилично. Я знаю человека, которому пришлось преодолеть приличное расстояние, чтобы ошибку молодости исправить. А в другой истории один человек хотел сделать себе медведя в шляпе на плече, но мастер выдался неопытный, и вместо медведя получилась морда собаки. Так и ходит он теперь, собакой в шляпе, вызывая недоумение увидящих. Зачем вообще создавать себе самому такие проблемы? Если бы люди знали волю Бога о татуировках, никогда бы их не делали. А так делают. А потом ночью многие сожалеют о сделанном. Но вернуть свою кожу в нормальное состояние получается лишь у единиц. Левит, 19 глава, 28 стих. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Сегодня в нашей беседе мы будем говорить об освящении верующего. Говоря об этом, мы имеем в виду тот факт, что жизнь верующего берется от суеты мира сего и становится жизнью поклонения и служения Господу. Когда человек слышит Слово Божье и начинает видеть себя грешником, нуждающимся в Божьем прощении и спасении, когда он принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, такой человек становится христианином и членом Божьей семьи. После этого Господь берет его жизнь и отделяет ее от зла и греха, царящих в мире, учит его богопоклонению и дает ему служение. В Ветхом Завете слова «посвящение», «освящение» и «святость» — это все различные варианты одного и того же древнееврейского слова. Говорится в примечании к 3 стиху 8 главы книги пророка Захарии, Библии с примечаниями Скофилда. Поэтому мы будем употреблять то или иное из этих слов в ходе нашей беседы на эту тему. Когда говорится об освящении каких-то людей, в виду имеется троекратное значение этого слова. Первое. В смысле своего положения перед Богом, верующие навеки выделены из мира для Бога путем искупления, платой за которой была смерть Иисуса Христа за грехи людей. Таким образом, с точки зрения своего положения, верующие могут быть названы и называются святыми с того момента, как они уверовали. В Писании они названы святыми в послании к Филиппийцам 1.1, в послании к Евреям 3.1. Второе. Однако, Библия говорит нам, что в действительной ежедневной жизни верующие освящаются служением Святого Духа, действующего в них. И Святой Дух совершает это освящение верующих через Писание. Апостол Павел молится: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Третье. Полное, окончательное освящение верующего произойдет только с пришествием Господа Иисуса Христа, как говорит об этом Писание: «Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3:2. «Чтобы представить ее, то есть церковь, себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5 глава 27 стих. И эта принадлежность к Иисусу предполагает личную привязанность к Нему и личное общение с Ним. Он должен быть для верующего любимым и желанным. Он должен быть для нас радостью нашей души. Нашим главным и первостепенным назначением должно быть полное посвящение самих себя служению Иисусу Христу. И мы должны служить Ему, как нашему Спасителю и Господу. Он сам сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иоанна 14:21. Именно эта сердечная, взаимная любовь и общение между Иисусом и верующим может внести в жизнь верующего полное освящение и сделать его жизнь жизнью полного посвящения Господу. Иисус в разговоре с учениками употреблял такие выражения: «Ради меня», «Следуйте за мною» и «Мои ученики». Он должен быть центром и фокусом нашей жизни. Признаком того, что жизнь верующего полностью посвящена Иисусу, является то качество, о котором Он говорит Своим ученикам: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Без этой любви к другим христианам не может быть полной преданности и отдачи Христу. Верующий должен присоединиться к Церкви Христа и продемонстрировать в ней братскую любовь. Эта любовь к братьям по вере обладает чудесной силой открывать сердце верующего для любви Божьей и для пребывания Бога в его сердце. Для полной отдачи жизни верующего Богу необходимо также разделение с грехом и миром, как говорит об этом Писание. «И потому выйди из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Мир находится под властью сатаны, Божьего врага, и христианин должен добровольно отказываться от всякого греха для того, чтобы жить только для Бога. Тот, кто готов потерять все ради Иисуса, получит стоекратно в этой жизни и великую награду от Господа в вечности. Тех, кого Бог отделяет и освящает для Себя, Он желает использовать для Своей славы и для служения Себе. Не допускайте сомнения в том, что Бог нуждается в вас и что Он сделает вас великим благословением. Только отдайте себя целиком, безраздельно в Его руки. И пусть никто из вас не боится, что полная отдача Богу, полное посвящение всей вашей жизни Ему одному – слишком высокое для вас призвание. Вы находитесь под благодатью, и посвящение – это акт веры и часть нашей жизни, исполненной верою. Как сказал апостол Павел о деле, совершающемся Богом в нас и через нас: «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 2 Коринфянам 15 глава 10 стих. Это означает ничем не нарушаемое общение, поклонение и обильные плоды в деле служения великому Богу. Христианин, который не ведет жизни, отделенной от мира сего и греха, не сможет познать этих благословений и этих великих Божьих наград. Это не означает, что он потеряет спасение, которое дается ему в момент принятия Господа Иисуса Христа, но его христианский образ жизни – очень важен для Господа Иисуса Христа и для Него самого. Во время Ветхого Завета при поклонении Богу в скинии или в храме все, кто служил перед Господом, посвящались на это служение Моисеем. Так говорит нам Слово Божье. В 8 главе книги Левит рассказывается о посвящении и отделении от мира левитов. Им принадлежала честь служить в скинии и позднее в самом храме. Они также служили и первосвященникам. В главе 29 книги Исход описывается посвящение священников, ответственных за жертвы и предложения, возлагаемое на жертвенник. И, наконец, В 8 главе книги Левит описано посвящение Аарона, первосвященника, и также его сыновей. Они были отделены в Израиле для совершения богослужений во славу Всевышнего Бога. В этом, как и во всем другом, образцом служит для нас Господь Иисус Христос. В послании к евреям, 7 глава, 26 стих, говорится о Господе следующее. Читаем этот стих. «А сей Христос святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». В стихе 28 той же главы мы читаем: «А слово клятвенное после закона поставило Сына, то есть Господа Иисуса Христа, навеки совершенного». Иисус, молясь Своему Отцу Небесному, говорил: «Из-за них, то есть за учеников, Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Бог обеспечил все необходимое для нашего освящения. И самое малое, что мы можем сделать в ответ на это, посвятить себя на жизнь святую и полностью преданную Богу. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Now I began to feel for Jesus.
3: Тогда я почувствовал жалость к Иисусу.
2: Because I was a gang leader.
3: Потому что я был лидером банды.
2: And I knew the tactics, the strategy of a gang.
3: И я знал тактику, стратегию такой банды.
2: And I remember.
3: И я помню.
2: When I was thinking in the way that I could never believe it.
3: Я тогда подумал, хотя самому трудно было поверить, что думал.
2: There I was thinking, I wish I'd be there.
3: Я подумал, как бы мне хотелось быть на том месте.
2: If I be there, I will defend Jesus.
3: Если бы я там был, я бы защитил Иисуса.
2: It seemed like nobody had the guts to come out and help him.
3: Мне показалось, что никто не смел выйти и защитить Иисуса.
2: I wish I can take my gang.
3: О, если б я был там со своей бандой.
2: I would fight for Jesus.
3: Я бы сражался за Иисуса.
2: Because when he began to talk about Jesus, that he was so beautiful, so pure.
3: Когда он говорил об Иисусе, каким прекрасным и чистым Иисус был.
2: He was the opposite of Nicky Cruz.
3: Он был полной противоположностью Никки Круза.
2: I knew that was a sinner.
3: Я знал, что я был грешником.
2: Jesus never committed sin.
3: Иисус никогда не совершил греха.
2: He was here to help people.
3: Он был здесь, чтобы помочь людям.
2: I deserve to be locked up forever away from society.
3: Я заслужил то, чтобы меня отделили от общества навсегда.
2: But Jesus, he was beautiful and he was pure.
3: Но Иисус, он был прекрасным. Он был чист.
2: And I felt like going to fight for him.
3: И я почувствовал, что мне хотелось сражаться за него.
2: And you know something?
3: И знаете что?
2: I was nothing but a big sinner.
3: Я был ничем иным, как только большим грешником.
2: But I felt for him.
3: Но я чувствовал жалость к нему.
2: And right there I went into the biggest battle in my life.
3: Именно в этот момент я испытал в моей жизни самую великую борьбу.
2: Then some of the gang stood up and then want to have a fight.
3: Потом некоторые из банды встали и хотели начать драку.
2: I got my 32 revolver and I was loaded with bullets.
3: У меня был заряженный револьвер.
2: The other gang, we have all kinds of dangerous weapons.
3: У другой банды тоже были с собой опасные оружия.
2: The atmosphere was so thick by so much evil that night.
3: Атмосфера была настолько тяжелой, полной зла в тот вечер.
2: It seemed that Satan gonna win the battle.
3: Казалось, что сатана победит это сражение.
2: David, he didn't know what to do.
3: Давид не знал, что делать.
2: He cried and cried and cried.
3: Он начал плакать, плакать и плакать.
2: And he was so broken.
3: Он был так сокрушен.
2: And then little by little people began to hold hands and they began to pray.
3: Понемногу люди начали скрещивать руки и молиться.
2: People started crying and they began to ask God to change the atmosphere.
3: Люди начали плакать и просить, чтобы Господь изменил атмосферу.
2: Oh yes, there's power in prayer.
3: О да. В молитве есть сила.
2: Those people there, they unite their heart and their mind together.
3: У этих людей появилось единомыслие в сердцах.
2: And just in a moment, the whole atmosphere changed.
3: И в одно мгновение вся атмосфера изменилась.
2: The glory of the Lord was there so strong.
3: Слава Божия объяла это место.
2: I look around and I saw some of my friends crying.
3: Я посмотрел вокруг себя и заметил, что некоторые из моих друзей плачут.
2: David Wilkerson opened his eyes and he looked straight at me.
3: Давид Вилкерсон открыл глаза и посмотрел прямо на меня.
2: And with tears he said, "Nicky is here."
3: И со слезами он сказал, "Nicky, он здесь."
2: Open your heart, Nicky.
3: Открой свое сердце, Nicky.
2: You don't trust nobody.
3: Ты не доверяешь никому.
2: You don't believe in nobody.
3: Ты не веришь никому.
2: If you open your heart to Jesus, he will come in.
3: Но если ты откроешь свое сердце Иисусу, он войдет в него.
2: Nicky, regardless if you broke the Ten Commandments one by one.
3: Nicky, хотя ты нарушил все 10 заповедей одну за другой.
2: Regardless if you have killed.
3: Хотя ты убивал.
2: He's willing to forgive you.
3: Он готов простить тебе.
2: To embrace you.
3: Он хочет взять тебя в объятия.
2: To his kingdom.
3: Он желает ввести тебя в свое царство.
2: Nicky, let me pray for you.
3: Nicky, разреши мне помолиться за тебя.
2: I was looking at Dave Wilkerson's eyes.
3: Я посмотрел в глаза Давиду Вилкерсону.
2: Regardless that the man was crying,
3: и хотя этот человек плакал,
2: I moved my head negatively.
3: Я покачал головой.
2: No.
3: Нет.
2: This is not for me.
3: Это не для меня.
2: At that moment, one of my friends by the name of Israel.
3: В этот момент один из моих друзей по имени Израиль
2: stood up.
3: Встал.
2: He told me, Nicky, I'm gonna let the man pray for me.
3: Он сказал мне, Ники, я дам этому проповеднику помолиться за меня.
2: Israel was my very close friend.
3: Израиль был моим самым близким другом.
2: We was like brothers.
3: Мы были как братья.
2: We unite our blood with an Indian pact.
3: Мы заключили такой кровный союз между собой.
2: For 2 weeks, Israel had been talking to the preacher.
3: В течение 2 недель Израиль беседовал с проповедником.
2: The preacher got through him.
3: И этот проповедник победил его.
2: And he told me, Nicky, I want you to come with me.
3: И вот он сказал мне, Ники, я хочу, чтобы ты пошел со мной.
2: I told him, you're crazy.
3: Я сказал ему, ты сумасшедший.
2: He told me, no, Nicky.
3: Он ответил, нет, Ники.
2: Nicky, you're the worst.
3: Ники, ты делаешь хуже.
2: And we are nothing but losers.
3: Мы на стороне проигравших.
2: And regardless, we got the power here to control New York in the gang.
3: И хотя мы в силах контролировать все банды Нью-Йорка.
2: Nicky, we're not gonna live that long.
3: Ники, мы не проживем долго. Особенно ты, Ники. Они убьют тебя.
2: Go and let that man pray for us.
3: Давай пойдем, пусть он помолится за нас.
2: Israel, you're scared to go by yourself?
3: Я сказал, Израиль, ты боишься идти один.
2: If you're scared to go by yourself, I go with you.
3: Если ты боишься идти один, я пойду с тобой.
2: I stood up and I said, let's go.
3: И я встал и сказал, пошли.
2: I started walking with Israel,
3: и я пошел вместе с Израилем.
2: And I changed my mind and I came back.
3: Но потом передумал и вернулся назад.
2: I look at my gang,
3: я посмотрел на свою банду.
2: And I told them, how many of you want to go for prayer?
3: И я спросил у них, кто из вас хочет пойти на молитву?
2: About 25 guys stood up.
3: Примерно 25 парней встали.
2: We're walking down to this basement.
3: Когда мы шли в это помещение,
2: I didn't know that miracle gonna happen in the life of Nicky Cruz.
3: Я не знал, какое чудо произойдет в жизни Ники Круза.
2: I didn't know that we're walking to the greatest thing ever happened to me in this world.
3: Я не знал, что я находился на пути к самому важному событию, которое могло произойти в моей жизни. Я был настолько упрямый и несведущий. Я был так полон ненависти, что никому не было места в моей жизни. И когда я пошел вниз к этому месту, я бросил вызов проповеднику.
2: Acting tough.
3: Я встал перед ним в гордой вызывающей позе.
2: I told him, go ahead, pray.
3: Я сказал, ну давай, молись.
2: Come on.
3: Ну давай, молись.
2: You told me that God gonna change me. Do it.
3: Ты сказал, что Бог изменит меня. Сделай это.
2: Dave Wilkerson told me to close my eyes.
3: Давид Вилкерсон попросил, чтобы я закрыл глаза.
2: I said, oh, no.
3: О, нет.
2: I don't gonna close my eyes for nobody.
3: Я ни перед кем не закрываю своих глаз.
2: This man began to cry.
3: И этот проповедник начал плакать.
2: And he began to pray.
3: И он начал молиться.
2: I had my eyes wide open looking at him.
3: Я стоял с открытыми глазами и смотрел на него.
2: I never knew that he was praying for me for 2 weeks.
3: Я не знал, что он молился за меня уже в течение 2 недель.
2: I never knew that he loved me that much, that he cared enough to pray for me.
3: Я совсем не знал, что он так сильно любил меня, что все это время молился за меня.
2: Say, oh God, here's Nicky.
3: И теперь он сказал, о Боже, вот он, Ники.
2: I told Nicky that you love him.
3: Я говорил Ники, что ты любишь его.
2: Care that you die for him.
3: Что ты дорожишь им, что ты умер за него.
2: There's nothing I can do, oh God, for him right now.
3: О Господи, нет ничего, что я мог бы сейчас сделать для него.
2: I give you Nicky right now to you.
3: Я отдаю Ники сейчас тебе.
2: Let him know that you are God, oh Jesus.
3: Дай ему познать, что ты Иисус, есть Бог.
2: Baptize him with your love.
3: Исполни его своей любовью.
2: At that moment I began to feel those strong vibrations from Dave.
3: В тот момент я почувствовал дрожь которая передавалась мне от Давида.
2: I can feel his heart beat.
3: Я мог слышать его сердцебиение.
2: Man can talk to God so beautiful.
3: Как этот человек мог говорить Богу так красиво?
2: How he can talk to him like he was his friend.
3: Как он может разговаривать с Богом, как со своим другом?
2: And right there I began to feel a strange feeling coming over me.
3: И именно в этот момент я почувствовал, как странное чувство начало переполнять меня.
2: I began to get nervous.
3: Я начал нервничать.
2: I started perspiring.
3: Я вспотел.
2: Then I grabbed Wilkerson's hands and I put away from my head and I pushed him.
3: Я схватил Давида Вилкерсона за руку и оттолкнул его.
2: I told him, get your hand out of me.
3: Я сказал: руки прочь от меня.
2: This is a weird place.
3: Это странное место.
2: This is not for me.
3: Это не для меня.
2: And I just want to call my gang and I want to get out of there.
3: Я хотел собрать свою банду и уйти вон отсюда.
2: When I turn around.
3: Но когда я оглянулся вокруг,
2: there I saw with my very eyes one of the most beautiful miracles.
3: Я увидел перед своими глазами одно из прекраснейших чудес.
2: About 20 of my friends they began to go down into the floor with their knees.
3: Около 20 моих друзей опускались на пол на колени.
2: They were gasping, they were searching for words to talk, to pray to the Lord.
3: Они пытались найти слова, через которые могли бы сказать все Богу.
2: And they were crying so hard.
3: Они были так сокрушены. И они так сильно плакали. И среди них был Израиль.
2: Standing in front of me.
3: Он стоял передо мной.
2: Cry like a little baby.
3: Он плакал, как дитя.
2: I shook him up and I told him, Israel, man, what is going on with you?
3: Я тряхнул его и сказал: Израиль, что с тобой происходит?
2: He couldn't open his eyes.
3: Он не мог открыть глаз.
2: But he opened his lips, his mouth, and he told me, Nikki.
3: Но он раскрыл губы и сказал: Ники,
2: I gave my life to Jesus.
3: Я отдал свою жизнь Иисусу.
2: And when I look at Israel, I said, "That all right?"
3: Я посмотрел на Израиля и сказал: ну что ж.
2: If that's the way you feel, go ahead and do it, Israel.
3: Если ты так чувствуешь, делай, как знаешь.
2: I was sad inside.
3: Мне стало так грустно.
2: Now my friend intend to be a Christian.
3: Теперь мой друг хотел стать христианином.
2: And we was like brothers.
3: А ведь мы были как братья.
2: And right there was when the Holy Spirit deal with me.
3: И именно в тот момент Дух Святой проводил свою работу во мне.
2: And I closed my eyes.
3: Я закрыл глаза.
2: And silent tears began to come down.
3: И у меня тихо потекли слезы.
2: And more tears.
3: Потом больше.
2: And more tears.
3: И больше.
2: I was drowning in my own tears.
3: Я утопал в слезах.
2: I got a pain in my heart.
3: В сердце моем была боль.
2: Was a pain because of what I had done.
3: Это была боль от того, что я совершил в жизни.
2: Jesus brought my past right in my very eyes.
3: Иисус поставил все мое прошлое перед моими глазами.
2: And there he showed me, that is you, Nikki.
3: И так он указал мне: это все ты, Ники.
2: I can give you what the preacher told you. I can give you life and life abundantly.
3: Но я могу дать тебе то, о чем говорил проповедник. Я могу дать тебе жизнь, жизнь с избытком.
2: Pain began to go so strong. It was so hurt.
3: Боль стала такой сильной, причиняла такое мучение.
2: And I felt like two invisible hands grabbing by my shoulders.
3: Я почувствовал, как будто две невидимые руки схватили меня за плечи.
2: After going down to the floor.
3: И я упал на пол.
2: And I fell on my knees.
3: Я упал на колени.
2: And that to me was the biggest humiliation.
3: Это было самое великое унижение для меня.
2: From my gang.
3: Перед моей бандой.
2: They never saw me like that.
3: Они никогда не видели меня таким.
2: I dropped my head, my face in my hand.
3: Я закрыл лицо руками.
2: And right there I started crying so loud.
3: И именно тогда я начал плакать так громко.
2: I mean, very loud.
3: Имею в виду очень громко.
2: Israel came and he hugged me.
3: Израиль подошел и обнял меня.
2: And in that moment, I just wanted to talk to God, but I didn't know how to do it.
3: В эту минуту я хотел только говорить с Богом, но я не знал, как это сделать.
2: And then I just look at the preacher and I said, David, I don't know how to say it.
3: Тогда я посмотрел на проповедника и сказал: Давид, я не знаю, как это сказать.
2: He told me, Nikki, just talk from your heart.
3: Он сказал: Ники, говори, что у тебя на сердце.
2: And I opened my heart.
3: И я открыл свое сердце.
2: And I said, oh God.
3: И я сказал: О, Боже! Я не знаю, любишь ли ты меня, как этот проповедник сказал, что ты меня любишь.
2: I don't love you.
3: Я не люблю тебя.
2: I am not looking for you.
3: Я не искал тебя.
2: But if you love me like this man say that you love me.
3: Но если ты любишь меня, как этот человек говорит, что ты любишь меня,
2: I need you.
3: То я нуждаюсь в тебе.
2: Please help me.
3: Пожалуйста. Помоги мне.
2: I'm sorry, oh Jesus.
3: Я извиняюсь, Иисус.
2: Come into my life.
3: Приди в мою жизнь.
2: And just take my life.
3: И возьми мою жизнь.
2: And I'm gonna tell you something.
3: Я хочу сказать тебе нечто.
2: He came in when I opened my heart to him.
3: Он вошел, когда я открыл свое сердце.
2: Jesus Christ changed me that night.
3: Иисус Христос изменил меня в тот вечер.
2: Because I let him.
3: Потому что я дал ему это сделать.
2: Because I asked him.
3: Потому что я попросил его это сделать.
2: Right there he baptized me with love.
3: И именно в тот момент Он наполнил меня любовью. Мой психиатр сказал мне, Ники, тебя ожидает электрический стул и ад.
2: But Dave Wilkerson said, no, Nikki, Jesus love you.
3: Но Давид Вилкерсон сказал, нет, Ники, Иисус любит тебя.
2: David Wilkerson was right.
3: И Давид Вилкерсон был прав.
2: Yes, Jesus loved me.
3: Да. Иисус любит меня.
2: Because I felt him in my heart.
3: Потому что я почувствовал это в своем сердце.
2: Baptized me completely.
3: Он погрузил меня полностью в свою любовь.
2: The wounds of my life.
3: Он исцелил раны моей жизни.
2: He kisses my pains away.
3: Он устранил прочь мою боль.
2: And for the first time in my life, I was free.
3: И первый раз в своей жизни я был свободен.
2: You shall know the truth, and the truth shall make you free.
3: Вы познаете истину. Истину, и истина сделает вас свободными.
2: Jesus is the truth.
3: О да, Иисус есть истина.
2: He can take a girl in a drug addict.
3: И Он принимает проститутку, наркомана.
2: A businessman.
3: Бизнесмена.
2: A home of black or white or brown.
3: Он принимает темнокожего, белокожего.
2: He can change the whole life around.
3: И Он может полностью изменить всю жизнь.
2: And you have Jesus in your life.
3: И когда у тебя в жизни есть Иисус,
2: tell you one thing, you're never gonna be the same.
3: Я скажу тебе, что ты никогда, никогда, никогда не будешь больше таким, как прежде.
2: And that has happened to me for 17 years. I've been walking with Jesus.
3: И это мой опыт. В течение 17 лет я следую за Иисусом.
2: I have four-way communication.
3: Мне не нужно больше общаться только с четырьмя стенами.
2: God, I got everything.
3: У меня есть Бог. И в нем я имею все.
2: I got Christian friends,
3: у меня есть верующие друзья,
2: who love me and I love them,
3: которые любят меня, и я люблю их.
2: Say to me, that is a miracle.
3: И я могу сказать сегодня вечером, что это чудо.
2: Jesus love you tonight.
3: О да, Иисус любит тебя сегодня вечером.
2: Today I am no longer Nicky Cruz, the cross and the switch.
3: Сегодня я не являюсь больше Ники Крузом из книги «Крест и кинжал».
2: Today Nicky Cruz is married.
3: Сегодня Ники Круз женат.
2: I got four children.
3: Я отец четырех детей.
2: I take care of them.
3: Я забочусь о них.
2: Until my children never going to hear from me.
3: Но есть одно, чего никогда мои дети не услышат от меня.
2: Away from my life.
3: Что они должны исчезнуть из моей жизни.
2: And we, Gloria and I, we love one another.
3: И вместе с Глорией, моей женой, мы любим друг друга.
2: A love from the Lord.
3: И это любовь от Господа.
2: That is Jesus of Nazareth.
3: Все это сделал Иисус из Назарета.

Библия говорит, что Бог тот же вчера, сегодня и вовеки. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Для всемогущего Бога нет невозможных и безнадежных случаев. Его рука не укоротилась, чтобы помочь также тебе, дорогой друг. Обратись к Нему, проси Его помощи, и Бог через Духа Своего Святого войдет в твою жизнь и полностью изменит ее. Мы советуем тебе познакомиться с верующими по местной евангельской церкви. Если в твоей местности такой церкви нет, то напиши нам. Мы с радостью ответим тебе и в чем будем способны, поможем. Да благословит вас обильно Бог!

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божьи руки». Сегодня вторая часть. Для нашего Господа Иисуса недостаточно того, чтобы нам вручить наше наследство от Отца, когда после нашей смерти мы перейдем в вечную славу. На пути в вечность Он взял каждого из нас как свое возлюбленное дитя под свою защиту. И это нечто больше, чем прощение. Это то, что является действительностью настоящего времени. Сердце Иисуса, полное любви, не может просто покоиться без того, чтобы ежедневно, чтобы постоянно не проявлять по отношению к нам свою любовь. Господь Иисус не только взял нас за руку, но Он взял нас в свою руку, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи с 27 по 28. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». И никто не похитит их из руки моей. Здесь черным по белому написано, что никто из детей Божьих не погибнет вовек. Все дети Божьи должны это знать и в этом радоваться. И что это стоило Богу, чтобы иметь возможность взять нас в свои руки? Иисус должен был претерпеть страдания покинутости Богом из-за наших грехов. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 53, стих 1. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась рука Господня?» Или в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 46. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама сабахтани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Следовательно, эта рука Господня была скрытой. В этой Господней руке мы символично видим Господа Иисуса. В Исаии 53, стих 2, Святой Дух описывает и сообщает нам, почему эта рука Господня была скрытой. Иисус пришел к нам на землю в немощи плоти. Нет в нем ни вида, ни величия. И далее в стихе 2 читаем: «И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». А теперь попробуем обратить такое отношение лично к нам. Никто из людей не желает иметь с нами общение, не желает иметь с нами дело. Как жестко и глубоко это затронет наше сердце и сознание, если мы это предполагаем или если это в действительности так и есть. Это сказано о Иисусе, когда Он в плоти находился на земле. В конечном счете, никто не желал иметь с Ним что-либо общего. Иисус Христос открывается, а вместе с Ним и все то, что связано с Его руками. А именно, Иисус открывается только тем, которые верят в Него. Ведь пророк Исаия в начале этой главы спрашивает: «Кто поверил слышанному от нас?» Этот принцип, что только верующий может охватить Христа и Его силу, действителен не только при нашем рождении свыше, но и в нашей ежедневной жизни веры. Как часто Бог желал и пытался взять вас в свои руки, чтобы вас исцелить, а вы этого не замечали, Но тем не менее, под тобою вечные руки Бога, а эти Божьи руки никогда не устанут. Если к нам приходят горе, заботы, страдания и боли, а большинство страданий мы часто сами на себя навлекаем или причиняем, то мы можем и должны знать, что под тобою вечные руки Бога. Мою нужду и мои печали, и все то, что меня угнетает, я несу не один. Бог несет все это вместе со мной. В отличие от наших рук, руки Бога никогда не устают. Если мы отчаиваемся и разочаровываемся, и не видим больше выхода, то мы можем знать, что под тобою вечные руки Бога. На кого мы возлагаем наше доверие или чему мы доверяем? Действительно ли мы нуждаемся в Иисусе Христе, чтобы иметь успех на работе? Нуждаемся ли мы действительно в библейских принципах, чтобы продвигаться дальше в школе, в университете или вообще там, куда Бог нас поставил? Не справляемся ли мы и сами хорошо в нашей повседневной жизни? Нуждаюсь ли я действительно в общении с Богом, или при этом достаточно иметь актерский талант, чтобы в собрании считаться духовным? Все это, конечно, провокационные вопросы. Но обратим теперь наш взор снова на Израиль. Тогда мы увидим, что израильтяне имели свои проблемы в том, что Бог с одной стороны от них требовал, и что с другой стороны они из этого сделали. Дополнительно к вышерассмотренному коротко рассмотрим еще два места Писания, в которых мы видим размер этой проблематики. Первое место Писания мы находим у пророка Исаии, глава 29, стихи с 13 по 15. «И сказал Господь», здесь говорит сам Господь, «так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом,

они формулировали свои молитвы и свое обращение к Богу, они действительно приближались к Нему. Но Бог, как сердцеведец, смотрит в их сердца и говорит, несмотря на их красивые слова, их сердца все же далеки от меня. Богобоязнь, которую они внешне показывают, является в конечном счете человеческими заповедями. Это всего лишь то, что они выучили, потому что они знают, что им будет лучше, если они это показывают своим внешним поведением, чем если внешне они слишком красочно будут себя вести. Второе место Писания мы находим у пророка Иезекииля в главе 33, стихи с 30 по 33. «А о тебе, сын человеческий, то есть о Иезекииле, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, говорит Господь, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается корыстью их. И вот ты для них как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Израильтяне собирались. При богослужении там собирались не двое или трое, но Слово Божие говорит, что они приходят к тебе, как на народное сходбище, большими толпами. Но поведение израильтян было похожим на то, что они собирались на концерт. Они желали услышать что-то хорошее, что-то для препровождения времени, для успокоения сознания, для умиротворения набожных чувств. Но ни один из них не пришел к идее, чтобы исполнить то, что они там слышали, чтобы познать, что сам Бог говорит через пророка Иезекииля. Но сердце их увлекается за корыстью их. Это значит, что они все занимались своими делами для собственного материального обогащения, то есть занимались тем, что для их плоти было приятным. То, что Бог описывает в этих стихах, является описанием духовного состояния Божьего народа Израиля. Это описание является не только оценкой Бога, но больше описанием состояния Израиля в то время. Я думаю и верю, что это описание состояния ужасней, чем каждый грех мерзости, который когда-либо израильтяне совершали. Возможно, что мы постоянно падаем в грех, постоянно согрешаем в одном и том же деле. Но если мы с этим грехом снова и снова приходим к Иисусу и просим за этот грех прощения, мы получаем прощение и имеем надежду. Но Израиль находился в состоянии набожного самоудовлетворения и равнодушия. И это состояние не причиняло им больше проблем в их сознании. С одной стороны, они свободно, без угрызения совести, могли принести в жертву идолам собственного ребенка, а в заключение собраться в Божьем храме для молитвы и прославления Бога, и принести жертву согласно предписанию закона, как мы об этом читаем у пророка Иеремии в главе 7 стихи с 8 по 14. Вот вы надеетесь на обманчивые слова,

которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, то есть в храме Соломона, над которым наречено имя мое, и говорите: «Мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, что означает место покоя, где я прежде назначил пребывать имени моему. И посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. А чем именно характерно это место Силом, и что Бог сделал с этим Силомом? Коротко мы об этом читаем в Псалме 77, стих 60 по 62. «Отринул Бог жилище свое в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою, этот ковчег завета, в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое». В том сражении Израиль проиграл филистимлянам. В предварительном сражении израильтяне потеряли около 4000 воинов. Тогда старейшины Израиля решили взять к себе на линию фронта в стан из Силома ковчег завета. Но и это мероприятие им не помогло, и это сражение Израиль проиграл с большим позором и потерял при этом 30 тысяч воинов, и ковчег завета забрали филистимляне. Об этом читаем в первой книге царств, глава 4, стихи 10 и 11. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли». Стихи 17 и 18. «И отвечал вестник Илии и сказал: побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеис, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он, этот вестник из стана, о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. В этих стихах мы видим, что сделал Бог с Силомом, что в лице ковчега завета он отринул жилище свое в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, как мы прочитали в Псалме 77, стих 60. Теперь нужно еще ответить на вопрос, почему Бог это сделал. «Пойдите же на место мое в Силом, место покоя, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля». В чем же заключается это нечестие народа Израиля? Чтобы ответить на этот вопрос,
Обратимся теперь к первой книге царств, глава 2, и прочитаем стихи с 27 по 30. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтоб он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев: я сказал тогда, как читаем в стихах 27 и 28, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Как видим, еще в Египте, в доме фараона, Бог избрал Илия себе в священника и обещал ему, что дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но из-за развращающего действия сынов Илия на израильский народ и на все священство, а также из-за личного попустительства самого Илия в этом вопросе, Господь Иисус говорит: «Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Почему Израиль дошел до этого, как мы читали у пророка Иеремии в главе 7 стихи с 8 по 14? Почему он так глубоко пал в такое противоречие, можно сказать, почти в шизофреническое поведение? Почему он пал в такое невзрачное, непостижимое поведение? Внешне у них все еще оставалось внешний фасад, с которым также Иисус настойчиво и упорно боролся во время своего пребывания в плоти среди своего народа. Израиль прекратил убегать в вечные руки Бога, чтобы там найти утешение, силу и выход в создавшейся своей ситуации. Не находимся ли и мы, все дети Божьи, как и Израиль, в такой опасности, чтобы ходить в собрание, а где-то в другом месте быть, видимо, духовно активными, так что все наше служение становится поверхностным? Мы проявляем духовную активность, но мы замечаем, что у нас появляются проблемы, с которыми мы сами не можем справиться. Мы молимся, берем себя в руки, ситуация становится временами лучше, а затем снова хуже. Свежесть следования за Иисусом постепенно исчезает. Мы знаем все пункты нашего следования за Иисусом, знаем, как они должны выглядеть. Возможно, что есть такие пункты, которые Господь Иисус в нашей жизни иначе хотел бы видеть, но мы замечаем, что эти несоответствия не причиняют нашему внешнему положению ущерб. Если даже в одном или другом пункте моей жизни наблюдается непорядок, потому что кажется, что никто этого не замечает. Каким-то образом мы лучше справляемся со всеми этими ситуациями, если живем в какой-то мере поверхностно. Мы довольны собой, потому что и многие другие так живут.
Определенное благосостояние и материализм завершают все остальное, чтобы нас усовестить. Но есть и другие верующие, которые неутомимо трудятся и действительно пытаются не впасть в эту духовную поверхностность. Они ведут образцовую духовную жизнь, но и у них возникают нужды, которые постигают некоторых из них. Нужды, которые, несмотря на верность отдельных верующих, не исчезают. Тогда и у таких верующих в сердца вкрадывается горечь, и они падают духом, потому что они в течение многих лет неутомимо трудились, но видимое улучшение не наблюдается. Такие верующие с ревностью смотрят на тех верующих, которые, кажется, что они все это дело не так серьезно воспринимают, но живут они лучше меня. Такое положение окончательно удручает. Но в конечном счете это не так уже и важно, как мы себя чувствуем и что мы думаем. Но решающим является тот факт, как Господь Иисус обо мне судит. У израильтян было много нужд, как и мы сегодня имеем много нужд. К этим нуждам люди привыкали, но как израильтяне, так и верующие сегодня стремятся вытеснить эти нужды из своей жизни. И тут я должен заметить, что в этом вопросе, в вопросе вытеснения нужд из своей жизни, немцы являются чемпионами мира. Но при этом никто по-настоящему не счастлив. Пророк Иеремия говорит по этому вопросу совершенно ясно и недвусмысленно в главе 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Кто стоит под проклятием Бога, тот не может быть счастливым». Конечно, как рожденные свыше, мы больше не стоим под проклятием Бога, потому что на основании дела Иисуса на Голгофском кресте все дети Божьи освобождены от всякого проклятия. Но, тем не менее, мы можем таким же образом стоять против Бога, если не будем придерживаться заповедям Слова Божьего. В худшем случае это может быть враг, который нас обманывает, чтобы мы осознавали наше действительное состояние. Такое состояние называют потерей реального состояния. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви «Благодать» евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 15-я часть этой истории.
1: «Я тебе сознаюсь, что если бы я не пожалел Тамару, и если бы знал маркиза Арана раньше, то вряд ли бы поступил на эту службу. Этот человек не произвел на меня хорошего впечатления. Мне кажется, что под панцирем холода и гордости скрывается довольно расшатанный человек. Кто знает, какое бурное прошлое у него. Он со мной говорил на очень корректном немецком языке. Ну, что ты на это скажешь, Мирослав? Вот, я тебе пожаловался и похвалился. А теперь пойду спать. Молись за меня, чтобы я мог светить. Прилагаемые деньги употреби по своему усмотрению. Весь мой докторский гонорар я обещал Господу. Но вот это еще из моей частной собственности. Да хранит тебя Иисус. Маргита просила передать тебе, что она уже простила и счастлива, потому что Иисус Христос ей открылся. Еще она сказала: где бы мы были и что бы с нами стало, если бы пан Урзин не показал нам путь к спасению и не привел бы нас к Спасителю. Она права. Если бы она знала, кого ты выхаживаешь. Продолжай так же. Я думаю, что надобности не будет повторить то лекарство, но если оно хорошее, можешь дать его еще раз. Надеюсь, что ты нам уже написал. Все ждем весточку от тебя, особенно твой Аурелий». Прочитав письмо, молодой человек положил его на стол, сложил над ним руки и, выполняя просьбу друга, обратился с молитвой к престолу благодати. Затем молодой человек поднялся и вскоре уже стоял у дверей маленькой спальни. Здесь он встретился с Анечкой. «Вы пришли, пан Урзин? Пани Райнер проснулась и спрашивает вас». «Хорошо. Оставьте нас одних, Анечка». Девушка кивнула головой. «Добрый вечер, сударыня. Вы не спите?» Урзин наклонился к больной. Она открыла глаза. «Добрый вечер. Я не сплю». «А как вы себя чувствуете?» «Я очень слаба. Это от лихорадки. Но Господь Иисус Христос поможет, и вам станет лучше. Как мне благодарить вас? Вы так обо мне заботитесь. Чем я это заслужила?» Баронесса протянула свою руку молодому человеку. Он сел в кресло, которое пани Прибовская велела принести сюда. «Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогая пани баронесса, Он умер из-за меня. Так Он меня возлюбил. Он заслуживает того, что я помогаю Ему ухаживать за одной из Его заблудших овец, которых Он так любит». Баронесса не отрывала глаз от лица говорящего. «Как хорошо вы это сказали, заблудшая овца. Да, овца эта действительно заблудилась и должна погибнуть. Вы думаете, что я дал бы вам погибнуть, если бы было в моих силах вас спасти? Нет, вы бы меня спасли, произнесла она мечтательно. А в моей душе только капля той любви, которая наполняет сердце Христа. Да, но как ему меня любить? Подумайте только, сколько лет я живу и почти не знала его. Я его никогда не любила и не служила ему. Я была плохой дочерью католической церкви, а учение евангелической церкви я не знаю. В лихорадочном бреду меня пугала моя греховная жизнь. Я была непослушной дочерью отца, оставила сына своего и не любила свою дочь. И обманывала второго мужа, который благороден и не заслуживает ничего иного, кроме любви. И я обманывала его показной любовью, которой в моем сердце никогда не было. Я не жалуюсь на то, что я теперь совершенно одна. Это заслуженное наказание. Я даже не желаю, чтобы кто-нибудь пришел. Как Бог может меня простить, когда люди мне не прощают?
2: Молодой человек выдержал ее взгляд и сказал: «Он это может, потому что он — вечная любовь.
1: О, если бы я могла поверить в это! Вы ведь знаете, что Никуша сказал, чтобы я обратилась ко Христу, что есть еще другая жизнь, и там мы встретились и соединились бы. Но я знаю также, что есть и ад, и что я его заслужила».
2: Она прижала руки к своей голове и протянула их с мольбой к нему.
1: «Кто меня спасет? Кто уверит меня, что Бог мне простит, если я приду к Нему?»
2: «Если бы вы там воззвали к Нему, Он бы вам уже не мог простить. Поэтому Он зовет вас сейчас. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас». Нежный голос молодого человека звучал почти как просьба.
1: «Ах, какое хорошее слово! Но как я пойду к нему?»
2: Вздыхала женщина.
1: «Так, как Закхей. Покажите мне дорогу. Вы ее знаете. Приведите меня к нему. Я не хочу погибнуть».
2: «Есть только один путь». Урсин достал свой Новый Завет и начал читать. Она слушала его с большим вниманием. Когда он прочитал ей историю о той женщине, которая пришла в дом фарисея Симона и упала к ногам Иисуса, она прервала его.
1: «Какое это имеет отношение ко мне? Я не была падшей женщиной. Я была невиновна, неопытна и любила его больше самой себя. Но когда я узнала,
2: что мой муж был не таким, как я его знала. Я не могла больше жить с ним под одной крышей. Зачем вы читаете мне эту историю? Все мое несчастье именно от того, что я не могла жить с неверным мужем. Четверть года я мучилась, прогоняла ужасные мысли. Затем появились доказательства. Что мне оставалось делать? Вы мне, может быть, скажете, что мне нужно было подождать и простить. Сотни, тысячи раз мне так говорило мое сердце. Но тогда уже было поздно. Подумайте только. Я ему так доверяла. А он меня так ужасно обманул.
1: Всхлипывала она горько.
2: Часто меня мучила мысль. А если он все же был невиновен? Но кто осветит этот мрак? Где я найду человека, который сказал бы мне правду и освободил бы меня от этих мук?
1: «Предположим, сударыня, — сказал молодой человек тихо, — что нашелся бы человек, который мог бы сказать вам правду. Что бы это изменило теперь, когда вы жена другого?»
2: «О, то, что я жена Райнера, мне не помешало бы упасть к его ногам и просить у него прощения. Поверьте мне, как бы я этого желала, если бы я только могла убедиться, что он был невиновен, что он меня не обманывал, что он меня любил. Лучше бы я взяла всю вину на себя. Но это только мечты. Нет такого человека, который мог бы дать мне доказательства, что я была не права, что я виновата в нашем разводе. Поверьте мне, я чувствую вину и хотела бы сознаться в ней. Представьте себе, сначала обманывали меня, и я перестала верить в Деву Марию, так как я не могла вымолить у нее правды. А потом и я начала обманывать. Ах, все клубок лжи, который распутается только в загробной жизни. А там милости уже не будет. Согласно тому, что мне сегодня читала Анечка, прощение получает только тот, кто другим простил. Ах, я хотела бы простить. Если бы я только была уверена, что я права. Ибо если я не права, то на мне очень большой грех. И пока люди мне не прощают, и Бог мне не простит.
1: Женщина утомилась и замолчала. Лицо ее от возбуждения горело. Разгорелись и щеки молодого человека, склонившего голову на руку. Он терпел такие муки, какие человеческое сердце недолго может вынести. Вдруг тишину прервали странные слова, заставившие даму открыть глаза и приподняться в постели.
2: «Да будет воля Твоя, Господи! Но помилуй меня!»
1: Затем молодой человек повернул свое лицо к больной.
2: «Мой Бог требует от меня, чтобы я разодрал паутину лжи. Для меня это самый трудный шаг в моей жизни, поверьте мне. А если вы мне не поверите, подписавшему истину кровью своего сердца, вы совершите большой грех. Урзин встал, запер дверь, опустился возле кровати на колени и голосом растоптанной души рассказал длинную историю. Когда он закончил, в комнате наступила гробовая тишина, подавившая крик от невыносимой боли. Наконец женщина приподнялась в постели и положила свою горячую руку на голову молодого человека. «Пан Урзин, что прикажете?»
3: «Я благодарю вас. Да вознаградит вас Господь, в любви которого вы меня убедили, за эту ужасную жертву, которую вы принесли бедной женщине в этот час. Я вижу, что это превзошло ваши силы. И мне больно, что я вас вынудила к этому.
2: Иисус Христос помог мне, сударыня. Но вы мне верите?
3: Вам? К чему этот вопрос?
2: Вы убедились, что и вы должны простить, если хотите получить прощение.
3: Конечно, пан Урзин. А вы все простили?
2: Раз и навсегда, так как Христос меня простил, Господь помиловал меня, и я после всего этого могу любить и благословлять. И вы тоже будете прощать и благословлять, как я, не правда ли?
3: Ах, пан Урзин, есть только один, который имеет право прощать ему и мне, которого я в мыслях так часто огорчала.
2: Снова в комнате наступила тишина, обрамлявшая боль сердца, которая прекратится лишь с последним его ударом там, где не будет больше слез. Вдруг молодой человек поднял голову. «Помолимся вместе, пани, и прекратим этот разговор. Он нам обоим не по силам».
3: «Да, помолимся».
2: Она лежала, сложив руки на груди, на белых подушках, как тронутый заморозком цветок. Она вздрогнула, когда Урзин начал молиться за того, кто один был виноват во всем. Но потом и ее губы зашевелились, и чем горячее он молился, тем больше и ее уста раскрывались в молитве. А когда он закончил молитву, она вместе с ним произнесла слово «Аминь». Долгим взглядом они смотрели друг на друга, и их души нашли взаимопонимание. Женщина протянула обе руки, и когда молодой человек склонился к ней, она одной рукой обвила его шею, а другой убрала прядь волос с его лба и поцеловала его так нежно, как это может делать только любящая мать.

Ее щекам покатились слезы. Она хотела что-то сказать, но не смогла. Он потихоньку прижал к своим губам ее руку и поднялся. В дверях он еще раз оглянулся, низко поклонился и вышел. Анечка застала баронессу в слезах, уставшую. И вскоре сон закрыл ее глаза –

0: На другое утро больная вдруг попросила у нее бумагу и карандаш. Дрожащей рукой она написала письмо на 6 страницах. Написать адрес на конверте у нее уже не хватило сил. Поэтому она продиктовала его молодой девушке. Письмо предназначалось пану Николаю Орловскому и было тотчас отправлено по назначению. Все это так ее утомило, что состояние больной сильно ухудшилось. А пан провизор все не шел. Анечка знала, что он в это время проводит собрание. Вызвать его оттуда она не могла. А вдруг дама теперь умрет? Барона не было, и никто не знал, где он. Ах, если бы она была готова умереть! Со слезами на глазах Анечка осмелилась спросить тихо лежащую больную, верит ли она в Иисуса Христа?
1: Да, верю,
0: ответила женщина тихо.
1: Прочтите мне о нем. Мне кажется, что я слышу пение.
2: Да, это поют в собрании. Теперь кончилась песня, но они еще будут петь.
1: Нельзя ли открыть дверь, чтобы мне лучше было слышно?
2: Конечно, можно. Я обе двери открою. Может быть, мы услышим и пана Урзина.
0: Девушка с радостью выполнила просьбу больной, и в комнату проникли невыразимо трогательные и печальные слова песни. Где сыщет здесь в мире душа кров родной? Кто даст ей здесь мирный приют и покой? Не может сулить этот мир у себя приюта, где зло не коснется тебя. Нет, нет, нет, нет, он нам чужой. Лишь в мире небесном есть полный покой.
3: Баронесса уже не лежала, а сидела в подушках, и ее горячая рука бессильно лежала в руке девушки.
1: Ах, зачем Урзин выбрал именно эту печальную песню? Как она трогала сердце больной, оставленной женщины.
4: Живущим с надеждой на Бога живой, устроил он город на небе святой, сходящий в сиянии для нас, как венец. То кров ли родной и обитель сердец? Да, да, да, да, то кров родной, и мне со святыми там вечный покой. Возьмишь и меня, мой Спаситель, к себе, где вечно звучит «Аллилуйя тебе!» Так рвется душа пред тобой предстоять и песню любви твою кровь прославлять. Жди, жди, скоро время придет, и в горнее место тебя он возьмет. Надейся, душа, близко Родина к нам. Быть может, недолго, и будешь ты там. Борись до конца, будь верна, терпи. Ты примешь венец после трудной борьбы. Радость, радость там у Отца всех ждет, претерпевших нас здесь до конца.
0: По щекам баронессы текли слезы.
2: Ах, подумала Анечка, еще никогда пан провизор не говорил так хорошо, как в этот час. Она видела Иисуса Христа перед собой не в Иерусалиме, а идущим по улицам Подграда, ищущим потерянное, словно он стоял перед собранием и призывал. кто жаждет, иди ко мне и пей. Так ясно и просто пан провизор еще никогда не говорил. Хотя он всегда проповедовал так, будто перед ним сидели совершенно несведущие люди, которым надо сразу сказать все, что они должны знать, чтобы поверить в Господа Иисуса Христа и спастись. И сегодня здесь были люди, которые завтра, возможно, уже не смогут прийти. Поэтому он им сегодня так ясно указывал путь ко спасению, чтобы ищущие могли его найти. Но не было у него в собрании таких внимательных слушателей, как в той маленькой комнатке напротив. Молодая девушка забыла баронессу, а баронесса не видела ничего вокруг и слышала только зов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Она давно уже испытывала эту жажду и теперь знала, что зовет ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Ей казалось, что он зовет именно ее. Душа ее поднялась, как смертельно раненая птица поднимает крылья. Но сил сломанных крыльев хватило лишь для того, чтобы подняться и упасть к ногам Спасителя. Ничего она не принесла с собой. Всю свою жизнь она провела в мирской суете. Она давно уже испытывала эту жажду. И теперь она знала, что звал ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Она пришла и положила свое сердце к ногам того, который из-за нее умер на кресте. Она сделала это, как израильтянин, укушенный змеей в пустыне. Он услышал, поверил, посмотрел на вознесенного медного змея и исцелился. Когда девушка, склонившаяся для молитвы, вспомнила, что она не одна, и испуганно повернулась к больной, та сидела с закрытыми глазами, склонив голову на бок. Она была еще жива, но выглядела так, будто умерла от счастья. Крик Анечки был заглушен шумом поднимавшихся слушателей. Но двое ее все-таки услышали. Пани Прибовская и пан Урзин.

0: же и объявиться пану барону», сказала пани Прибовская, плачущей пани Хэ, которая, опираясь на трость, зашла к больной. «Если это еще продолжится, пан провизор тоже заболеет. Он это принимает так близко к сердцу. И неудивительно, такая ответственность. Ах, если бы знала об этом пани Маргита! Если бы там ни куши не было, я бы уже сама сообщила о происходящем здесь. Но ни куши нельзя об этом знать».
1: «Кто бы сказал, моя прелестная Розе?»
0: — причитала пани Хэ.
1: «Что она, однажды оставленная, найдет приют в моей комнате?»
0: «Да, ей не надо было уходить от Каримского. Там бы ее на руках носили. А как бы там за ней ухаживали в случае болезни?» сказала пани Прибовская с укором. Но она тотчас же устыдилась своих жестоких слов. «Разве можно так говорить о смертельно больном человеке?»

0: Вы ко мне, пан Урзин? И это воскресенье-то? Я, право, удивлен. Доктор Раушер с нескрываемой насмешкой, недовольный тем, что кто-то нарушает его отдых, протянул благочестивому аптекарю, как он называл Урзина, руку. «Прошу вас, доктор, будьте добры. Идемте со мной к одной больной», — попросил молодой человек без извинения. До сего времени за ней ухаживали по советам доктора Лермонтова. Однако болезнь приняла другой оборот. «Вот как?» — заинтересовался врач. Коллега Лермонтов был ему слишком симпатичен, чтобы сразу не отправиться к пациентке, если она сама не могла прийти. «Она пожилая или молодая женщина?»
1: «Средних лет. Однако разрешите обратить ваше внимание на то, что дама, к которой мы пойдем, вам знакома. Это баронесса Райнер». Такого сообщения доктор Раушер не ожидал. «Кто бы мог подумать? Баронесса Райнер, в прошлом Орловская Роза, бывшая жена Каримского, дочь пана Николая Орловского и мать пани Маргиты Орловской в этой дыре, под присмотром своей бывшей няни и провизора пана Каримского», — подумал врач, когда он уже стоял у постели больной. Но ход его мыслей изменился, когда он заметил, в каком опасном состоянии она была. Она все еще была красива. Но это была уже не та молодая Наталья, и не Наталья Каримская. Странно, у нее был вид святой.
0: «Что вы думаете, пан доктор?» — спросил провизор.
1: «Что в любой момент может наступить смерть. Но что нам делать, Урзин? Вы же не можете допустить, чтобы дочь пана Орловского умерла здесь, как падшая женщина?» «Я еще вчера сообщил пану Орловскому о случившемся и просил его прийти и забрать пани баронессу в Орлов».
0: «Это вы правильно сделали. Скорый поезд прибывает в час. Может быть, он уже здесь?»

идите ему навстречу, дорогой Урзин. Хоть он и кажется святым, а все же толковый человек, — подумал доктор, с нетерпением ожидая его возвращения. —

0: Маргита Орловская, возвратившись после своего первого посещения церкви в Боровце, вместо дедушки нашла лишь его рукой написанную открытку, в которой он сообщал ей, что с утренней почты получил письмо и что определенные обстоятельства потребовали его отъезда в Орлов. «Почему он меня не послал?» — сердился Адам, только что вернувшись из Подолина. «Ведь я был еще дома, когда почта пришла». Из-за всего этого Маргита забыла постигшее ее разочарование в церкви. С какой радостью она отправилась туда и как была рада, что дедушка ничего не имел против. Она надеялась насытиться Словом Божиим. Первое неважное впечатление произвело на нее плохое пение, при котором можно было уснуть. Она удивилась, что учитель Галь так бесчувственно может играть. Затем на кафедру поднялся пастор О, мужчина приятной наружности, но болезненного вида. Говорили, что он только на прошлой неделе вернулся из Верисхофена, где лечил свой ревматизм. Маргита сочувствовала ему. Было заметно, что ему при пении литургии не хватало воздуха и трудно было вести богослужение. Маргита плохо понимала, что он говорил. Это было не по-словацки и не по-чешски, ведь она часто слышала, как барон Райнер говорил на чешском языке. В церкви она посмотрела на слушателей. Они дремали на скамьях. Когда он повышал голос, они вздрагивали, а потом снова засыпали. Молодая женщина почувствовала пустоту в своей душе, особенно во время длинных молитв. С радостью она пришла, но с радостью она и вышла из церкви. «Когда пастор поправится, будет лучше», — подумала она. «Невозможно, чтобы евангельское богослужение было таким». Когда Маргита проходила мимо дома пастора, со двора до нее донесся довольно резкий женский голос, бронивший работника не самыми изысканными словами. «И это в доме пастора! И в воскресенье!» Она намеревалась войти и представиться, но раздумала. Печальная и опустошенная, она вернулась домой. Здесь ждали ее обычные обязанности. Отец с братом и его другом не захотели прийти к обеду, но, несмотря на то, что она распорядилась, приготовленная пища не была еще отправлена к ним. Так что ей самой пришлось взяться за дело и упаковать ее в корзины. «Скажи, что я приеду сразу после обеда», — приказала она слуге. Обедали они впервые вдвоем с Адамом. Он тоже был расстроен. Вчера в Подолин прибыл сундук с египетскими древностями, который был поврежден, и в нем недоставало нескольких драгоценных вещей. Маргита приняла искреннее участие в этой неприятности мужа. «Что скажет доктор Герингер? Он сна лишится от горя. Именно то, что пропало, для него было так важно!» — сокрушался молодой Орловский. «А ты точно знаешь, что все было положено в ящик? Может быть, вы что-нибудь забыли?» — предположила Маргита.
1: «Забыли? Не думаю. Доктор сам все упаковывал. Но ты права. Может быть, недостающее находится в сундуке, который он взял с собой? Было бы это так».
0: «Господь даст, что так и будет», — проговорила Маргита, успокаивая мужа.
1: «Я не успокоюсь, пока не буду уверен, что все в порядке. Я сегодня еще отправлюсь в Подолин и проверю опись вещей, находящихся в ящике. Пусть Никуша меня сегодня извинит».
0: «О, он поймет. Ты только завтра утром вернешься? Верхом поедешь?»
1: «Нет, я вернусь еще сегодня вечером. Но ужинать меня не ждите, если опоздаю. Маркиза я сегодня утром вовсе не видел. Он был занят, и я сразу пошел в комнату, отведенную мне и доктору Герингеру, чтобы посмотреть вещи.
2: А Тамару ты тоже не видел?
1: Когда уходил, видел. Она передавала тебе привет и ждет тебя завтра. Я застал ее за запретным делом. Она читала книгу, которую якобы ты ей дала.
2: Маргита покраснела.
1: Верно. Чтение ведь вредно ее глазам. Но Иисус Христос сделает так, что она не пострадает от этого, подумала она.
0: Но ты мне еще не рассказала, как было в церкви, переменил Адам тему разговора.
1: Ему не хотелось говорить о Тамаре Арана. Он все еще видел укор в ее красивых голубых глазах и слышал, как она сказала:
2: «Маргита так хороша и добра! Радость дышать с ней одним воздухом!
1: А вы отказались от нее!» Он знал теперь, что Тамара была права, поэтому ему и не хотелось об этом думать.
0: «Как ты провела время?» — повторил он вопрос.
2: «Я в церковь ходила, не время проводить», — сказала она почти печально.
1: «Прости, я не так выразился. Я хотел спросить, нашла ли ты то, чего искала?
0: Я однажды был случайно в евангелической церкви, но сухое, скучное богослужение меня нисколечко не удовлетворило. Там пели, будто тянули резину. Казалось, не будет конца. Священники что-то читали, а затем проповедь. Я едва выдержал до конца.
1: Верно, меня звон колокольчиков и вся эта мишура в нашем богослужении не трогают. Но зато хоть хорошо поют, и можно на что-то посмотреть, развлечься.
2: Да. «Развлечься можно в вашей церкви, но больше ничего», — вскипела Маргита.
1: Слова Адама обидели ее, хотя, вспомнив сегодняшнее богослужение, она должна была согласиться с ним.
0: «О, кто всему этому верит и хочет быть благочестивым, тот у нас скорее найдет нужное ему. Скажи мне только, чем евангелический христианин докажет, что он благочестивый и добрый христианин?
3: Католик дает пожертвования, поклоняется святым, делает добрые дела, соблюдает пост, заказывает молебны за бедных и умерших.
0: А чем докажешь ты, что ты добрая евангелическая христианка?»
1: Щеки молодой женщины раскраснелись.
2: «Тем, что я так стараюсь жить, как это повелел Христос, что я люблю и прощаю».
1: Он посмотрел на нее долгим взглядом. Вот что ее так украшало. Она хотела любить и прощать.
0: «И ты думаешь, что всегда можно любить и прощать?»
2: «Христианину, живущему по заветам Христа, да, ибо он говорит: слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь».
0: «Ну, если твое убеждение основывается только на этих словах, то ты можешь придерживаться их также, будучи католичкой?»
2: «Возможно. Но ваша церковь насилием доказала, что нет в ней любви Христа».
0: «Докажи свое утверждение», — сказал он, покраснев.
2: «Очень легко. Разве не Рим сжег на костре лучших своих сыновей, например, Гуса, Визгарта и тысячи других мучеников?»
0: «Не мучеников он сжигал, а еретиков. Я могу согласиться, что в то варварское время, к сожалению, такие насилия имели место.
2: Но это происходило от темноты, непросвещенности. Однако я не соглашусь с тем, что в нашей церкви нет любви. Я хотел бы знать, чем евангелическая церковь доказала, что в ней живет тот дух, который, как ты говоришь, подкреплял мучеников в их вере. Я знаю много евангелических эгоистов, мошенников, неверующих и прочих. Но никогда мне не случалось замечать в вашей церкви любви и согласия. Она против ссоры и раздоры. В нашем правительстве имеются и евангелические христиане. Но скажи мне, что они сделали хорошего? Я вообще считаю, что дело не в учении, не в церкви и не в убеждении, а в самом человеке, в его стремлениях.
1: Нет, Адам, если человек хочет жить счастливо и для блага других, то это счастье должно быть в нем. Но оно не творится самим человеком. Свет и счастье во Христе. Христос должен жить в человеке. Это Он жил в мучениках. Он и в нас, во мне хочет жить. И как цветок раскрывается лучам солнца, так и я раскрыла свое сердце свету, и он теперь освещает его. Я не могу остаться католичкой, потому что мне доступ ко Христу был бы закрыт. У вас так много святых: Матерь Божия, отцы церкви, папа, епископы и так далее. Один над другим. Об Иисусе Христе и речи нет. И все же без Него нет спасения. Я могу и хочу служить только Ему одному. Ему, который возлюбил меня так, что жизнь свою отдал за меня. Ему, который оберегал меня, когда отец и мать оставили меня. Хотя я его и не знала, и который теперь раскрылся мне во всей своей красоте и святости. Я согласна, что евангелические не живут так, как бы им надлежало жить, и что это уже не прежняя церковь. Но евангелическая церковь не запрещает читать Слово Божие и не распространяет заблуждения и суеверия. И у кого Слово Божье, тот может увидеть свет и стать счастливым навеки.
2: Ты уже настоящий богослов, Маргита. Насмешливо склонился перед ней молодой ученый. Может быть, лучше оставить этот разговор, потому что у меня времени мало. Но в будущем мы еще поговорим об этом. Так как у тебя достаточно смелости критиковать мою религию, я освещу и твою, и приведу тебе факты, свидетельствующие о том, что тебе пока неизвестно. А теперь, что передать Тамаре? Лицо Маргиты разгорелось. Она почувствовала что-то вроде стыда. И потом, когда Адам уже ушел в Боровце, она задумалась, правильно ли сделала, сказав без обиняков ему правду о Риме. Подавленная, она пришла к домику и остановилась. Окно было раскрыто, из него слышались голоса. Один из них принадлежал Степану Градскому. «Может быть, он пришел навестить бабушку? Как хорошо!» Она снаружи прислонилась к окну и заглянула внутрь. Какая чудная картина предстала перед ее глазами! На диване лежал ее отец и смотрел на окно. Рядом стоял Аурелий, скрестив руки на груди, а у стола, наклонившись над раскрытой Библией, стояли Никуша и Степан Градский.
1: «Значит, Степан действительно пришел. Тот, кому Христос открылся и который умел любить и прощать. Вот он! Настоящий евангелический христианин, который живет по Евангелию. Заликовала она в душе и поспешила в домик, где ее радостно приветствовали.
3: «А дедушка не придет?» — первым делом спросил отец.
1: Она ответила, что он отправился в Орлов. Извинилась также за Адама. Приветствуя Степана, она не заметила, как Никуша вдруг побледнел и рукой схватился за сердце.
2: «О, Маргита! Если бы ты знала, какое известие ты принесла своему брату!» Хорошо, что она не подозревала о случившемся.
1: Около часа назад Николай Каримский стоял в лесу, углубившись в размышления. Он беспокоился о матери, тосковал по ней. Как хотелось ему узнать хоть что-нибудь о ее состоянии. Аурелий, вернувшись из Подолина, письма не принес. Николай теперь невыразимо тосковал по человеку, с кем можно было бы поговорить о матери и кого можно было бы попросить молиться за него и за нее. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Обернувшись, он увидел перед собой молодого человека очень приятной наружности. Мир, свет и внутренняя радость отражались на его лице. Молодой человек, заметив Николая, поприветствовал его. Николай ответил на приветствие и заметил вопросительный взгляд подошедшего.
2: «Простите, пожалуйста, вы не пан Николай Каримский?» — спросил он мелодичным приятным голосом.
1: «Да», — ответил Николай, и сердце ему подсказало: «это Степан Градский».
2: «Вы принесли мне письмо от Урзина?» — спросил Николай, протягивая руку.
1: «Да, пан». Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ и расстелил его на траве.
2: «Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять», — сказал он искренне.
1: Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал.
4: Сегодня вы прослушали чтение 15-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Свет Иисуса Христа. Какие источники света мы знаем? Мы знаем, что есть свет от светил небесных, от солнца, от луны. Мы знаем, что есть свет от каких-то уже человеческих произведений, от лампочки, например. Много есть разных видов лампочки. Как ее создавали? А до лампочки свет был от свечи, он был более тусклый. Свет – это то, в чем нуждаются все, без исключения, люди. Человек живет и бодрствует при свете. Если многие животные, наоборот, днем они спят, а ночью выходят на охоту, например, или ночью просто бодрствуют, то человек приспособлен Богом к тому, чтобы ночью спать, а при свете дня бодрствовать. Но все известные источники света понятны. А почему же наша тема называется «Свет Иисуса Христа»? Давайте посмотрим радостную весть от Иоанна, 8 главу, стих 12. Итак, я прочитаю. Радостная весть от Иоанна, 8 глава, стих 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вы видите, о чем говорит Иисус Христос? Он очень ясно разграничил людей, тех, кто последует за Ним, и кто за Ним не последует. Вот те, кто последует за Ним, тот будет ходить во свете. Тот будет иметь свет жизни. Это свет, который дает Иисус. Что дает нам свет Иисуса в нашей жизни? Он дает нам очень многое. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Ведь мы так нуждаемся в этом. Мы люди, которые родились сразу с грехами. Мы приняли природу Адама, у нас греховный ДНК. Мы люди, которые ходили во тьме, но по милости Божьей стали ходить во свете Иисуса. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Псалом 118, стих 5. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет на моем пути». Кто-то спросит. Псалом говорит о Слове Божьем. Слово Твое. Причем здесь свет Иисуса Христа? Так в Слове Божьем назван Иисус Христос. Словом Божьим. Если мы посмотрим Иоанна 1 глава, там ясно об этом написано. начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале начало быть у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. То есть абсолютно истинное утверждение, что свет Иисуса Христа, как Слово Божьего, освещает наш жизненный путь. Сколько препятствий на нашем жизненном пути? Сколько ям на нем? Просто представьте себе дорогу. Какую-то, например, мы не будем брать современную асфальтную дорогу. Да и то там бывают огромные ямы. Возьмем такую дорогу, проселочную, обычную. Представляете, одно дело ходить, когда темно, когда ничего не видно. Тогда ты можешь упасть в яму. Ты можешь встретиться с какими-то дикими зверями, которые выйдут на твой путь. Даже в некоторых местах можешь встретиться и с медведем, с волком, с какой-то лисой. Это когда ничего не видно. Но когда свет, и в нашем случае свет Иисуса Христа, освещает наш жизненный путь, тогда мы видим издалека. Там яма. Там кто-то идет из зверей, и мы можем уйти в другую сторону. Почему? Потому что Иисус Христос дал нам возможность через Слово Божье следовать за Ним по Его пути. Его путь, который освящен, на котором все видно, на котором нас поджидает благословение, а не ловушки. Почему мы можем идти по этому пути? Потому что Иисус Христос — свет, и Он светит для нас. По пути, который идет вечность. Именно по этому пути мы и придем к вечности. Ведь Иисус сам сказал, радостная весть от Матфея 7 глава стих 13, «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». В конечном итоге, какими вратами мы пойдем, какой дорогой пойдем мы? Ведь если в темноте легко пойти по пути широкому, и только путь, освященный Иисусом, показывает нам правильное направление, куда нам идти, как нам идти, чего остерегаться. Это путь, который приведет нас к вечной жизни. Итак, свет Иисуса Христа — это видимая дорога, по которой мы идем. Что это еще? А еще это правильное понимание происходящего. Второе, письмо Петра, 1 глава, стих 19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Свет Иисуса Христа. И мы уже, анализируя первый пункт, говоря об освященной дороге, уже часть затронули этой темы. Правильное понимание. Сколько событий мелькает вокруг нас. сколько новостей, сколько разговоров. И все это проходит через наши уши, через наши глаза, что мы читаем, что мы видим. Мы видим, дорогие друзья, абсолютное безумие, которое происходит в этом мире. Но благодаря Слову Божию мы знаем, к чему все это идет. Свет Иисуса Христа позволяет нам правильно видеть происходящее. Мы видим. Это так, как говорит Слово Божье. Мы не будем слушать тех, кто пытается нам навязать какое-то свое мнение. Назвав белое черным, а черное белым. Верующие в Бога, те, которые идут по пути Иисуса, тех, у которых на этом пути есть свет от Иисуса. Такие люди следуют Божьему Слову и не склонны верить лжи. А ложь, она только усиливается. Лжи становится в мире все больше. Это касается не одной взятой страны, а в принципе. Как среди этой лжи понять, где правда? Все освещать светом Иисуса, Словом Божьим. Ведь Он сам же сказал нам: кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иметь свет жизни. Без правильного понимания происходящего, как мы будем иметь свет жизни? Мы будем где-то в потемках жизни, но без света жизни. Свет жизни возможен только при правильном понимании. Правильное понимание возможно только если мы смотрим Божье Слово. Потому что Иисус Христос, осветив нашу жизнь Своим светом, дал нам способность правильного понимания происходящего через Слово Божье. Я хотел бы сказать еще об одном пункте и задать вам вопрос. Как вы считаете, когда вам лучше? Днем или ночью? Я уверен, что подавляющее большинство людей ответят, что лучше днем. Днем. Почему? Ну, например, как правило, днем теплее. День действительно лучше ночи. Хотя и ночь красива, но человек бодрствует днем, а ночью он должен спать, по идее. Днем видны все краски дня. Днем. Ночью видно гораздо меньше. Ночью, как правило, холоднее, а днем теплее. Свет Иисуса Христа. Это дорога, по которой мы идем, освященная Иисусом. Это правильное понимание происходящего через призму Божьего Слова. Это тепло дня. Это тепло от Господа всем спасенным. Тепло ли вам, когда вы прочитаете, что сказано в Божьем Слове? Не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим его. Что приготовил Бог любящим его? Станет ли тепло вам от этого? Я думаю, что, безусловно, станет. Почему? Почему мы имеем такие привилегии? Потому что свет Иисуса Христа освещает нашу жизнь, показывая дорогу, показывая, как все понимать, дает нам тепло, которое заключается в надежде. Это все свет Иисуса Христа. Следуйте за Иисусом, чтобы ходить в Его свете. И никогда не возвращайтесь во тьму. Потому что только свет Иисуса Христа и только при свете Иисуса Христа мы дойдем до конца в нашем уповании. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Миссия Иисуса. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 15 глава, тексты с 4 по 7 и с 11 по 32. Евангелие от Луки, 16 глава, тексты с 19 по 31. 18 глава, тексты с 35 по 43. 19 глава, тексты с 1 по 10.
2: Памятный текст. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Евангелие от Луки, 19 глава, 10 текст. Если бы нас попросили написать миссионерское заявление Иисуса, мы не смогли бы сделать ничего лучше, чем повторить Его собственные слова «взыскать и спасти погибшие». Что было погибшим? Потерянным — перевод российского библейского общества. Само человечество, которое было отчуждено от Бога, подлежало смерти, было исполнено страха, разочарования и отчаяния. Если бы никто ничего не сделал ради нас, все бы погибли. Но благодаря Иисусу у всех нас есть много причин для надежды.
1: Согрешив, человек стал чуждаться Бога. Связь между небом и землей была прервана. Образовавшаяся пропасть исключила возможность общения. Но благодаря Христу земля вновь воссоединена с небом. Своими заслугами Христос проложил мост через пропасть греха. Христос соединяет падшего человека в его слабости и беспомощности с источником безграничной силы. От бытия до откровения Библия – это история Бога, ищущего потерянное человечество. Лука иллюстрирует эту истину с помощью трех важных притчей – о потерянной овце, о потерянной монете и о потерянном сыне.
2: Потерявшаяся овца и потерянная монета. Прочитайте Евангелие от Луки, 15 главу, с 4 по 7 тексты.
3: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
2: Что этот отрывок говорит нам о Божьей любви к нам? Почему так важно понять, что именно пастух отправился на поиски потерянной овцы? В мире, который может казаться безразличным и равнодушным к нам, эта притча открывает поразительную истину. Бог любит нас так сильно, что Сам идет искать нас с тем, чтобы вернуть к Себе. Мы часто говорим о людях, ищущих Бога. На самом деле это Бог ищет нас. Душа, отдавшая себя Христу, драгоценнее в Его очах, нежели весь мир. Спаситель перенес бы муки на Голгофе и ради одного человека, дабы спасти его для своего царства. Он никогда не оставит того, за кого он умер, до тех пор, пока идущие за ним сами не оставят его. Он будет оберегать их.
1: Прочитайте Евангелие от Луки, 15 главу, текст 8-9.
3: «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“».
1: Эта притча встречается только в Евангелии от Луки. Потерянная монета могла иметь одно из двух значений. Во-первых, во времена Иисуса в Иудее было много бедняков, и для большинства семей 1 монета, драхма, равнялась плате за целый день работы. Ее едва хватало, чтобы семейство не голодало. Во-вторых, в знак замужества некоторые женщины носили головной убор, украшенный 10 монетами. Огромная сумма, которую беднякам приходилось копить в течение долгого времени. В любом случае, потеря была велика. Поэтому женщина, чрезвычайно расстроенная и охваченная горем, зажигает лампу, в доме, возможно, не было окон или было только маленькое окошко, берет веник и переворачивает дом вверх дном, чтобы найти эту монету. Ее душу наполняет безудержная радость, и поток этой радости изливается на всех ее друзей.
2: Монета, хоть она и лежит в пыли и мусоре, все же остается серебром. Владелец ищет ее потому, что она обладает определенной ценностью. Так и каждая душа, как бы она ни была испорчена грехом, представляет величайшую ценность в глазах Божьих. Как монета несет на себе изображение царствующей власти и ее символы, так и в человеке при его создании запечатлен образ и подобие Божье. И хотя теперь этот образ потускнел и затуманился под влиянием греха, он все еще виден в каждой душе. Современная наука и философия утверждают, что мы не что иное, как дети случая в бессмысленной вселенной, которой совершенно безразличны мы или наша участь. Какой абсолютно иной взгляд представлен в этих двух притчах?
1: Притча о потерянном сыне, часть первая. Названная самым красивым за всю историю рассказом о всепрощающей природе любви притча о блудном сыне, записанная только у Луки, вполне может быть названа притчей о любящем отце и двух потерянных сыновьях. Один сын променял любовь отца на беспутную жизнь в далекой стране. Другой сын предпочел остаться дома, но не знал всей глубины отцовской любви или смысла братских отношений. Притчу можно условно разделить на 7 частей. 4 части посвящены блудному сыну, 2 – отцу и 1 – старшему брату. Первое. «Дай мне». Решение младшего сына потребовать у отца свою часть имущества не было внезапным, импульсивным порывом. Грех часто проявляется после длительного периода жизни по неправильно выставленным приоритетам. Младший сын, наверное, слышал от друзей о блеске и роскоши дальних стран. Жизнь дома была слишком однообразной. Да, там была любовь, но она устанавливала определенные границы. Экзотические страны манили его жизнью без ограничений. Отец слишком сильно опекал, а его любовь стала слишком тесной. Сын хотел свободы, и в поисках такой беспрепятственной свободы выросло семя мятежа.
2: Притча вторая, в дальнюю сторону. Сын обналичил всю свою долю и отправился в дальнюю сторону. Дальняя сторона – это место, находящееся далеко от дома отца. Заботливые глаза любви, защитное ограждение закона, вездесущие объятия благодати чужды дальней стране. Это далекая страна распутной жизни. Греческое слово «распутный» появляется в Новом Завете еще трижды как существительное, обозначая пьянство, непокорность и распутство, которое включает в себя нечистоты похоти, мужеложество, скотоложество, помыслы, пьянство, излишество в пище и питье и нелепое идолослужение. Подобные радости безбожной жизни подорвали его здоровье и истощили богатство, и вскоре он остался без денег. Без друзей и без пищи его блистающая жизнь привела его на самое дно общества. Обнищав и едва не умерев от голода, он нашел работу по уходу за свиньями. Слишком суровая участь для еврея.
1: Третье. «Прими меня». Но даже блудный все еще остается сыном, со свободой выбора и возможностью вернуться назад. Итак, юноша пришел в себя и вспомнил место под названием «дом», человека, известного как отец, родственные узы под названием «любовь». Он пошел домой, заготовив речь, чтобы упросить отца: «Прими меня в число наемников», то есть «сделай меня всем, чем хочешь, но позволь мне жить под твоим внимательным оком и в твоей заботливой любви. Нет дома лучше, чем сердце отца». Мир может выглядеть очень заманчивым. Какие конкретные вещи мира вас особенно искушают, так что вы думаете: «О, это не так уж и плохо», хотя в глубине души знаете, что это плохо.
2: Четвертое. Возвращение домой было ознаменовано покаянием. Путешествие началось, когда он пришел в себя. Осознание того, где он оказался, по сравнению с тем, каким был дом его отца, заставило юношу встать и пойти к отцу. Блудный сын возвращается домой с заготовленной речью, состоящей из четырех частей и определяющей истинный смысл покаяния. Во-первых, это признание отца отцом моим. Блудному сыну сейчас необходимо опереться на любовь и прощение отца и довериться им так же, как мы должны научиться доверять любви и прощению нашего небесного отца. Во-вторых, исповедание, то, что совершил блудный сын, было не просто ошибочным суждением, но грехом против Бога и против отца. В-третьих, раскаяние «я уже недостоин». Признание себя недостойным в сравнении с достоинством Бога имеет важное значение для истинного покаяния. В-четвертых, прошение «прими меня». Подчинение Божьей воле является целью покаяния. Сын вернулся домой.
1: Пятое. Ожидающий отец. Ожидание и бодрствование, горе и надежда начались в тот момент, когда блудный сын вышел из дома. Ожидание закончилось, когда отец увидел его далеко, а затем сжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Ни один другой образ не отражает характер Бога так, как образ ожидающего отца. Шестое. Радость в семье. Отец обнял сына, одел его в новую одежду, надел перстень на его руку и обувь на ноги и повелел приготовить пир. В семье был праздник. Если уход из дома символизировал смерть, то возвращение было подобно воскресению и заслуживало радости. Сын был действительно блудным, но все же сыном, а о всяком раскаявшемся сыне небеса радуются.
2: Седьмое. Старший сын. Младший сын духовно умер, когда вышел из дома, чтобы пойти в далекую страну. Старший сын умер, потому что, хотя и находился дома телом, его сердце было в далекой стране. Такое сердце наполнено гневом, жалобами, самодовольством и отказывается признать брата. Оно может сказать только: «Этот сын твой, расточивший имение твое». Отношение старшего сына к отцу похоже на отношение фарисеев, которые обвиняли Иисуса. Он принимает грешников и ест с ними. Заключительное слово отца своему старшему сыну отражает отношение небес ко всем кающимся грешникам. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Поставьте себя на место старшего брата. Хотя его мышление неправильное, почему его чувства являются естественными и логичными для подобной ситуации? Как эта история показывает, что благая весть выходит за рамки естественного и логичного?
1: Упущенные возможности. Хотя Иисус пришел взыскать и спасти погибающих в грехе, Он никого и никогда не заставляет принять спасение, которое предлагает. Спасение является бесплатным и доступным для всех, но нужно принять бесплатное предложение верой, что приводит к жизни в соответствии с Божьей волей. Единственный раз, когда у нас есть такая возможность, пока мы живем на земле, никакой другой возможности не существует. Прочитайте Евангелие от Луки, 16 главу, текст из 19 по 31.
3: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего».

миссионерской работе, которую делает Тихоокеанское объединение, и так невольная гордость в сердце закралась. Вы знаете, Тихоокеанское объединение поддерживает 10 миссионеров. Все объединение, я не знаю, сколько церквей включает оно. А нашей церкви, так мне подумалось, она поддерживает около 50 миссионеров. Вот думаю, вот это да, как слава Господу, вот что такие жертвенные братья и сестры, вот что есть такая возможность в нашей церкви. И тут вот это место вспомнилось. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны в книге жизни». Не наша это заслуга, братья и сестры, не наша это заслуга. Господь нас сам посылает на это дело, поручает нам это дело, дает силу, дает своего духа, посылает благословение. Вот что, когда силой Божией мы можем совершать Божье дело, и это не наша заслуга, не нам. Нужно, конечно, благодарить за это Господа, но больше нам нужно радоваться тому, что наши имена, ваши имена записаны в книге жизни. Это такая привилегия. И молиться за тех, которые сегодня погибают, которые сегодня идут в ад, чьи имена не записаны еще в этих книгах, в этой книге жизни у Господа. Немного хочу сказать о той работе за этот период с декабря прошлого года и по сентябрь, этого года. Была возможность посетить два раза, Киргизию и Узбекистан. Первый раз 5 месяцев, второй раз около полтора месяца. Вот, братья и сестры из, Киргизии, из Узбекистана передают большой христианский привет. И особенно горячий привет из детского дома, вот, который там, в Киргизии, вот, с помощью Божией, с вашими молитвами, с поддержками нашей церкви совершается эта работа. Около 120 детей. Вот. И многие расспрашивают за церковь, как много людей, как там в Америке, вот. Что за пастор у вас, что за, за старший у вас. И когда я сказал, что он пожилой, старенький, а можно к нему на руки залезть, можно его по голове погладить? Вот. Ну, и это наивные вопросы, но это так. Вот. И я думаю, что если бы туда приехал Федор Петрович, наверное, залезли бы, облепили бы, на руки залезли бы и не слазили бы. Ну, или кто-то другой из вас. Это не важно кто. Они любят всех. Вы знаете, удивительно, что они любят всех, кто к ним идет с любовью, к этим детям. Очень тяжелое материальное положение там. Ну, об этом так много говорится. Оно везде в Союзе так. У многих нет работы. Вот. И многие, какую зарплату платят у нас за день многим, за три месяца там не платят такую зарплату. Вот. Еще усугубляется тем положение, что с 1 сентября Афганистан объявил Узбекистану официальную мусульманскую священную войну. И больше 3000 боевиков этих подошли, вооруженные хорошо, по горам, вот к границам с Узбекистаном, и в горных районах ведут войну. Сейчас, может быть, по молитвам, скорее всего, детей Божиих, может быть, из-за того, что снег выпал в горах, боевые действия в зимнее, в осеннее время приостанавливаются. Весной снова возобновляются. Их цель там покорить большой регион, Ферганскую долину. Вот, сделать ее своим мусульманским государством со своими мусульманскими законами. Вот, из-за этого, конечно, постоянные проверки, досмотры на границах, на таможнях, но Господь дает милость и благодать, посылает расположение от того, от кого этого зависит. Вы знаете, Бог делает свое дело, и спасибо вам за молитвы. Руководство этого детского дома иногда жалуется, дети неуправляемые, не слушают нас, мы им говорим, не делайте так, не поступайте так. Вот, мальчишки, говорит директор, украли вино, там отдыхающие приезжали на речку, украли у них вино, говорит, напились, и смотрю, говорит, качаются, ходят, отчитывает их директриса. Вот. А сколько раз мы приезжали, может быть, считанные разы, когда мы видели ее не пьяную, сама всегда пьяная. Вот, конечно, все это очень такой замкнутый круг. Вот. Ну и они на самом деле очень трудно управляемые, но когда занимаемся, проводим воскресную школу, это послушные дети, которые хотят слушать Слово Божие, молятся, вот, и они хотят принять и понять, чтобы Слово Божие, и хотят, чтобы Бог вошел в их сердце и изменил их. Вот. И знаете, некоторые детей не устраивает такое общее, когда мы проводим с ними просто общее собрание, вот, что со всеми вместе молимся, они, подходят и говорят, мы хотим помолиться с вами отдельно. Вот, но мы же молились все вместе, почему ты не молился или почему ты не молилась? Нет, я хочу только вам сказать то, что я никому не говорю. Рассказывает о своих грехах, молится девочка или мальчик –
Вот, и одна девочка, Яна, молится и говорит: «Господи, мне так хорошо на душе, вот я хочу до потолка прыгать, у меня радость такая на сердце». И вы знаете, веришь, что Господь

когда освобождает, то на самом деле они становятся другими детьми. Вот. Одна девочка беседовала с сестрой, которая там работает, и, значит, она мало разговаривала, а потом, когда разговорилась, говорит: «Тетя Ира, я такая плохая, меня никто не хочет слушать, меня никогда никто не выслушает, вот, а у меня такое горе на душе, такая скорбь, я так переживаю, что моя семья вся разбитая, мама пьет, папа где-то сидит, еще проблемы, рассказывает, вот я так хочу измениться, вот, а никто меня не хочет послушать». И когда они беседовали, наверное, в течение часа, она покаялась, помолилась, и я верю, что Господь изменил сердце и этой Насте. Вот, и вы знаете, чем занимался я там? Последний раз, когда я был, я ездил в соседний город Ош, где будут продолжать учиться профессии дети, которые выпустились из этого детского дома. Их определили в училище, сказали, что там, может быть, вас будут один раз кормить в общежитии, вот, а дальше уж устраивайтесь, как знаете, мы больше к вам никакого отношения не имеем. И все, что хочешь, то и делай. И вот Господь расположил к тем детям, которые потянулись к Богу, чтобы устроить их в семьях верующих. И сейчас, по милости Божией, семьям, которым тоже очень трудно, но они взяли 6 детей. Вот, я звонил сегодня утром, говорит, да, они бывают на собрании. Они сейчас вместе с Господом, многие из этих детей. Сестра одна, которая хотела взять, значит, говорит, я могу 2 взять, вот свою семью. Но мы говорим, хорошо, это прекрасно, давайте мы посмотрим, где вы живете. Вот давайте приезжайте ко мне. 2-комнатная квартира, 10 человек детей. Муж у нее погиб, был неверующий, что-то с ним случилось. Вот, семья хорошая, вот, ну, есть с чего пример взять этим детям. Вот, а где же вы их поселите? А посмотрели, значит, 2-комнатная, не 2-бедрумная квартира. Вот, все кровати 2-этажными сделаны. А у меня, вот, говорит, над кроватью, еще над моей, сама мать, вот, еще нет второй кровати. Мы здесь поставить планируем, вот, еще вторую сетку. Вот, ну, и вторую девочку еще где-нибудь поместим. Вот, матрас где-нибудь положим. Ну, тогда подумали так, помолились, решили купить квартиру. Вот, за $2,500, вот, ну и сейчас они ее оборудовали, и часть семьи туда перешли, и эти девочки вместе с ними ходят на собрания, и слава, и благодарность Господу. Ну, каждый месяц, конечно, нужно будет поддерживать и финансировать их. Благодарность Господу, что вы молитесь об этой работе, и она продолжается. Вы знаете, сотрудники очень многие, вот, читают, интересуются, которые там работают, около 50 сотрудников. Вы знаете, ну, почему-то такая вот система, вот, что мало они что могут дать, эти сотрудники, но они сами тоже как-то тянутся к Богу, просят о помощи и финансовой, вот, чтобы что-то, какие-то вещи им привозили, и просят, чтобы привезли им почитать то Слово Божие, которое мы рассказываем детям. И вот так, вы знаете, совершается эта работа, хотя и трудности. Еще одной семье там купили домик, вот, в одной семье, где погиб, тоже кормилец, вот, около $400 тоже пришлось дать на уголь, потому что там это самая зима, вот, 6 детишек, вот, на работе мало очень получают, вот, и все это идет, вот, ну, и трудно, радости, и трудности, и благословения, и проблемы, все это вместе перемешивается. Сейчас нет много времени говорить, я хочу, заканчивая, сказать, вы знаете, что придет то время, когда Бог соберет всех избранных своих, и неверующих соберет, и верующих от 4 концов земли, и из Магадана, и из Китая, и из той Киргизии, про которую мало кто знает, и из африканских стран, и тогда наши сердца, наверное, тоже будут радоваться вместе с ними, что и мы поучаствовали, когда молились за этих детей, за этих людей, и за взрослых, и за детей, за эти страны, где наша церковь поддерживается. И я очень благодарен, братья и сестры, за ваши молитвы. Без этого мы не могли бы работать. И если бы мне сейчас предложили, значит, 10 тысяч или даже десятки тысяч вот, долларов, вот, чтобы, ну, туда они пошли, или взамен этих денег ваши молитвы, то я сказал бы, только молитвы. Никакие деньги не сделают эту работу. Только то, когда Господь располагает сердца и начальства, вот, и, значит, властей, то тогда эта работа может совершаться, и это дороже намного денег. Вот, и, знаете, иногда вот, ну, недавно директор, когда я приезжал последний раз, говорит, вот, а что ты приехал? Ну, говорю, помочь этим детям как-то устраиваться, вот. Мы сами помогаем, мы сами их устраиваем, мы, значит, это самое, все определяем и делаем. Не нужна ваша помощь. И так как-то у нее была такая реакция. Вот.
Но мы посмотрели, как, что это за устройство. Просто определяют, просто бросают, значит, устраивают, а там дальше как хочешь, так и живи. И поэтому эта помощь, которую Господь делает через нашу церковь и ту работу, которая совершается там. Сейчас там приходят новые дети, потому что военные события совершаются. Вот дети, многие люди остаются без работы, некоторые погибают во время этих военных событий. И около 20 новых детей туда пришли, в детский дом. Они не знают русского языка, но там они будут учиться русскому языку и будут учиться тому, как полюбить Господа. И чуть-чуть прочитаю выдержку из одного письма девочки, вот, которая уже вышла из этого детского дома. «Сперва я скажу вот что. Я очень люблю этот детский дом, и ни за что не хочу с ним расставаться. Ведь я в этом детском доме выросла, научилась читать, писать и уважать людей. И, конечно, самое главное, я впервые узнала Слово Божие, узнала, что такое Бог, и что Он из себя представляет. Хоть я иногда ссорилась, злилась, ругалась с детьми, но все, во всем мне помогал Бог, как сберечь себя от гнева». И когда приходят такие, вот, ну, я говорю, сомнения, вот, или, значит, как-то думаешь, ну, зачем эту работу, там есть кто будет эту работу делать, не нужно не помогать, ничего, может быть, бросить, оставить это все, вот, то как-то вспоминаются те слова из 125-го псалма: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Пусть Господь благословит вас. Продолжайте молиться об этой работе. Аминь.

0: На тропах тернистых, путях христианских, порою идем мы в долинах саронских. Нам птицы щебечут, и солнце сияет, и розы чудесно нам благоухают. Мы щедрые гроздья покоя срываем, душой отдыхаем и Господа славим. Но вот потемнела лазурь небосвода, и грянула грозно на нас непогода, и молнии огонь ослепительно блещет, и больно по лицам холодный дождь хлещет. Мы снова пред Богом в горячей молитве, чтоб силы Он дал нам в неравной той битве. Над нами гроза пронеслась, отшумела, но сбить нас с Господней стези не сумела. Рассеялись тучи над нашей дорогой, и нет больше места недавней тревоге. И снова мы Господа славим сердцами, что Он не оставил и в горе был с нами. По тропам тернистым, путям христианским, порой благодатным, порою ненастным, мы к светлой отчизне небесного рая придем непременно, на Бога взирая. И там, когда крест свой навеки оставим, какой чудной славой мы Бога прославим!
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Дорогие друзья, наша тема сегодня очень интересная, тема об избрании. И мы на этом плакате с вами видим несколько примеров избрания. Друзья, все люди этого мира, ну не все, конечно, но большинство знают царя Давида. Но был момент, когда царь Давид, еще будучи отроком, пас овец, и прибегает к нему один из его братьев, может быть, или слуг отца, и говорит: «Давид, пошли, тебя зовут». Давид, наверное, и не догадывался, что сейчас он не на 5 минут отойдет от своих овечек, а этот момент изменит всю его жизнь. И что не просто его зовут, а его зовут сообщить о том, что он избран Богом быть царем. Друзья, дальше мы видим, что Иисус выбирает учеников. Написано, кого сам захотел из огромного числа людей, Иисус Христос выбрал 12 апостолов. Из них 11 апостолов стали людьми, которые теперь на небе, которые сидят на престолах и которых знает весь мир. Друзья, недавно мы были в одной церкви, вот с Андреем Степановичем, были в экскурсии, и одна церковь была небольшая. И я первый раз в жизни видел такое очень интересное явление. Я думаю, что в мире больше такой церкви не существует. Эта церковь не принадлежит какой-то конфессии, там могут собираться разные конфессии, но там есть иконы, иконы апостолов. Размещены они на таких высоких, ну, таких вытянутых в длину, в высоту, точнее, досках, и изображены иконы апостолов. 12 человек. Вы знаете, чем отличаются иконы, которые размещены в этом храме, в этой церкви, от тех, которые существуют во всех остальных православных или католических церквах всего мира? Дело в том, что в этой церкви, я думаю, что еще раз скажу, это единственная церковь во всем мире, там на иконе изображен апостол Иуда, Иуда Искариот, предатель Господа. Друзья, никогда Иуду не изображают на иконах. Почему? В чем замысел был автора? Посмотрите, интересный момент. На каждой иконе были 3 отличительных особенности. В руках каждого апостола, или рядом с ним, или в руках у него, находилось то орудие убийства, при помощи которого этот апостол умер. Мы знаем, что все, кроме апостола Иоанна, умерли не своей смертью. И у кого-то был в руках меч, потому что он был зарублен мечом. Кто-то держал стрелу, потому что именно стрела пронзила, допустим, апостола Фому. Кто-то держал копье и так далее. Друзья, как вы думаете, что держал в руках Иуда Искариот? Что? Нет, он держал мешочек с деньгами. Мешочек с деньгами. Друзья, автор показал, что именно этим орудием он был убит. Друзья, все остальные апостолы имели вокруг себя сияние, над головой такой нимб у апостола Иуды, или точнее просто у Иуды Искариота его не было. И третье, все апостолы смотрели со своих картин глаза человеку, который на него смотрит прямо, и лишь Иуда отвел глаза в сторону. Друзья, это потрясающее такое впечатление, когда вот они избранные. Христос избрал 12 учеников, но один из них оказался потом неизбранным. Друзья, Христос избирает, Бог избирает Гедеона. И так написаны такие слова: «И пал выбор на Гедеона». Или мы предполагаем, что он искал человека, и теперь мы знаем Гедеона. А когда-то он был обычным юношей, и он в такой специальной яме он вымолачивал зерно. Друзья, посмотрите, а Бог его избрал. Почему избрал? На что избрал? Зачем избрал? Но мы видим, что этот человек стал действительно великим мужем Божьим. И последняя картинка. Апостол Павел, известнейший проповедник, проходил как-то Дервию и Листру, и у него выбор пал на одного юношу, совсем простого, может быть, незаметного человека. Его отец был елен, мать была еврейка, и он был воспитан в хороших традициях, да, у него была вера. И Павел посмотрел на него и выбрал. И теперь мы все знаем великого ученика апостолов Тимофея, которому посвящены 2 послания в нашей Библии. Этот человек стал другом апостола. И когда апостол Павел уже умирал, или находился, точнее, перед своей казнью, он написал послание именно Тимофею. Не как сотруднику, но как другу. Друзья, мы можем много других примеров приводить. Здесь находится много-много подростков, мальчиков и девочек. Но, скорее всего, кто-то из вас станет великим проповедником или великим благовестником, а кто-то и нет. Кто-то, может быть, закончит свою жизнь, как Иуда, которому стыдно смотреть в глаза людям, который в руках держит не копье или меч, а деньги. А кто-то, может, станет апостолом Фомой или Петром, которые пошли благовествовать, и за свое свидетельство они были увенчаны страдальческим венцом. Друзья, от чего это зависит? От чего зависит, кто, какой человек или как человек заканчивает свою жизнь? От чего зависит избрание? Почему именно Гедеона избрал Бог? Почему именно на Тимофея пал выбор Павла? Почему именно Давида нашел Господь? Ведь это не случайный выбор. Написано, Господь говорит: «Искал я мужа». Искал. То есть он смотрел, он посмотрел на этот ряд и посмотрел на каждого мальчика, на каждую девочку. Посмотрел на этот ряд и посмотрел на этот ряд. А потом посмотрел на этот, и он ищет. И Господь говорит: «И я нашел». Друзья, в народе израильском было очень много людей. Там были тысячи, десятки, сотни тысяч людей. И было много юношей. Но Господь искал и нашел только одного. Почему именно его? Друзья, моя тема моей проповеди называется «Много званных». Кто помнит продолжение? «Но мало избранных». Много званных, но мало избранных. Друзья, этот текст повторяется в Библии 3 раза. 2 раза в Евангелии от Матфея и 1 раз в Евангелии от Луки. 3 раза Христос говорит одни и те же слова. Он говорит эти слова в разных обстоятельствах, по разному поводу. Но 3 раза он говорит: много званных, мало избранных. Друзья, давайте мы немножко посмотрим на саму эту фразу. Много званных, мало избранных. В этой фразе мы можем увидеть, что люди делятся на 2 категории. На категорию званных, то есть на категорию тех, кого позвали куда-то, да? И на категорию тех, которые были избраны. Друзья, вторая мысль из этого текста говорит нам о том, что званных намного больше, ибо много званных, но мало избранных. Друзья, в общем-то, по отношению к Богу, по отношению к спасению, по отношению к вечной жизни, этот принцип сохраняется сегодня. Написано, вернее, можно сказать так, что много званных. А кто званный? Званные все. Написано, что Господь пришел, чтобы все люди спаслись. То есть званные все. Написано, что каждый человек, приходящий в мир, он просвещается. То есть определенный свет, ему дан определенное понимание Бога. Даже про язычников, которые Бога совершенно не знают, про них написано, что Бог открыл им то, что нужно было. И на основании этого откровения он уже решает их вечную жизнь. Итак, друзья, званных много, званные все, званных миллиарды, а избранных сколько? Избранных намного меньше, избранных в сотни, в тысячи раз меньше, чем званных. Христос говорит, что вы постараетесь войти тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, и многие идут ими, но тесны врата и узок путь, и немногие находят его. То есть, друзья, разница между званными и между избранными достаточно существенная в количестве. Повторим эту мысль еще раз и пойдем дальше. Итак, званных очень много, всех Господь зовет. Друзья, если все откликаются, это очень много. Я помню однажды в лагере, но я эту шутку не один раз повторял, ну и даже не шутка, а такой, знаете, немножко с юмором просто. Когда у вас последний костер, вот, то я говорю: дорогие друзья, мы всех вас приглашаем в Ейск. Ну и кто-то говорит: а если мы все приедем? Ну я говорю: ну тогда приезжайте по очереди, ну или как-то еще что-то. Ну и понятно, что это шутка, все отшучиваются, потому что понятно, что никто не приедет. Я говорю: ну всех вас приглашаю в гости. И так я ни раз и ни два делал. Ну а в один год звонит мальчик мне и говорит: вы нас в гости приглашали, мы собрались и приехали со своей семьей. Приехали, у нас в гостях побыли. Друзья, вот интересно, сколько было званных? Ну, в общем-то, несколько потоков детей. А за все это время только один сказал: вот вы нас звали, и мы приехали. И мне нельзя было отказать, понимаете, я сказал, тут извини, я пошутил, куда ты едешь, да, я тебя не знаю. Друзья, такого нельзя было сделать, позвал, все, принимай. Вот нам кажется, что как бы это все в шутку. И Господь тоже всех призывает, а кто-то скажет, Господи, ты меня зовешь, я пришел. И Господь скажет, хорошо, я очень рад тебе, приходи. Друзья, вот сегодня в беседе я хотел бы ответить на несколько вопросов. От чего зависит, человек становится избранным или не становится? Что является моментом, когда человек отвергает этот призыв, когда он на него не откликается? Почему? Какие внутренние причины, какие внутренние моменты жизни человека, его побуждение сердца, когда, какие они, что происходит в сердце человека, когда он почему-то не воспринимает всерьез призыв Божий? Друзья, я уже сказал, что эта фраза «много званых, но мало избранных», она в Библии встречается 3 раза. И вот именно на этих 3 текстах мы и сделаем наш вывод, в каких случаях человек был зван, но оказался не избран. Наберитесь терпения, внимательности, и я думаю, что для вас многих будет что запомнить и будет полезно. Итак, первый текст — это Евангелие от Матфея, 22 глава, с 10 стиха. Я не буду читать весь текст, речь идет о том, как царь послал рабов своих собирать в свой дом людей, рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, которых только нашли, и злых, и добрых, разных людей собрали, и брачный пир наполнился возлежащими. И вот 11 стих Евангелия от Матфея, 22 глава. Царь, войдя посмотреть возлежащих, мне это очень интересно, друзья, представьте, что возлежащие наполнились. Они никогда в царском дворце не были, они только издали смотрели на него. Я знаю, что вот есть один очень богатый человек в России, у него одна из самых дорогих яхт в мире, и эта яхта снабжена таким устройством, которое не позволяет эту яхту фотографировать. То есть человек наводит фотоаппарат, устройство отслеживает фотоаппарат, и оно луч пускает в фотоаппарат, и снимок не получается. Ни видеокамера, ни фотоаппараты, ни телефоны не могут сфотографировать яхту. То есть человек не желает, чтобы ее не только на нее зашли, а он не желает, чтобы ее даже видели, эту яхту, фотографировали. А представьте, если человек скажет, зайдет и скажет, я хочу вашу яхту посмотреть. Конечно, его не пустят, если даже фотографировать нельзя. А тут, друзья, царский дворец. И вот эти нищие, которые под забором там лежали, которые, может быть, никогда в жизни хорошей еды-то не едали, а только питались отбросами, и вдруг их ввели в царский дворец. Их вели, и вот они все лежат там в зале в огромном, смотрят на эти орнаменты на стенах, на золотые статуи, может быть, на это яство, которое там расставлено. Они поражены всем этим великолепием, и вдруг заходит царь, у которого одно единственное желание. Что он желает? Посмотреть, кто к нему пришел. Друзья, а что царь хотел увидеть? Ну ведь он же знал, кого он звал. Нищих, хромых, слепых и так далее. Что же он хотел посмотреть-то? А посмотреть он хотел, друзья, их одежду. Но здесь очень интересный момент. Посмотрите, царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Он устроил пир для сына своего, и вдруг человек не в брачной одежде. И он говорит ему, друг, а как ты вошел сюда не в брачной одежде? Тот же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных. Друзья, мысль, я читал историческую справку по этому вопросу, в древности у царей тоже были иногда периоды, когда они хотели делать добродетель, и царь на свой пир мог звать не только богатых людей, не только своих вельмож, он мог звать и нищих, простых людей. Были случаи, когда царю, например, на охоте или где-то была оказана услуга крестьянинам, и царь приглашал такого крестьянина к себе на пир. Друзья, крестьянин приходил, как был, там, в лаптях, в лохмотьях, но его принимали слуги царя и выдавали ему одежду. Так было принято, чтобы этот человек, он находился в обществе вельмож в соответствующей одежде. И у многих царей, особенно царей Востока, были специальные склады одежд для подобного рода случаев, когда к ним на пир пришел человек не в подобающей одежде. Эта одежда выдавалась совершенно бесплатно. Эта одежда давалась человеку уже готовой. Даже помогали ему надеть ее, друзья. И поэтому у этого человека, у него не было оправдания. Друзья, если бы, смотрите, не было такого обычая, представьте, вот позвал я нищего. Вот нищего позвал к себе домой. Помните, я вчера вот рассказывал про бомжа, который мне свидетельствовал. И вот если бы я этому бомжу позвал к себе домой, он бы пришел, а ему сказал бы: слушай, друг, а что ты пришел в такой одежде? Почему ты не надел фрак, туфли какие-нибудь дорогие? Почему ты без галстука? Что бы он мне сказал? Сказал: у меня просто нет. У меня нет такой одежды, я поэтому пришел к тебе в чем был. Друзья, если бы этот человек имел такое положение, но у него другого нет, и тогда царь спрашивает: друг, а как ты сюда попал в небрачной одежде? Тогда бы он сказал: царь, ну о чем ты думал, когда меня звал? Я пришел, какой я есть. Тогда было бы справедливо. Но этот человек молчал по одной причине. Потому что ему была возможность дана надеть хорошую одежду. Ему она была дана, эта возможность. Он ею пренебрег. Друзья, и тогда царь говорит: вот за это пренебрежение я его ввел в свой чертог, я ему дал свою одежду, а он ей пренебрег. Выкиньте его, потому что он не избран. Но почему он не избран? Потому что он не имеет одежды, которую, не взял одежду, которая была предложена. Вы знаете, друзья, сейчас очень много людей живут в этом мире в грязной одежде. Они ходят на собрания. Я даже знаю, что среди вас есть те подростки, которые ходят на собрания, поют гимны, участвуют в жизни подростковой, но имеют грязную одежду. Вы знаете, и вам нет оправдания. Если бы, я имею в виду не физическую грязную одежду, а ваше сердце, и вам нет оправдания. Знаете почему? Потому что если бы вы сказали: мы не имеем возможности получить чистую одежду, тогда бы вам не было обвинения. Но сегодня кровь Иисуса Христа, она действует. Рука его не сократилась, чтобы спасать. Один юноша подошел исповедоваться, это было несколько лет назад, мы с ним побеседовали, он говорит: я очень волнуюсь. Он несколько минут не мог начать разговор. Несколько минут. Потом он начал свой разговор, рассказал свои грехи. Мы помолились. Я сказал ему, что Бог его простил на основании Священного Писания. Он в это поверил. И когда он встал, он говорит: почему я целый год ждал и ходил в этой грязной одежде? Почему я не раньше этого не сделал? Ведь служители есть в каждой церкви. В той церкви, где нет служителей, вы бываете в лагерях и так далее. Вы же можете подойти, вы же можете побеседовать. Сегодня на костре мы представим вам всех служителей нашего, кто здесь присутствует, с кем вы можете побеседовать и исповедаться. Друзья, и если вы этого не делаете, если вы не стираете свою одежду, продолжаете ходить со своими грехами, друзья, то вы уподобляетесь этому человеку. И в какой-то момент времени Бог скажет: почему ты не в чистой одежде? И вам нечего будет ему ответить. Вы не скажете, что у меня не было возможности. Друзья, каждый вечер мы ложимся спать. И каждый вечер мы встаем на колени и молимся Богу. Друзья, и в этой молитве мы можем почистить свою одежду. Мы можем сказать: Господи, я согрешил в этом, и в этом, и в этом. Друзья, но когда мы этого не делаем, когда мы годами или, может быть, месяцами не просим у Бога прощения, когда-то Бог скажет: друг, а почему у тебя грязная одежда? Почему ты здесь находишься, а твое сердце нечистое? Почему? Друзья, и вы промолчите, потому что вам нечего будет сказать. И Господь скажет: ты не избран. Сейчас есть популярное учение такое, что Бог избирает, и это не зависит от нашего желания. И этот человек мог бы сказать, он, наверное, когда его выкинули, он пришел к своим родственникам и сказал: какой несправедливый царь, он не захотел со мной общаться, он меня выкинул, он не захотел на меня смотреть, в чем я-то виноват? Друзья, но он был виноват, что ему была возможность надеть чистую одежду, и он этой возможностью не воспользовался. Маленький примерчик, может быть, из литературы школьной вы помните, или, я не знаю, в школе читают эту книгу или нет, может, на внеклассном чтении, про приключения про Гекльберри Финна. Помните такую историю, да? Марк Твен написал. Друзья, вы помните, где жил Гекльберри Финн? Он жил в бочке. В бочке, ему очень нравилось это пребывание в бочке, да? Он жил там на какой-то свалке. И однажды он помог одной вдове, и она взяла его как своего сына. Она постелила ему чистую простынь и хорошую одежду ему дала. И как он себя чувствовал в этом, вы помните? Он страдал. Он потом рассказывает своему другу Тому, он говорит, ты знаешь, я нашел грязное пятнышко на этой чистой простыне и прижал его к своему сердцу. Оно мне так как родное. И в конце концов он сбежал. Он сбежал и жил в этой бочке опять. Друзья, почему? Потому что ему нравилось жить в грязи. Ему нравилось там. Друзья, вот есть такие люди, у которых есть возможность. Пожалуйста, вот тебе чистота, вот тебе Божья святость. Она дается бесплатно и абсолютно каждому. А человек говорит, я не хочу. Мне нравится грязь, я люблю ее. Написано, что суд состоит в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет. Не за то, что они живут во тьме, а за то, что когда пришел свет, они к этому свету не потянулись. Они сказали, нам и здесь в темноте хорошо. Поэтому, друзья, хотим ли мы быть избранными? Да, мы званные. А хотим ли мы быть избранными? Друзья, если да, то мы должны принять чистоту той одежды, которую нам дает Бог. Святость Божью, чистоту Божью. Мы не должны, друзья, с вами мириться с теми плотскими проявлениями, которые есть в нашей жизни, с теми грехами, которые нас окружают. Чтобы когда-нибудь Господь не спросил, друг, как ты здесь оказался в своей нечистой одежде? Друзья, следующий пример, следующая тема, вернее, следующая подтема, это Евангелие от Матфея, 20 глава. Там тоже интересная притча. Христос рассказывает, что Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. Он договорился с одними, договорился со вторыми, договорился с третьими, а потом уже достаточно поздно пришел, и он позвал тех поздних, и они работали всего один час. Тех, кого он позвал первыми, они работали с утра, с 6, может быть, утра, работали до позднего вечера, они перенесли тягость дня, перенесли зной, они сделали очень много работы. А тот человек, который пришел вечером, он поработал всего один час, и рабочий день закончился. И вот выстроили всех работников, были работники усталые, потные, еле стоящие на ногах от усталости, они работали весь день. А были работники, которые, в общем-то, даже не устали. Они стоят и достаточно так легко прохлаждаются, потому что они всего час поработали, и они уже стоят в очереди. И вдруг выходит хозяин, и происходит нечто странное. Он каждому отдает по одному динарию. И те, которые пришли раньше, они говорят, хозяин, это несправедливо. Мы работали целый день, и ты нам даешь один динарий? А эти люди пришли вечером, прохладе дня, ничего не делали, они тоже получили динарий? Это несправедливо. Друзья, как вы думаете, вообще это справедливо или нет? Ну, вообще нет, согласитесь, да? Ну, честно скажешь, несправедливо же? Несправедливо. Друзья, но смотрите, как отвечает Христос. Он говорит, ну, мы с тобой договорились. Во-первых, я тебя не обижаю. Мы договорились за один динарий, поэтому все нормально. Второе, я властен делать, что хочу. Я же хозяин. Я тебя ничем не обижаю. И если я хочу ему заплатить столько же, это моя власть. А дальше он говорит, и первые будут последними, и последние будут первыми. Ибо много званных, но мало избранных. Друзья, честно скажу, что в моей проповеди это был самый сложный фрагмент. Я долго пытался понять, что же здесь хотел сказать Христос. Действительно, с человеческой точки зрения, хозяин поступил необычно. Он заплатил тем, кто работал целый день, ровно столько же, как тем, которые почти ничего не делали. Но ведь разве это неправильно? Разве не должен получать большую награду тот, который больше трудился, и меньшую тот, который трудился меньше? Это же справедливо, и это правильно. Но тем не менее Христос говорит по-другому и думает по-другому. И потом он говорит еще и вывод. Потому что много званных, но мало избранных. Что же хотел сказать Христос? Друзья, и я пришел к выводу, что этот принцип, который действительно справедлив в нашей земной жизни, в нашей земной жизни, когда действительно человек, работающий больше, должен больше получить, в небесной практике не работает. Знаете почему? Почему этот принцип не может работать в небесной сфере? Почему, когда идет речь о Царстве Небесном, а тут речь идет именно о Царстве Небесном, почему этот принцип уже не может применяться? Кто больше работает, тот больше получает. Почему? По одной простой причине. Есть такое выражение, которое я вспомнил и хочу вам предложить. Давайте представим себе, что мы работаем на небесном винограднике и очень долго, и с утра до вечера. и очень сильно. Что мы можем заработать, друзья? Вы знаете, есть такое выражение: одна капелька благодати Божьей стоит больше, чем вся наша вселенная. Друзья, давайте представим, что вот этот динарий — это не земной динарий, а динарий небесной благодати. Сколько нужно работать, чтобы заработать один динарий? Как вы считаете, сколько нужно работать? Друзья, сколько бы ты ни работал, ты никогда не заработаешь. Динарий Божьей благодати, он бесконечно дорог. Вот есть такие картины, друзья, которые стоят миллионы, сотни миллионов долларов. Ван Гог, «Подсолнухи», сотни миллионов долларов стоит картина. Вот сколько нужно работать, чтобы заработать эту картину? Друзья, мы можем все вместе работать всю нашу жизнь, и мы даже рамку от этой картины с вами не купим. Но представьте, человек, который нам эту картину просто подарил. Он говорит: ты работал в моем винограднике, и я тебе ее дарю. То есть оплата, друзья, и первым, и последним, она настолько высока, эта оплата, что ни первый, ни последний ее не заработали. То есть оплата Божьей благодати, она не оплата, а она дар тем, кто работает в его винограднике. Другими словами, в мире говорят так: ты поработай у меня, я тебе заплачу. А Господь говорит так: ты поработай у меня бесплатно, а я тебе дам столько, сколько ты никогда в жизни бы не заработал. Одна капля Божьей благодати, она стоит больше, чем вся вселенная. Друзья, и он говорит: ибо много званых, но мало избранных. Званные были и первые работники, и последние работники. Они все были званные, но не все понимали, что они званные по огромной милости Божьей. Что хозяин вообще может им ничего не платить. А то, что он им дает, намного больше того, чем они в принципе могли бы когда-нибудь заслужить. Друзья, как это относится к нашей с вами жизни? Вот давайте вспомним про Давида. Когда Самуил, да, Самуил, хотел сказать Елисей, Самуил пришел в дом Иисея, то он, Самуил, будучи уже хорошим пророком, имеющим ведение Божье, он и то ошибся. Он увидел старшего сына, увидел высоту его роста и говорит: это Божий избранник, точно. А Господь ему говорит: нет, ты не смотри на высоту его роста, ты не смотри на его красоту, я его не избрал. Тогда Самуил говорит на второго сына: тот второй сын, видимо, обладал какими-то талантами. Он говорит: точно вот его избрал Господь? Он говорит: нет, и не его избрал Господь. Друзья, вот наше время, нам кажется, что мы можем Бога чем-то подкупить. Вот как-то вот мы можем, знаете, вот даже вот у подростков, у них есть такое понимание, у молодежи: вот я играю на фортепиано, я красиво пою, там я, например, я не знаю, там что-то делаю, вот, наверное, за это Бог меня изберет. Друзья, Бог нас избирает по своей великой милости. Тех, кто к нему тянется, но тянется не ради оплаты, потому что оплату Божию не заслужить, а тянется ради Бога, человеку, которому в Божьем винограднике за великую честь и за великую милость потрудиться. Человек, который говорит: Господи, да я вообще ни на что не способен, лишь бы рядом с тобой быть. Вот помните разбойник на кресте? Он говорит: Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Он больше ничего не попросил. Он просто хотел быть со Христом, только это. И он получил все. Мальчик, которому пример приводил брат Дима, он ничего не попросил. Он попросил самого хозяина и получил все. Друзья, те люди, которые с Богом строят отношения такие: Господи, я тебе помолюсь, я так уж и быть избавлюсь от этого греха, так уж и быть я приму крещение, а ты мне за это вот это, вот это и вот это и вот это. Такому Бог скажет: знаешь что, дорогой, ты не избран. Почему Бог избрал Давида? Не потому, что он мог что-то хорошее сделать, а потому что он в первую очередь Бога ценил. Написано так: нашел я мужа Давида, сына Исеева, который исполнит хотения мои, по сердцу моему. То есть тот, который любил самого Бога больше, чем его дары. Я расскажу один пример и перейду дальше. Одна пожилая мама, ну, пожилая женщина, у которой сын взрослый, она, ну, у нее было такое переживание, что сын редко ее навещает. Сын деловой человек, бизнесмен, у него дела, он везде там семья, потом дела и так далее, и так далее. И он свою маму очень редко посещал. Но мама была всем обеспечена. Дом хороший, двор отличный, есть все, что необходимо, кондиционеры, там все-все-все. Мама живет прекрасно, мужа, к сожалению, меня уже потеряла. И вот она живет одна. А сын редко ее посещает. И вот эта мама придумала, как же мне сына-то выманить к себе. И звонит однажды она своему сыночку на сотовый и говорит: сыночек, ты знаешь, кончился у меня сахар. Не мог бы ты сегодня мне сахар привезти? Он говорит: конечно, мама, не переживай. Ну, мама довольна, блинов напекла, ждет сейчас сыночек хотя бы на 5 минут, сахар привезет, она с ним пообщается. Звонок в калитку, она открывает, стоит мужчина. Вы знаете, там вам Петр Иванович сахар передал. Заходят два мужика, 3 мешка сахара поставили, хватит надолго. Вот. Звонит сынок: мама, сахар привезли? Да, сыночек, привезли. Ты рада? Вот как вы думаете, рада или нет? Она говорит: сынок, я тебя хотела видеть. Мне не нужен сахар. Вы знаете, когда я приезжаю с поездки домой, бегут дети ко мне. И я очень надеюсь, что они ко мне бегут не потому, что я привез подарки. И мне было бы как отцу очень обидно, если бы дети бегут мимо меня к машине, там в подарки, да, там даже не обняли. Друзья, мне было бы обидно. Я хочу, чтобы дети меня любили. Подарки, конечно, я привожу. Я стараюсь каждый раз приводить подарки. Я их люблю, я им везу что-то. Но я очень надеюсь, что они любят меня не за подарки. Друзья, вот так и Бог. Он ищет человека, который не говорит ему: Господи, да я потрудился целый день, чего ты мне мало дал-то? Почему ты мне мало дал? Друзья, он ищет человека, который не будет у Бога что-то требовать. Он скажет: Господи, мне нужен только, вот ты мне нужен, и мне этого достаточно. И такому человеку Бог даст все. Человеку, который скажет: Господи, я заработал, дай мне. Господь скажет: заработал, вот возьми. Все, вот все, что заработал, вот возьми. Возьми и иди. Иди своей дорогой, иди. А человек, который скажет: Господи, я работал, но мне ничего не надо. Я тебе хочу, я быть с тобой хочу, я быть рядом с тобой хочу. Такому он скажет: ты избранный мой, все твое, все, что есть, твое. Друзья, много званых, но очень мало людей, которые строят свои отношения с Богом, как я вам сказал. И третий пример. Евангелие от Луки. Еще раз одна притча. Первая притча была про брачный пир. Вторая притча была про виноградников, про работников винограда в винограднике. И третья притча опять про пир. Что был человек, который устроил пир, позвал своих друзей, и написано, что они стали извиняться. Смотрите, как написано. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Это Евангелие от Луки, 24 глава, с 15 стиха по 24. И начали, как бы все сговорившись, извиняться. Друзья, когда Бог зовет,

5 пар валов и иду испытать их. Испытать их. Извини меня, пожалуйста. Третье, а я женился, не могу прийти. Какая проблема? С женой приходи, да, ведь? А я не могу жениться. Может, жена не пускает, конечно, да. Вот, мальчики, не женитесь на женах, которые вас не будут пускать. Вот. И написано, и возвратился раб тот и донес господину своего. И тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хропых и слепых. Друзья, в этом тексте есть очень интересная это, параллель. Посмотрите, один говорит: я купил землю. Я купил землю. Хозяин дома говорит своему рабу: пойди по улицам и позови кого? Нищих. Позови тех, которые не скажут мне: я купил землю. Он нищий, ему не на что купить землю. Позови нищих. Я не хочу больше, чтобы человек отговаривался: иди купи землю. Другой сказал: я купил 5 пар валов и иду испытать их. Друзья, представьте этого человека, который идет испытать 5 пар валов. Я к одному валу подойти боюсь на 100 метров, понимаете? А он 5 пар идет испытывать. Я представляю, как он их такой властной рукой, знаете, так вот обуздает. Может быть, на них палку такую, я не знаю, как называется, повозку, давай их испытывать там, в брону их, как они сильно, не сильно, одну пару, вторую. Я представляю этого человека, который так говорит: это сильный, могучий человек, который может, там, я не знаю, лошадь там одним ударом свалить, такой сильнейший человек, понимаете? Он идет испытать валов. Валов идет испытывать. Вот какой человек. А хозяин говорит: хорошо, хорошо, пойди позови мне хромых. Вот которые не могут никого испытывать, у которых сил уже нет, которые сами-то ходить, не то что валов испытывать, сами ходить не могут. Вот их позови. Один говорит: а я пойду посмотрю, мне надо посмотреть. Хозяин говорит рабу: позови мне слепых. Еще один говорит: а я женился. Я не пойду, я женился. Хозяин говорит: позови мне увечных. Вот никто за него не пойдет замуж. Такой увечный весь, какой-то непонятный какой-то. Какой-то вообще ни рыба, ни мясо. Вот, все отказывают ему. Вот таких мне и позови. Потому что он не скажет, что я женился. Друзья, и потом он говорит: ибо сказываю вам, из тех званных никто не вкусит, ибо много званных, мало избранных. Друзья, какая мысль здесь сокрыта в этом притче? Вот вы подрастаете. Когда я был в вашем возрасте, я думал, я читал книги, там Жюль Верна, там весь мир описан, думал: вот я подрасту и буду смотреть мир. Много что есть посмотреть. Есть много куда свои силы приложить. Есть много куда свой разум приложить. Масса, перед тобой огромные перспективы. Но когда, друзья, я пришел в церковь и познакомился с верующими, и познакомился с Библией, я понял, друзья, что все мои силы, весь мой разум, все мои стремления, все мои мечты нужно сосредоточить в Боге. В Нем все. Друзья, я думаю, что Царство Небесного достоин только тот, который скажет: Господи, мне не на что смотреть, кроме как с тобой. Я только с тобой готов смотреть. Мне нечего испытывать, кроме как твое испытание. Ты мне скажи, что испытать. Я даже женюсь, и то женюсь с тобой, чтобы ты меня сочетал, и ты был на моей... И я с женой к тебе приду. Друзья, ему нужны те люди, которые скажут: Господи, мне не на что в этом мире смотреть, как только на то, что ты хочешь, чтобы я смотрел. А эти люди, они царя пренебрегли. Они сказали: царь, у нас есть кроме тебя интересы. У нас есть свои валы, у нас есть на что смотреть, у нас есть своя земля, у нас есть свое... С женой у нас своя жизнь, у нас все свое, абсолютно все свое. Ты нам как бы сейчас не нужен. Потом пройдет время, я испытаю валов и к тебе приду. Я с женой пройдусь по магазинам и к тебе приду. Я землю посмотрю и к тебе приду. Друзья, но этот царь говорит: нет, я вас звал, но вы предпочли что-то мне. Ну, меня чему-то предпочли, да? Нет, наоборот, что-то мне, да. Друзья, то есть вы не оценили меня, он говорит, такие слова. Не оценили меня.

Я вам расскажу один пример из Библии, и потом буду заканчивать, мы помолимся с вами. Есть в Библии уникальнейший человек. Вы, наверное, про него не знаете. Я думаю, что вы хорошо Библию знаете, но про этого человека вы вряд ли знаете. Этот человек находился среди учеников Иисуса Христа. И когда Христос избирал себе 12 учеников, вот, этот человек тоже был там. И он очень сильно хотел, чтобы его избрали. Но его не избрали. И когда Христос говорит, так будет Иоанн, Иаков, Петр, Фома, даже Иуда, который, ну, явно про него, может быть, сходили слухи, что он не очень хороший человек. Иуда, потом вот этот, там, Левий, там, да, избрал. И этот человек так надеялся, что на него тоже выбор падет. И вдруг Христос сказал, все, выбор закончен, 12 выбраны. Я не знаю, что происходило вот внутри этого человека, друзья, но я уверен, я докажу это сейчас с текстом Священного Писания, что он очень сильно хотел быть апостолом. Очень сильно хотел. Потом прошло время. И этот человек не был апостолом. Не был избран апостолом. Но он ходил за Иисусом Христом по пятам. Он никуда от него не отходил. Ему говорили, слушай, а почему ты за Христом ходишь? Ведь он тебя не избрал. Все, иди домой. И, друзья, и он не ходил домой. Он ходил за Христом. Потом Христос умер, а потом воскрес. И этот человек был все время там, все время рядом с учениками. Никогда не от него не отступал. И помните, написано, что 11 были собраны вместе, а этого там человека не было, потому что только 11 были собраны вместе. Но я уверен, что этот человек под дверью этого дома стоял. Его туда не пускали, но он там стоял, я так думаю. А потом, друзья, собрались однажды ученики вместе, и Петр говорит, вот Иуда был избран, а теперь его место освободилось. Надо теперь на его место человека поставить. И он говорит, давайте мы выберем из числа нас человека, который станет на это место. Но условие, чтобы он с самого начала, каждый день, всегда был с нами. И никогда нас не оставлял. И до сего дня, чтобы он был с нами. Друзья, как вы думаете, сколько людей ходило за Христом в течение его жизни? Сколько людей ходило? Тысячи, толпы. А сколько человек, которые ни разу Христа не оставляли, вы помните? Двое. Двое, ну, кроме апостолов. Только двое. То есть из этой огромной массы людей, которые ходили за Христом периодически, нашлось только двое, которые ни разу не оставляли Иисуса Христа, несмотря на то, что они не были избраны. И бросили жребий, и жребий выпал на Матфея. И он был причислен к апостолам. Друзья, он не был избран, но он очень хотел. И что? И он стал избранным. Друзья, в нашей жизни то же самое. Когда мы говорим, вот эти люди говорят, я купил землю, я пойду, мне некогда. Я сейчас вопрос своего брака, знаете, вот вы подростки, вам еще рано решать, но сколько я таких случаев знаю, когда ходил молодой человек на собрание, все, ходил, потом ослабел в служении, ослабел там, да, он может быть член церкви, но ослабел, а почему? А он увлекся своей будущей невестой, переписка, там все постоянно, все общение, все только там, а где ты в церкви, где твои проповеди, где твое общение, где твое благовестие, все он там, Господи, подожди, я сейчас женюсь, и потом я к тебе вернусь. Друзья, вот таких людей же немало. А вот Матфей нет. Он говорит, Господи, ты меня не избрал. Я не попал в число 12 апостолов. Но я хочу быть с тобой. И я буду под дверями дома сидеть. Я буду все время с тобой. Я никогда не... И буду ходить. Друзья, а потом Господь говорит, выберите. Петр говорит, выберите. И выбрали и Матфей. И он был избран. Друзья, он был избран, потому что он очень хотел этого. Он сильно хотел. Потому что он этот царский пир поставил выше всего, что у него есть. Наша тема сегодня, она очень важна, потому что сейчас здесь много званных. Ну, здесь, наверное, 700 человек званных сидит. А избранных, друзья, будет много. А это зависит от вас. Зависит от того, насколько вы готовы взять ту одежду святости, которую Бог предлагает. Насколько вы готовы снять с себя одежду плотского человека. Это не так просто бывает. Эта одежда приросла к нам, ее надо иногда отрывать с корнем, с кровью, с болью. Друзья, насколько мы готовы, друзья,
поставить отношения с Богом не на уровень оплаты. Господи, я тебе, а ты мне. Насколько мы понимаем, что любая благорасположенность Бога к нам, любая капелька благодати, это намного выше, чем мы можем заработать за всю нашу жизнь. Поэтому мы работаем не за зарплату, а мы работаем сколько можем, а Бог нам дает все, всю свою любовь и всю свою благодать. И третье, друзья, насколько мы готовы Божье поставить выше нашего. Насколько мы готовы сказать: Господи, все с Тобой, каждый день с Тобой, ни одного дела без Тебя. И если вот эти три момента в нашей жизни, они будут правильно поняты нами, и правильно мы к ним относимся, то Господь скажет: много званных, но мало избранных, но ты избранный. Давайте мы сейчас встанем, у кого есть желание, громко помолимся об этом. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передачи этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

тот же день страшная процессия двигалась мимо дворца Ирода к Судным воротам, а оттуда на Голгофу. Все 10 осужденных несли на себе огромные кресты. Впереди шествовал отец 9 народных героев. Старик шел бодро, как бы совсем не чувствуя тяжести креста. Осужденные шли один за другим, а впереди них и по бокам вооруженные галаты сдерживали напор толпы, среди которой слышались душераздирающие вопли и рыдания. Из всех шествовавших в этой страшной процессии на Голгофу никто не знал, что через несколько десятков лет по этому же пути будет следовать подобная, еще более страшная процессия. Процессия, последствия которой станут определяющими для всего человечества на многие тысячелетия, до самой кончины мира. Но вот осужденная на Голгофе. На лобном месте воины только что закончили свою работу. Вырыли 10 глубоких ям для крестов и стоят, опершись на лопаты. Осужденные кладут свои кресты на землю. К ним подходят воины из иноземных наемников и срывают с них одежды, оставляя только повязку на бедрах. Вопли усиливаются. Осужденные без слов и стона сами ложатся на кресты. Подходят воины с молотками и гвоздями и приколачивают их руки к дереву. Ужасные звуки. Но опять ни стона, ни возгласа, только вопли потрясают воздух. Руки и ноги прибиты гвоздями. Кресты с распятыми поднимаются и нижними концами вставляются в ямы. Ямы засыпаются землей. С высоты крестов распятые смотрят на несметную толпу. Теперь им видно все, и плачущие жены и дети, и дворец Ирода, и амфитеатр, и храм, и Елеонскую гору, покрытую оливковыми деревьями. И их все видят. Вопли, ужасающие вопли. С отъездом Архилая, которого Ирод и вся его семья с пышной свитой провожали до Антиохии, мир и спокойствие в многочисленном семействе стареющего царя продолжались недолго. Да и как было не возникать интригам там, где на жизнь человеческую смотрели с точки зрения разбойников? Тайный грабеж, жизнь за счет смерти другого – вот идеал всего Иродова рода. Таково было его жизненное кредо. Такими правилами руководствовалось его постыдное потомство. Кроме Дарида и Мариамны, у него было еще несколько жен. Самарянка Малтака, от которой он имел сына Ирода Антипу, будущего убийцу Иоанна Предтечи, и другие жены, родившие ему Архилая и Филиппа. Все они, как и их матери, при жизни детей Мариамны, Александра и Аристовула, пока оставались на заднем плане. Между тем, первый из сыновей Мариамны, Александр, имел уже от Каппадокийки Глафиры сыновей Тиграна и Александра, а Аристовул от Вереники сыновей Ирода, Агриппу и Аристовула и дочерей, в числе которых была Иродиада, будущая преступная танцовщица, погубившая Иоанна Предтечу. А
в это-то гнездо интриг, вернее, в эту кузницу интриг, явился вскоре такой ловкий кузнец, которому бы и Архилай позавидовал. Это был некто Эврикл, родом спартанец, новый хитроумный Одиссей, не обладавший только честностью царя Итаки, но мечтавший быть царем, если не Лакедемона, то хоть Ахаи. В Иерусалим он был привлечен слухами о безумной щедрости и безумном тщеславии Ирода. На этих двух пороках он и построил свой будущий трон. Эврикл льстил Ироду, как только может льстить такой ловкий интриган болезненному честолюбию. Он плел для Ирода такую льстивую сеть, какую когда-то Вулкан сплел Марсу и Венере. И Ирод скоро запутался в этой сети. В ней запутались и Антипатр, и Александр, и Аристовул, и даже лукавая Соломея. Когда все очутились в его сетях, а сам он был осыпан золотом со стороны Ирода и Антипатра, Ирод услышал от него такое признание: «В благодарность за твои милости ко мне, царь, я дарю тебе жизнь», — таинственно сказал он. «Как?» — в страхе отступил Ирод. «Да, жизнь», — продолжал наглец. «Как воздаяние за твое гостеприимство я приношу тебе свет. Уже давно выточен меч, и рука Александра простерта над тобой. Ближайшее осуществление заговора я предотвратил тем, что притворился его сообщником. Александр сказал мне: Ирод недовольствуется тем, что сидит на не принадлежащем ему троне, что после убийства нашей матери раздробил ее царство, он еще возвел в престола наследники бастарда, этого проклятого Антипатра, которому предназначил наше родовое царство». Ирод тяжело дышал. Ему не хватало воздуха. А демон продолжал. Он говорит мне: «Я решил принести искупительную жертву памяти Гиркана и Мариамны, так как из рук такого отца я не могу и не должен принимать скипетр без кровопролития. Каждый день меня раздражают. Ни единого слова, срывающегося у меня с языка, не оставляют без искажения. Если заходит речь о чьем-либо благородном происхождении, то без всякого повода приплетают мое имя. Есть один только благорожденный — это я, Александр. Но отец всегда обращается со мной сурово. Только с Антипатром он умеет быть ласковым. Поэтому я охотно умру, если заговор не удастся». Эврикл замолчал. «Дальше, дальше!» — задыхаясь, проговорил Ирод. «Александр говорит: если же удастся убить отца, то я надеюсь найти убежище у своего тестя Архилая, к которому легко могу бежать, а затем у императора, который до сих пор совсем не знает настоящего Ирода. Я не так, как прежде, буду стоять перед Августом, трепеща перед отцом. Не буду только докладывать об обвинениях, которые он лично возводил на меня тогда. Нет, я расскажу императору о бедственном положении всей нации. Я расскажу ему, как у этого народа высасывали кровь поборами, на какую роскошь и злодейство были растрачены эти кровавые деньги, что за люди те, которые обогащались нашим добром,
и которым дарили целые города. А затем я буду взывать, к мести за моего деда и мать и сорву завесу, скрывающую все ужасы и гнусные дела нынешнего царствования. В этом случае меня не будут судить как отца-убийцу. Надо же! В ярости задыхался Ирод. Слова демона, придуманные им вместе с Антипатром и Соломеей, жестоко жгли тирана, потому что в каждом из них была правда, и Ирод ее чувствовал. «Смерть родному змеенышу! Смерть обоим!» С разрешения Августа над ними назначается суд в Берите. Юношей повезут закованными в соседнее с Беритом местечко Платану. На судьбище 150 судей, делегатов, все властители Сирии, римские власти и ни одного защитника. Даже Архилая не пригласили, а обвиняемых не допрашивали. Обвинял сам Ирод, который, по свидетельству Иосифа Флавия, вел себя на суде как безумный. Юношей осудили на смерть. Когда среди собравшегося народа пронеслось слово «осудили», у самых дверей суда раздались страстные крики. «Правосудие попрано! Правда исчезла! Природа извращена! Вся жизнь полна преступлений!» Это взывал к народу старый воин Ирода Тирон, которого тут же забили камнями клевреты Антипатра. Александра и Ареставула удавили. И что же? Возвратившись в Иерусалим из Берита, Ирод спустя некоторое время созывает все свое многочисленное семейство. Всех жен Дариду, дочь первосвященника Симона Мариамну, самарянку Малтаку, Клеопатру, уроженку Иерусалима, Полиду, Федору, Эльпиду, Мариамну, свою родную дочь, сестру только что удавленных Александра и Ареставула. Присутствовали и дети: Ирод от Мариамны, Антип и Архилай от Малтаки, ее дочь Олимпиада, еще Ирод и Филипп от Клеопатры, Фазаэль от Полиды, Роксана от Федры, Соломея от Эльпиды и, наконец, Салампсо и Кипру от своей дочери Мариамны, которая была и женой его, а ее дочери, следовательно, его дочери и внучки одновременно. Созвав это странное семейство с таким путанным родством, он приказал Ферору, Антипатру и Соломее пригласить в это почтенное собрание несчастных вдов, только что удавленных сыновей своих, с их детьми, Глафиру с Тиграном и Александром, и Веренику с Иродом, Агриппой и Ареставулом и двумя девочками – Иродиадой, будущей танцовщицей, и Мариамной. Убитые горем, робко вступили две молоденькие вдовы со своими малютками-сиротами в это торжественное собрание. Увидев крошек, Ирод заплакал. Этот зверь заплакал искренними слезами. При виде осиротелых детей он вспомнил то утро, когда задумал утопить юного первосвященника Ареставула в бассейне своего Иерихонского дворца. Он вспомнил, как поднял на галерее Иерусалимского дворца голубенка, выпавшего из гнезда, голубенка, при виде беспомощности которого у него сердце заныло невыразимой жалостью.
А теперь он увидел таких же беспомощных птенцов, которых сам же сделал сиротами, и заплакал, закрыв лицо руками. Антипатр и Соломея переглянулись. У Соломеи в глазах мелькнули злобные искры. «Страшный рог похитил у меня отцов этих детей!» С дрожью в голосе и с глазами еще полными невыплаканных слез проговорил Ирод. «Теперь они, эти сиротки, предоставлены моему попечению. К этому призывает меня голос природы и чувство жалости, возбуждаемое их сиротством. Если я оказался столь несчастным отцом, то попытаюсь стать любящим дедом и лучших моих друзей назначить их покровителями. Дочь твою, Ферор», — он обратился к брату, — «я обручаю со старшим сыном Александра, Тиграном». Мальчик при этом теснее прижался к матери, которая тихо плакала. «Обручаю для того, чтобы тебя, как опекуна, скрепляла с ним вместе с тем и ближайшая родственная связь. С твоим сыном, Антипатр, я обручаю дочь Аристовула Иродиаду, и будь ты отцом этой сиротки». А будущая танцовщица, в это время сидя на руках матери юной Вереники, беззаботно играла ее волосами. «Ее сестру, малютку Мариамну, пусть возьмет себе в жены мой маленький Ирод, имеющий по материнской линии дедом первосвященника Гиркана». Ирод замолчал и обвел взором собрание. «Кто теперь любит меня?» — снова заговорил Ирод. «То пусть присоединится.

0: Антипатр вышел с тяжелым чувством, ведь из малюток вырастут мстители. Впрочем, скоро он успокоился, сознавая, что лучшие его союзники — это время и коварство. И он не ошибся. Время, а также его собственное коварство и коварство Соломеи, сделали так, что Ирод назначил своим преемником Антипатра. С актом назначения Антипатр отправился в Рим, чтобы предоставить его на утверждение императора, а вместе с тем погубить двух своих младших братьев, Архилая, сына Малтаки, и Филиппа, сына Клеопатры, чтобы никто больше не стоял у него на дороге к царскому венцу. Далее он собирался погубить также и маленького Ирода. Надо заметить, что Архилай и Филипп были уже взрослыми юношами и заканчивали свое образование в Риме. Но в отсутствие Антипатра в Иудее случилось то, что имело ужасающие последствия для всех. И все это произошло из-за женщин и из-за перешептывания рабынь. Сплетни рабынь имели такое действие, что Ирод вновь приказал Ферору развестись со своей возлюбленной рабыней Ирой. Ферор отвечал, что он скорее лишится жизни, чем Иры. Тогда Ирод прогнал его из дворца и велел отправляться в свою тетрархию, в Зайорданье. Но скоро Ферор заболел там и умер. И хотя Ирод велел перевести тело брата в Иерусалим, предписал народу самый глубокий траур и устроил пышное погребение, в народе ходили женские толки, что Ферора отравил сам Ирод. Эти слухи дошли до Ирода, а рабынь и других придворных служанок Ирод приказал пытать, а вновь полилась кровь. «Господь Бог!» — взмолилась одна из них под пытками сурового старого Рамзеса. «Да покараешь ты виновницу наших страданий Дариду, мать Антипатра!»
1: «Вот как!»
0: — воскликнул Ирод, когда Рамзес доложил ему об этом.
2: «Так пытай вновь всех, а показания вели записывать, а до Дариды я сам доберусь».
0: Через 2 часа Рамзес явился с записями.
2: «Какие новости?» — спросил Ирод.
0: «Вот», — лаконично отвечал старый негр, подавая записи, которые Ирод стал жадно пробегать глазами.
3: «Ах!» — шептал он, задыхаясь. «Они все против меня. Раз Ирод уже справился с Александром и Аристоволом, то он еще и до нас доберется». И до наших жен. Вот что они говорят.
2: После того, как он задушил Мариамну и ее детей, никто не может ждать от него пощады. Поэтому лучше всего, по возможности, не встречаться с этим кровожадным зверем.
3: Да, теперь лучше не встречаться, а встретитесь. Ага, это мой первенец жалуется своей матушке, добродетельной Дариде. Я уже посидел, а отец каждым днем становится все моложе, и я, вероятно, умру, прежде чем вступлю на престол.
2: Да, умрешь, это верно. Дальше. Но пускай даже отец умрет раньше меня, то все равно... «Долго ждать придется. Царствование принесет мне кратковременную радость. Головы Гидры, дети Александра и Аристовула растут, а виды для моих собственных детей отец у меня похитил, потому что в завещании преемникам моим он не назначил ни одного из моих сыновей, а Ирода, сына Мариамны». «О, злодей, змея, он еще издевается надо мной.

говорит. Впрочем, в этом отношении отец не более как старый простофиля, если воображает, что его завещание после смерти останется в силе. Я уж позабочусь, чтобы никто из его потомков не остался в живых».

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: В прошлой передаче поэты помогли нам понять, что спасение нельзя откладывать. Даже на завтра. Ни на день, ни на час. Потому что можно оказаться, что уже поздно. Дело обстоит за нами. Делать ныне, так как с Божьей стороны все уже сделано. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, сказал апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам. Представьте себе такую картину. Город, люди торопятся на работу, стоят на остановке общественного транспорта. И вдруг на остановку влетает автомобиль, за рулем которого пьяный водитель. Двух молодых девушек подбрасывает в воздух, и они замертво падают на тротуар. В Казани падает самолет. Погибают все, кто находился на борту. Спрашивается, почему? Почему именно эти девушки так трагически погибли? Не наказание ли это от Бога? Но за какой грех? Ведь большинство людей благополучно вернулись домой в тот день. Разве эти девушки были грешнее, чем остальные? Или гибель пассажиров самолета? Почему именно они? Кто виноват? Да, много вопросов возникает, когда мы слышим о таких событиях. И мы обязательно хотим знать, кто виноват. Не так ли? А нас, христиан, сразу же, у христиан сразу возникает вопрос. А имели ли они спасение, вечную жизнь? А были ли они с Богом? Или были ужасными грешниками? Да, ну что делать? Так назовем мы сегодняшнюю передачу. Но вначале помолимся, склонив голову, ибо всякий труд во имя Иисуса Христа начинается с молитвы. Отец Небесный, мы знаем, какие намерения и планы Господь имеет в отношении нас. Намерения и планы во благо, а не на зло, приносящие благополучие и мир и дающие нам надежду на будущее. А такая надежда не постыжает, не разочаровывает нас. Потому что любовь Твоя излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы рождены заново. Мы рождены заново во Христе Иисусе для того, чтобы делать добрые дела, которые Ты предназначил нам исполнять. Ходить путями, которые Ты предначертал. Прожить благочестивую жизнь, которую Ты уготовил нам. Быть достойными гражданами Царства Небес. Поэтому мы смиряем себя под могучую Твою руку. Огради нас от всякого зла, наставь нас и подкрепи в вере, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И послушайте стихотворение. О, как тебе, Господь!
2: О, как тебе, Господь! Я раньше близок был, и вот хочу приблизиться опять. Но помоги мне, Господи, быть искренним, и хоть тебе, Спаситель мой, не лгать. Я на словах с тобой, в руках я с Библией, а сердцем от тебя я так далек. Я, окруженный всяким изобилием, забыл тебя, тебя, Господь мой Бог. Унынье и тоска, как будто тень моя, меня не отпускают ни на шаг. Я променял твои благословения и утешения чудные на страх. Мне страшно говорить, в каком я кризисе. Все есть, но душа моя болит. Я так хочу опять к тебе приблизиться, и слезы умиления снова лить. Ведь было же когда-то, Боже, было же, был нищ и беден, все же был Твоим. Но помоги все-все из сердца выложить, что сделало меня Тебе чужим. Летают надо мной две пары аистов, они свободны, ну а я, увы, я так хочу сейчас, мой Бог, раскаяться. Прости меня, пожалуйста, прости.
1: В Евангелии от Луки, в 13 главе, мы читаем. В то время пришли некоторые и рассказали Иисусу о галилеянах, которые кровь Пилата смешал с жертвами их. Это кровавое преступление произошло в то время, когда галилеяне приносили жертву в Иерусалимский храм. И дальше в этой главе говорится. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что это галилеяне были грешнее, чем все галилеяне, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Что этим хотел сказать Иисус? Он тут же приводит другой случай, происшествие в Иерусалиме, когда на 18 человек упала башня и убила их всех на месте. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Салиамская и побила их, виновны были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Чтобы понять эту истину, а именно, что не обязательно трагический случай является следствием определенного греха. Что плохое случается только с плохими людьми. Они пришли с вопросом к Иисусу и спрашивали его о причине гибели этих людей. А Иисус отвечает им, что все должны быть готовы к такому неожиданному, внезапному концу земной жизни. Но если не покаетесь, то все также погибнете. Послушайте стихотворение «Покайся».
2: Последний псалом для тебя прозвучал, и слово Господне умолкло в тиши. Быть может, последний раз Бог постучал в закрытые наглухо двери души. На сердце твое Он с любовью взирал, готов был святой благодатью обнять. Он руки незримо к тебе простирал, чтоб тяжкое бремя греховное снять. Как сын, бесконечно ты дорог ему, тебя искупил и от смерти он спас. И был ли еще ты так близок к нему, как близок теперь, в этом доме, сейчас? Он рядом с тобой. Неужели, мой друг, ты сердцем не чувствуешь близость его? Как все наполняет божественный дух, и милость лучится вокруг от него. Немедли, пред ним на колени склонись, всю выплесни разом греховную муть. Пусть чистых небес необъятная высь вольется в твою обновленную грудь. Но в жизни своей самый важный вопрос готов ты на завтра уже отложить. Тебя не отвергнет и завтра Христос. Но сможешь ли, друг, до него ты дожить до завтра? Зовет тебя Бог сегодня, немедли его зов принять. За этим порогом есть вечный порог, и там будет поздно принять благодать. Здесь небо отверсто, раскрыта ладонь, и льется из чаши живая струя. Здесь рядом стоите друг к другу лицом, заблудший сын с вечным отцом, ты и он, и в дланях его жизнь земная твоя.
1: Хорошее стихотворение. Это не Божий метод расправы с грешниками, говорит Христос. Несчастье, постигшее человека, не обязательно является прямым наказанием за совершенный им грех. Но в то же время это не значит, что грех останется ненаказанным. Грех будет наказан. Зачастую люди думают, что наказание только здесь, на земле, и на этом конец. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то рано или поздно обязательно пожнет. Мы не имеем права судить или делать свои выводы, что у людей постигло их бедствие от того, что они грешнее остальных. И Бог таким образом их наказал. Одинаковые бедствия могут постигнуть грешника и праведника. Важно другое. Будем ли мы готовы к моменту нашей кончины к встрече с Богом? Будет ли Бог нашим судьей или нашим отцом? Все зависит от того, покаемся ли в этой жизни или нет. Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения. Покаяние, о котором мы сейчас говорим, не обычная исповедь наших грехов, например, в дни Великого Поста. Нет, это полное повинное перед Богом. Полная перемена мышления, коренная перемена всех наших суждений о жизни вечной и спасении души. Покаяться значит решительно отвергнуть взгляды свои, взгляды людей и целиком принять взгляды Божьи. Поэтому, мой друг, обрати свой взор на небесное, там прощение. С давних времен пророки указывали людям этот путь. Послушайте стихотворение Юрия Каминского.
2: Луна выходит на чумацкий шлях, и вновь я слышу древнего пророка. Не о земном, а горнем помышляй, и день начнется с твоего порога. Нелегкий мир наш пестуя добром, навстречу небу раскрываясь щедро, о горнем помышляй, не о земном, земное приходящее и ущербно. Под летней зорькой, светлой словно нимб, и в темноте тюремного колодца о горнем помышляй, и только с ним пусть каждый вздох твой навсегда сольется. О горнем помышляй, покуда жив, покуда в лени не застряв, как в тине, ты чувствуешь, как рвет поводья жил кровь жаркого огня неукротимый. Пускай куда б тебя ни занесло, о горнем будут все твои заботы, дабы окрепший, вставший на крыло душе, открылись горние высоты.
1: Горные, то есть небесные, небесные высоты. Многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что не знают, на чем же основана наша христианская уверенность в спасении. Если говорить одним словом и показать эту цепочку, то это искупление, покаяние, обращение и любовь. Смерть Христа на Голгофе искупила верующих от грехов. Я подчеркиваю слово «верующих от грехов». Сам Христос служит этой незыблемой основой нашего спасения. С грехом нашим покончено в тот самый момент, когда Иисус Христос произнес последний вздох и сказал: «Совершилось». Там, на Голгофе, как свидетельствует об этом апостол Петр в своем первом послании. Читаем мы во 2 главе 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Когда Христос сказал «совершилось», то он завершил искупление человеческого рода. Он испил до последней капли чашу гнева Божьего. сполна уплатив цену за наше искупление. Пролитием драгоценной крови Сына Своего Бог, как любящий Отец, и в то же время как справедливый Судья, может принять всякого, всякого кающегося и верующего в Его Сына грешника, чтобы он имел жизнь вечную. Апостол Павел в своем послании к римлянам сказал, читаем их в 10 главе, 9 стих. «Ибо если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Послушайте творение веры Кушнир «Тайна искупления».
2: Руки на крестовой поперечине, ноги притянул гвоздями брус, лик венка шипами изувеченный на груди повис, как тяжкий груз. За какие злые преступления обречен он на такую казнь? Почему молился о прощении палачей своих в последний час? Почему, как в светопредставление, под ногами почва затряслась, и завеса, храм разделения, надвое сама разодралась? Почему могилы многолетние возвратили к жизни мертвецов? Почему сильнее и заметнее исказилось на кресте лицо? Кто он, осужденный на распятие, за провины чьи-то, не свои? Не мое ль вознес на крест проклятие? Преступление распял не мои ль? Не о мне ли просит умирающий? Не мою ль вымаливает жизнь? И не для меня ли погибающий струи слез и крови там лились? И на голос совести карающий, на вопросы строгие души, я ответ сомнения разрушающий получила как-то раз в тиши. Это за твои провины многие жертвою любви стал Иисус, чтоб нашла души спасенье в Боге ты, чтоб бессильным смерти стал укус. Не вмещая это откровение, благодарность принесла ему. Знаю я, что тайну искупления не сейчас, а в вечности пойму.
1: Слава и благодарение Иисусу Христу за это. Аллилуйя. О покаянии мы уже говорили. Поговорим об обращении. Покаяние должно привести кающегося грешника к обращению. Сам Господь повелевает. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Читаем их в 3 главе Деяния. Так было в дни апостольской церкви. Покаяние и обращение шли рука об руку вместе. Ибо покаяние без обращения недействительно. Вы спросите, какая же разница между покаянием и обращением? Разница огромная. Покаяние – отказ от своей греховной жизни. А обращение – сознательное принятие новой жизни в Иисусе Христе. Если вкратце, то покаянием мы уходим от сатаны, а обращением мы приходим к Богу. На этом мне хочется сказать словами Павла Иосифовича Рогозина, пастора, проповедника, насаждателя церквей. «По благодати Божьей я с уверенностью могу сказать, древнее прошло, теперь все новое. Он помог мне пережить мое обращение и дает мне силу побеждать грех, соблюдать Его Слово и свидетельствовать о Его дивном спасении другим людям. Я знаю, что когда земной мой дом, эта хижина разрушится, я имею от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Эта уверенность освобождает меня от страха перед неизбежной смертью и наполняет мое сердце постоянным миром и неизреченной радостью. Блажен, кому отпущено Творцом, назвала свое стихотворение Нелля Лаверская.
2: Блажен, кому отпущены Творцом все беззакония и чьи грехи покрыты, предстанет тот пред Божьим лицом оправданным, как лист росой омытый. Блажен, кому не вменит Бог греха, в чьем духе нет и тени зла, лукавства, бежит кто от соблазнов, от греха, тому Бог приготовил свое царство. Не будь как конь, бессмысленный лошак, которых нужно обуздать уздою, а будь покорен, чтобы Божий знак сиял богатством над твоей судьбою. Ведь Божье око праведных хранит, Он посылает верным свою милость, всем уповающим Он крепкий щит, источник радости, любви и силы. Прославьте Господа, ибо Он благ, и веселитесь сердцем торжествуя. Пусть виден будет Он во всех делах, Ему осанна, честь и аллилуйя.
1: Любовь к братьям также подтверждается наше спасение. Апостол Павел в своем первом послании сказал: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Любовь к братьям, любовь к врагам — вот в чем сила и величие подлинного христианства. Такое христианство начинается только тогда, когда любовь Христа изливается в сердца наши Духом Его Святым. По природе человек человеку волк. Мы никого не любим так, как любим самих себя. Все так живут. И христиане не были исключением до тех пор, пока Христос не открылся им своей любви и не вызвал в их душе ответной любви к Нему и ко всем людям, близким и дальним, добрым и злым. Их, христиан, уверенность в спасении зиждется на их любви к Богу и к ближнему. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата, тот еще во тьме, говорит апостол Иоанн в своем первом послании во второй главе. Послушайте стихотворение.
2: «Если я, мой Господь, ожидаю наград и сияние венца дорогого, и теперь на земле дух отличием рад, то любовь ли влечет за тобой? Если крохи добра от твоей полноты лишь подолгу даю я другому, а не ради него, по велению души, разве это зовется любовью? Эта ветхая сущность еще говорит о награде или каре суровой, а не новый завет, и не чувства твои, где любовь стала высшим законом. От душевной потребности и доброты, от любви не к себе, а к другому пусть поступок идет. Так ведь делал и ты, утвердив новой жизни основы. Для себя ли пришел ты в моем естестве, взяв все немощи, боли людские? Для меня, чтобы в моем существе пробудились аккорды живые. Негасимая музыка вечной любви. В красоте первозданной не меркни, без подмены ты в сердце полнее звучи, как в Христе, воплотившись навеки».
1: Мы радуемся спасению и славим за него Бога. Аллилуйя. И действительно, для чего же Христос воплотился от Девы Марии, жил на грешной земле, оставил дивное божественное, страдал и умер при Понтии Пилате, воскрес из мертвых и вознесся во славе? Для чего все это, как не для нашего вечного спасения? Необходимо поэтому помнить, что спасение Бог дает кающимся грешнику даром, и принятие этого спасения – дело нескольких минут. «Поменяй меня, Господи, когда придешь в Царство Твое», – просил разбойник и в ответ услышал слова спасения: «Ныне же будешь со мной в раю». Этими словами мы закончим нашу передачу и поблагодарим поэтов, которые помогли нам понять путь спасения. По окончании помолимся молитвой вместе с вами, молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах,
3: да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь».
1: До свидания, до встречи. Спешите покаяться.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Хорошо, всем привет еще раз. И мы с вами еженедельно читаем псалмы. Вы знаете, что в книге «Псалтырь» 150 псалмов. И если мы будем читать их еженедельно по одному псалму, как раз примерно 3 года у нас на это уйдет. И вы понимаете, насколько мы далеко уже от старта. Сегодня 22-й псалом, и серия проповедей называется «Песни неба», и сегодняшняя проповедь называется «Гарантия». Вот такое хорошее название, чисто библейское название «Гарантия» в этой проповеди. И мы, стоя с вами, выслушаем Слово Божие, 22-й псалом. Хорошо, если вы откроете у себя в Библиях, в смарт-библиях, псалом номер 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, слово «гарантия», оно приличное вообще?
2: Да, очень хорошее.
1: Очень хорошее слово. Чем оно хорошее?
2: Гарантия, уверенность.
1: Ну, люди любят гарантию?
2: Да.
1: На 5 лет гарантия, да? Ну, чем обычно люди рискуют, если они не приобретают гарантию? Сейчас можно приобрести в некоторых магазинах гарантию.
2: Скажи,
1: быть обманутыми, да.
2: Потерять больше, чем ты
1: сэкономишь. Ну что, какое ощущение, когда у тебя реально есть гарантия?
2: Надежность.
1: Ощущение, что у тебя есть гарантия. Прекрасно. Восхитительно просто. Итак, слово «гарантия», оно само по себе уже звучит. Вот у нас, например, нет гарантии, что не выключится осветитель, да, вот на камере. Но у нас есть другие гарантии, что, ну, в общем, разные есть гарантии. И, скажем, пока у тебя есть гарантия, ты чувствуешь себя надежно с какой-то вещью. Например, сейчас очень принято заказывать вещи из Китая. Вы знаете, как там устроено? Ты заказываешь вещь и отдаешь деньги, но ты отдаешь деньги не продавцу. Пока ты не кликнешь на кнопочку, что все, я доволен, я получил, он деньги не получит. И ты можешь, как вот просто, не знаю кто, нажать кнопочку «Открыть спор» и сказать продавцу: «Я ничего не получил. Почта работала в другую сторону, наверное, пингвины пользуются теперь моим смартфоном. И, пожалуйста, верните мне денежки». И ты чувствуешь себя, просто как ты себя чувствуешь в такой ситуации. Просто как чувствуешь себя, замечательно. Но здесь, в этом псалме, говорится о гарантии. Но гарантия немножко другого рода. Автор сравнивает Бога с пастухом, а себя с овцой. Конечно, если ты на районе скажешь чуваку: «Ты овца», то как бы он тебе скажет, ну, что-нибудь тяжелое скажет. Но на самом деле овцы — самые защищенные в мире животные. Зачем овцам пастух? Зачем овцам пастух? Ну вот дикие козы могут же жить без пастуха. Лазят там по скалам. Но овца почти ничем не отличается. Она, если потерялась, то все. Ну, можно сказать так. Но не то, что пастух нужен овцам, просто овцы нужны пастуху. И сразу представляете, шашлык себе там, еще что-то. Но на самом деле, если быть справедливым, дикие козы тоже иногда падают от пули. Потому что люди едят и дикую козу. И даже больше предпочитают. Иногда. Ладно, не будем о плохом. Еще время обеда, мы еще не ели. Но вся земля Господня и все на земле дано человеку. Но однако человек не заботится о козах, диких я имею в виду, а о домашних козах надо заботиться, чтобы они не залезли наоборот, куда не надо. Это хуже кота, это коза домашняя. Если кот просто раскопает цветок на подоконнике, то коза раскопает сам подоконник, в общем. А овца ничего не может. Она не способна заботиться о себе, и ей нужен пастух. Вы знаете еще одну вещь? Кстати, кто-нибудь видит здесь пастуха на этой картинке? На лошади, правильно, вы угадали, это не овца на лошади, это пастух. Пастух все время на работе. Вы знаете, что можно сейчас, например, в Яндекс.Картах или Дубльгисе, или еще где-то посмотреть, до скольки работает какая-нибудь организация. Но вы знаете, что если бы овца нашла такую организацию, как «Мои пастухи», какое было бы расписание? Круглосуточно, ежедневно работает пастух, или как бы группа пастухов. Понятно, что один человек не справится. Постоянно, потому что если пастух не пасет овец, кто пасет овец? Две личности на букву В, но это не Володя. Но на ВО, ВО, первые две буквы. Волки и воры, да. Вор и волк. Два на ВО, но не Володя, пасут овец, если пастух не пасет, и так.

И автор псалма, царь Давид, говорит: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Что гарантирует нам наш пастырь, наш пастух, Отец наш Небесный? Давайте посмотрим несколько стихов из этого псалма. Первое, о чем я хочу сказать, безопасность или такая некая стабильность, написано: «Он покоит меня», здесь уже другой немножко перевод, «на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам». Вы знаете, что это только, ну, вот в России, где самый вот холодный климат, наверное, в мире, люди себе не представляют, в чем ценность зеленой травы. Потому что в основном, может быть, еще кроме Канады, земля высыхает много где в мире. И трава вырастает только тогда, когда прошел дождик. Прошел дождик, выросла трава. Не прошел дождик, давай, до свидания. Ничего не растет. Просто ничего нет. И когда Давид писал, он в то время жил не в Хабаровске. Вы знаете биографию Давида, он в то время он жил не в Хабаровске, он жил в Израиле. И найти зеленую траву, это надо еще постараться. То есть не только пастух, но еще вот эта самая лошадь, если бы она умела бы разговаривать, она бы просто сказала: овцы, я за вас пашу каждый день, чтобы найти вам зеленую траву. А овца говорит, ну здесь Давид говорит, он понимает прекрасно, он же был пастухом в детстве. И он говорит, овца может сказать: ничего, трава будет, обязательно. Трава будет, без проблем будет трава. Овца, и если овца не мыслящая, да, животное, она может просто думать: ну трава же есть всегда. О чем переживать? Еда имеется в виду, то, что она любит, то, от чего зависит ее жизнь, есть всегда. Но она не понимает, сколько труда приложено для того, чтобы всегда эта трава была. Вы знаете, куда надо траву принести? Прямо к морде ее. Иначе она не поймет. Вот если будет поляна, и посреди еще поляна без травы, поставь на поляну без травы, но она не поймет, что делать. Скажет, куда вы меня привели, что вообще происходит. Знаете, я все время в таких случаях думаю о себе. Но мы же так же живем. Ну что-нибудь у тебя в жизни разладилось. И думаешь, ну все. Болит зуб. До зубного кабинета километр. Он уже 2 месяца болит. Как пройти этот километр? А кто там у зубного? А нет ли там монстров? Пропустят ли меня в дверь? Знаю ли я русский язык достаточно, чтобы пойти к зубному? Мы такие же. Но он покоит меня на зеленых пастбищах, водит меня к тихим водам. Вы знаете, почему здесь говорится про тихие воды? Потому что овечка вообще не любит, если ты ее приведешь к речке, которая бурная, вот так пулькает, течет. Она просто скажет: просто вот она, ну она что-то такое скажет, она боится эту воду. Ей надо пить, а она боится. В ней голова кружится. Ее надо привести туда, где вода остановилась. Я хочу сказать одну вещь. Когда Бог восполняет наши нужды, это не приносит в нашу жизнь смуту. Например, если вы решили свои проблемы при помощи кредита, и потом такой мир в сердце. Какой мир в сердце потом? Первые 2 секунды мир в сердце, а потом, когда выплаты начинаются, мир заканчивается, и последние лет 15-20 нету мира, пока ты не выплатишь все. Или если ты решил обмануть. Да даже если ты представь себя ребенком, обманул там, в общем-то, не на деньги, а просто стер 2 и подписал, ну что кто смог, у кого совести сколько хватило, 3, 4, 5, 6 с плюсиком там. И еще почерком учительницы. Какой ты, Вася, молодец! Вот тебе дай 5 или возьми 5. И ты, только ты во всем мире знаешь, что ты это сделал. Вот. Но на сердце мира нету. Все время переживаешь. И потом, когда тебе уже 22, садишься так вот перед папой и мамой и говоришь: папа и мама, а как вот в

В детстве я вот так нашалил, стер, и так хихихаха, типа вот что было в детстве. На самом деле у тебя просто мира нет, тебе надо куда-то это раскаяться нужно, чтобы освободиться от этого всего. Поэтому ты рассказываешь в виде шутки, понятно, что тебя ремнем никто не поругает теперь. И все такое, и аттестат уже давно в кармане помялся.

0: Отец. Аминь.
1: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.